Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа! Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев. Благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!

Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых».

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною —

И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом,

И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место –

и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.

И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи. И для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью.

и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую. И птицы да полетят над землею по тверди небесной.

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле».

и был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так.

И создал Бог зверей земных, породу их. И скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это хорошо.

И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И сказал Бог: «Идо владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их.

Точка зрения. Владислав Ольховский, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины, профессор, магистр богословия, член Церкви евангельских христиан, город Киев. Почему растения сотворены раньше сотворения Солнца? Действительно, по Писанию Бытие 1.1.13 Бог сотворил растения на третий день творения, а Солнце, Луну и звезды сотворил на четвертый день творения. Однако, согласно человеческому знанию, включая сегодняшнее научное знание, растения могут существовать только при солнечном свете. Вспомним о фотосинтезе, для которого нужны солнечный свет, вода и воздух. И более того, вода, необходимая для растений, все еще отсутствовала на Земле. Ведь еще не выпали первый дождь или роса. Действительно, неверующим довольно трудно понять, почему растения были сотворены до сотворения Солнца. Но вместе с тем каждое слово в Библии верно, ведь это истинное слово живого Бога. Вспомним, что Библия также говорит о свете, который появился раньше небесных светил. То, что свет возможен и без Солнца, в наше время очень ясно. Достаточно в своей квартире щелкнуть выключателем или провести даже в школьной лаборатории соответствующую химическую реакцию. Если человек может произвести свет, то тем более это подвластно Богу, который сотворил свет как таковой, а на четвертый день создал светило для поддержки своего творения. Да и для дня и ночи не обязательно требуется солнце. Нужен лишь свет, а также вращение Земли. Бог сотворил свет в день первый, Бытие 1.3.5, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Слова «и был вечер, и было утро», по всей видимости, предполагают вращение Земли. Если есть свет, а Земля вертится, то вполне может быть и день, и ночь. Откуда же шел этот свет? Это нам не открыто, но в Библии Бытие 1.3 ясно говорится, что прежде чем создать солнце для управления днем, Бог сотворил свет, по которому и определял день и ночь. А теперь вспомним, что говорится в Откровении 21.23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». В небесном царстве свет Божьей славы сияет везде, и все существует благодаря этому свету. В небесном царстве нет солнца, но цветы и деревья там прекрасны, они источают благоухание и приносят плоды. Так и создав раньше растения, а затем солнце, Бог тем самым сказал человеку, что та сила, которая поддерживает все во Вселенной, находится в руках Божьих. И только благодаря Божьей силе может прорасти каждая травинка, зацвести каждый полевой цветок и вырасти каждое дерево. Ведь движение фотонов, которое составляет свет солнечных лучей, творится Богом, сотворившим растения и все живое, вплоть до человека, как своего образа и подобия, как свет Божьей славы на земле. Конечно же, сила Бога-творца бесконечно превосходит знания и способности человека. А неверующие люди не могут ощутить эту силу и божественную природу Господа и даже не пытаются в нее поверить. Они скорее изобретут теорию эволюции, чтобы объяснить происхождение жизни. Сторонники такой теории считают, что жизнь в форме примитивных одноклеточных микроорганизмов зародилась якобы случайно на ранних стадиях существования Земли и что сложные организмы произошли из первых клеток сами собой. Более того, некоторые из первых клеток случайно стали клетками растений, а другие также случайно превратились в клетки животных. Теория о спонтанном происхождении жизни до сих пор вызывает споры. Причина этого в том, что ученые-эволюционисты приписывают случаю все вообще, а экспериментальные свидетельства этого отсутствуют. Их гипотеза стала со временем называться эволюционистской теорией. Возможно, Бог творил именно в таком порядке, чтобы показать нам Солнце, вовсе не такая важная часть творения, как принято думать.
Секулярная человеческая эволюционистская теория выдвигает постулат о том, что Солнце породило Землю. На самом же деле свет, нужный для фотосинтеза растений, был уже до Солнца, и Солнце — это светило, сотворенное Богом для управления днем. Бытие 1.16.

0: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. «Разгул страстей или дорога к счастью?» Сегодня прозвучит 15-я часть этого литературного произведения.
1: И вот сейчас Павел сидел и с тоской вспоминал минуты, даже секунды перед своими решениями. Ведь можно было сказать «нет» или «уйти». Можно было отказаться еще в самом начале, когда Ильяс предложил первую сделку. Но как не страшно и как не больно было сознавать свою беспомощность. Исправить что-либо в прошлом было невозможно. А неправильное прошлое создало невозможное и ужасное будущее. Павел чувствовал себя стоящим на двух разъезжающихся платформах. С одной стороны, он был в преступном мире. С другой, учился на отлично, посещал церковь и создавал все предпосылки к удачной карьере и счастливой жизни. Много раз, когда между этими платформами увеличивалось расстояние, появлялось желание решить, наконец, куда идти, какой жизнью жить. Пойти по пути преступления закона и жить за счет грабежей? Но сознание подсказывало, что в этом случае придется принять и возможность тюрьмы, и необходимость выбивать кулаками свое место в жизни. Второй путь подразумевал больше труда, но меньше риска и больше уважения в обществе. Но всякий раз, когда приходила мысль сделать выбор, он откладывал решение до следующего раза. И вот сейчас выбор был сделан за него, и Павел оказался не готовым к такому повороту событий. Ему было страшно жить. Хотелось, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, какой бы темной она ни оказалась. Тот же знакомый льстивый голос шептал: «Это конец. Тебя посадят. Ты никогда не выйдешь оттуда. Ты же маменькин сынок. Надо было вовремя учиться драться по-настоящему, а не держаться за церковную сосочку. Всякие там «нельзя быть жестоким», «драться нехорошо». Сейчас ты попал, и твой Бог тебя не спасет. Ты же предал Его. Ты решил жить по-своему. Теперь заплатишь по полной. Он не простит тебя». Павел в отчаянии зажал уши подушкой, словно этот голос был физическим, а не звучал в его сознании. Удивительно, но на мгновение это помогло. И все же спустя немного отвратительный злорадный голос появился вновь. И юноша метался, как зверь в клетке. Где-то в глубине сознания звучал тихий голос: «Подойди. Поговори с отцом, расскажи ему свои мысли. Ведь сегодня вечером он так мудро вел себя. Сегодня день, в который он сможет по-настоящему выслушать тебя и понять, не осудив. Сегодня его сердце готово к разговору с тобой. Это твой день». Но Павел не хотел сейчас разговаривать ни с кем, тем более с отцом. Даже тихую мысль зайти к старшей сестре он тоже жестко откинул. Всесильный Бог стоял у двери его сердца и сознания и тихо стучал, предлагая помощь, лекарство для израненной души, исцеление и изуродованному грехом сердцу. Но он был отвергнут, как и много раз прежде. Павел вновь отверг помощь Бога, нередко со стоном повторяя: «Боже,
2: Помоги мне! Спаси меня! Прости меня! Нет, такое не прощается. Что же мне делать?
1: Какая пропасть иногда лежит между нашими словами, сказанными даже в закрытой комнате, и нашими делами. И великий Бог вновь остался стоять вне сердца, ожидая, когда наступит время, чтобы маленький и слабый, но такой своевольный человек наконец дойдет до такого состояния, в котором перестанет диктовать Богу условия, как он должен помогать ему и прощать грехи или не прощать. Только любящий и покорный сын готов принимать помощь Божию в любых формах и готов подстраиваться под волю Бога и его творческий труд над собой. Такой человек наслаждается тем, что находится в руках Божьих. Как глина в руках мастера меняется, приобретая ту форму, которую Бог желает ему придать, радуясь каждому прикосновению любимых рук. Это радостное состояние возможно только при полном доверии и согласии человека с волей Божьей, при отсутствии сопротивления его рукам, когда любовь всем сердцем и всей душою и всем разумением возносит душу до глубокого смирения, дающего покой. Но Павел не имел этой любви, и потому его жизнью руководил страх. И чем дальше он отдалялся от Бога любви, тем большее количество страхов руководило его жизнью. Даже агрессия и гордость парня были лишь желанием задавить страх, от которого душа уже устала. Но сейчас ему было не до компенсаций. Он просто испугался за свою жизнь, свои мечты и планы, которые готовы были рухнуть, не успев начать воплощаться. Если мы отошли от Бога на шаг, это значит, что на шаг к нам приблизился сатана, цель жизни которого – украсть, убить и погубить нас. Вспомнил вдруг Павел фразу, недавно услышанную на проповеди. Да, он слишком далеко отошел от Бога, и теперь нечего удивляться, что попал в переделку. А в соседней комнате Бог также стучал в сердца родителей, желая наставить их и утешить. Бог не предлагает временные успокоительные капли, способные уменьшить тревогу, но оттянуть выздоровление души. Бог лечит душу, давая покой в тот момент, когда она нашла путь, ведущий к свету, и сделала по нему хотя бы шаг. Но в моменты, когда душа ступает на ложные пути, Бог ждет дальнейшего поиска, не посылая свой мир душе человека, толкая ее тем самым на поиск правильного решения. Галина Николаевна долго лежала в постели без движения. Затем тяжело вздохнула и повернулась к мужу. «Сережа, что нам делать? Я не могу даже представить, что нашего Пашу посадят. Я не могу допустить этого». Сергей Павлович молча слушал жену. Он не ответил на вопрос, глядя в темный потолок. «Ну что ты молчишь? Неужели ты согласишься, что нашему ребенку место в тюрьме?» «Я не знаю». Неопределенно вздохнул отец. «Как ты можешь так говорить?» Вспылила Галина Николаевна. «Ты ведешь себя как отчим, а не как отец. Будто бы тебе все равно, что будет с твоим сыном». Нет, мне не все равно. Но я не знаю, что будет лучшим для него. Я же не Бог. Все это время мы считали, что даем лучшее нашему ребенку. И смотри, что из этого вышло. Сергей Павлович вздохнул. Наша любовь и наша строгость в воспитании дали обратный результат.
2: «Что ты говоришь?»
1: Громким шепотом перебила его жена.
2: «Я не считаю, что наш способ воспитания неверен. Просто мальчик попал под дурное влияние». «Неужели ты так ничего и не поняла?» Поразился муж. «А что я должна была понять, по-твоему?» Упрямо переспросила Галина Николаевна. «Тебе бы все мои труды свести на нет, и ты был бы счастлив!»
1: Сергей Павлович тяжело вздохнул и замолчал. Он не хотел скандала, который готов был разразиться. Он вдруг почувствовал себя уставшим и старым. Он еще раз тяжело вздохнул и промолчал. Жена знала этот вздох. Он говорил: «Теперь ты можешь говорить и делать все, что угодно. Я глух и нем». В другой раз Галина Николаевна продолжала бы монолог. Возможно, всплакнула бы по ходу о том, что муж не ценит ее труд. О том, как ей тяжело воспитывать детей, когда он большую часть дня проводит на работе. Но сегодня на все это у женщины не было сил. Она тоже замолчала.

0: Долгое время в комнате стояла тягостная тишина. Затем Галина Николаевна вновь нарушила ее первой. «Нет, Сережа, мы должны что-то сделать, чтобы помочь Паше. Может быть, заплатить следователю, чтобы он не впутал в дело Пашу?»
1: «Что ты говоришь? Мы же верующие!»
0: Громким шепотом возмутился муж. «И что я скажу, если выйду за кафедру? Да, братья и сестры, я говорила вам, что христианин должен уметь нести ответственность за свои поступки и помнить, что мы всегда жнем то, что сеем. И попытки избежать этого обычно плохо заканчиваются. Но как только дело дошло до моей семьи, я изо всех сил прячу голову в песок, как страус, который ненавидит кошек за то, что она гадит в песок. Я готов дать взятку только для того, чтобы избавить своего сына от его, так сказать, урожая. Так что ли? Но если бы я и захотел так поступить, ты знаешь, у нас нет денег даже на то, чтобы нанять адвоката для нашего сына. И занимать мы не можем. Иначе остальных детей придется лишать необходимых вещей лишь из-за того, что их старший брат хотел пожить за чужой счет.
1: Как ты можешь? Я займу любую сумму, только бы моего сына оправдали,
0: вспылила мать.
1: Я сама пойду работать, чтобы отдать этот долг. Ты...»
0: Она захлебнулась от эмоций.
1: «Ты вообще не знаю кто! Так даже отчим не поступил бы!»
0: Сергей Павлович вновь замолчал, не желая бессмысленного спора. Сейчас его жену невозможно было ни в чем убедить. Ее понесло, как лошадь, закусившую удила. И по опыту он знал, что необходимо дать ей время остыть, не обращая внимания на все несправедливые упреки. На душе было смутно и беспокойно. Несмотря на понимание, что сейчас нельзя ожидать от жены трезвых суждений, ее упреки и обвинения все же давили. Сергей Павлович вдруг почувствовал яркое желание молиться. Он встал, тихо вышел из комнаты, вошел в кухню и, затворив за собой дверь, встал на колени. Рассказав в молитве все тревоги и сомнения, все мысли, желания и чувства, он грустно вздохнул, понимая, что ждет ясного присутствия любящего и мудрого Бога рядом. Но ничего не произошло. Да... Как было чудесно раньше! Ощущать его, понимать, что молитва – это не монолог, а диалог, и в каждом общении узнавать что-то новое в личности Бога. Но вот уже долгое время он стал, так сказать, церковным верующим, ощущающим лишь отдаленное присутствие кого-то прекрасного и мудрого, но только в церкви, во время служения. Сергей Павлович уже не мог понять тех откровений, которые посылал ему Бог. Он словно оглох, и на протяжении долгого времени он использовал заменители, как и многие его новые знакомые. Он старался чаще общаться с другими верующими, практически не оставался один. Он без конца говорил о Библии, но изучал ее только для проповеди. Даже в минуты, когда он читал Библию, невидимая толпа людей стояла или сидела рядом, и он искал, так сказать, назидательные мысли для них. Он вдруг вспомнил, что очень давно не читал Библию для себя, когда только его раскрытая душа и Бог, когда больше никого рядом, даже мысленно. В этот момент грустных воспоминаний и анализа вдруг странное чувство громко заявило о себе, словно Бог хотел сказать ему что-то. Но Сергей Павлович был долгое время глух к откровениям. И сейчас Бог приглашал его к Библии, чтобы сообщить то, что хотел сегодня ему сказать. Мужчина встал с колен, взял Библию и, раскрыв на том месте, где остановился в последний раз, начал читать. Это было пророчество Иезекииля, 33 глава. Буквы складывались в слова, слова в предложения. Но мужчине все эти слова казались просто сообщениями, не относящимся к его сегодняшней ситуации. Как вдруг взгляд словно споткнулся на тексте. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все дела его не помянутся». Сергей Павлович поперхнулся следующим вздохом. Это было слишком. Хотелось встряхнуть головой, чтобы убедиться, что это действительно сказано и сказано ему лично. Мужчина помнил те минуты, когда Бог говорил с ним таким же образом через слова из Библии. Но тогда это были

открыв нужную страницу, он прочел: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Прочитав текст, мужчина надолго задумался, тяжело вздохнув. Память подбрасывала вереницу слов, мыслей и дел, подтверждающих, что этот текст напрямую и именно сейчас звучит для него и его семьи. Затем он вновь вернулся к Библии, так как понимал, что мысль должна быть закончена. Кто-то невидимый, чей голос человек не мог слышать, побуждал его читать тексты, выражающие мысль, которую Господь хотел высказать. Человеку, никогда не обращавшемуся с Богом лично, это невозможно было объяснить. Но Сергей Павлович, при всей тяжести сообщения, в глубине души очень обрадовался, что это чудо повторилось в его жизни. Дух Святой напоминал ему то, что Господь говорил прежде. Он послушно открыл книгу Откровения. Скользнув глазами по странице, он нашел место, которое не мог вспомнить дословно, хотя прежде много раз говорил проповеди на эту тему и много раз цитировал другим людям. Сегодня же он понимал, что должен прочитать его, чтобы заново осмыслить, теперь уже применительно к себе. Эти слова звучали в душе как набат, сообщающий о начале битвы. И действительно, этот миг был началом битвы для победы после долгого времени поражения. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Сергей Павлович со слезами склонил колени, прося прощения у Бога за долгое время жизни в Доме Божьем, но вне его духа. Встав с колен, мужчина принял твердое решение с этой минуты строить жизнь так, как говорит ему Бог. В это мгновение он знал только следующий шаг, но его было достаточно, чтобы показать свое твердое решение повиноваться Господу. Сегодня не было прежней радости, как раньше, при всяком близком общении с Богом. Но он знал, что эта радость впереди. Для начала нужно выйти к свету Божьего присутствия и вновь жить в нем.

вновь войдя в спальню, Сергей Павлович тихо лег в постель. Завтра он намерен был поговорить с женой, но она вдруг повернулась к нему. «Сережа, мы не должны допустить дело до суда. Представляешь, какое поругание на имя Бога? Нужно договориться со следователем. Может быть, предложить ему деньги, чтобы он убрал имя нашего сына из дела. Нужно это делать сейчас. Ведь написано, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Голос Галины Николаевны вдруг вновь зазвенел привычными нотками притворной праведности, которой не было ни до покаяния, ни несколько лет после него. Эти нотки в голосе она приобрела от своих подруг, которые в последнее время стали особенно часто появляться в доме. Именно по отношению к ним у Сергея Павловича возникало много проблем в душе. Он понимал, что как христианин должен любить и принимать всех, но эти кумушки, как в глубине души он их называл, утомляли его и раздражали. И сколько ни старался он

0: убедить себя в необходимости быть терпимым, ничего не получалось. Единственное, на что он смог себя уговорить – вежливо здороваться с ними и уходить в другую комнату, ссылаясь на то, что занимается с детьми, освобождая жену для общения с гостями, чем вызывал восторг одобрения, как прекрасный муж и христианин. Подруги жены не чувствовали подмены. Как легко обмануть человека, привыкшего жить в иллюзиях. Но Сергею Павловичу от этой похвалы становилось трижды хуже. Ведь он знал истинную причину. И Бог это знал. Но самая большая проблема заключалась в том, что по мере общения манеры, ключевые слова и многие суждения о жизни и людях, столь неприятные ему в кумушках, постепенно перекочевывали в его жену. Не раз Сергей Павлович пытался поговорить с Галиной Николаевной о ее подругах, но всякий раз встречал такой резкий и обоснованный тысячу причин отпор, что вынужден был замолкать и уходить. От этих разногласий и уже нередко встречающихся интонаций кумушек в голосе жены, расстояние между супругами увеличивалось медленно, но неуклонно. И вот сейчас, горько усмехнувшись в темноте ночи, Сергей Павлович вдруг не выдержал. «Будь честна, хотя бы сейчас. Поругание будет на наше имя, и позор будет на нашей семье. Бог здесь уже ни при чем. На имя Бога мы ставим клеймо своей жизнью, а не суд будет этим поруганием».
1: «Как это ни при чем?» – возмутилась Галина Николаевна. «Ты даже не задумываешься, сколько грязи выльется на голову христиан, на церковь!»
0: Галина Николаевна уже привычно прикрывалась именем церкви и христиан, чтобы не признаваться, что трясется за свою репутацию. Что стало с прежней, хоть упрямой и стремящейся к власти, но искренней женщиной? С болью подумал Сергей Павлович. Неужели Бог хотел бы такого? Нет. Да и я должен был быть другим. Что толку думать о том, что могло бы быть или чего не стало? «Хватит», — сказал он себе. «Нужно что-то делать, и делать сейчас». «Я знаю и представляю», — коротко ответил муж. «Но я устал от притворства. Я устал от бесконечной чистки репутации. Неужели ты не понимаешь, что мы гибнем сами и губим свою семью? Хватит! Я слишком долго молчал, и я виновен в этом перед Богом. Теперь я буду решать, кто будет посещать наш дом и как будет строиться наша жизнь. Никаких денег мы не будем предлагать следователю. Мы не будем отнимать у младших детей то, что они могли бы иметь, если бы Павел не захотел пожить за чужой счет. Тем более мы не будем участвовать в его грехе». Он перевел дыхание и, глядя в темноте прямо в лицо жены, очертания которого едва угадывал в ночи, продолжал: «Нам достаточно ответственности за наши грехи. Их и так больше, чем нужно. Мы согрешили перед Богом, и перед Ним нужно раскаиваться. Мы согрешили перед Сыном, научив Его притворяться. И мы должны попросить у Него прощения за это. Паша согрешил против тех, кто стал жертвами этой кампании, и он должен у них просить прощения и возмещать их убыток. Да, мы можем помочь ему рассчитываться с его жертвами, если поступим не по закону, а по милости. Но мы можем помогать лишь таким путем. Только после этого мы можем рассчитывать на милость Бога. Если Бог решит не доводить дело до суда, значит, для нас еще осталась милость Его. Если нет, это будет означать, что нам нужно пройти по пути закона, чтобы ни Паша, ни мы не повторили старых ошибок, потому что только Бог знает глубины сердца. Галина Николаевна растерялась и замолчала. Она ясно поняла, что изменения в муже, замечаемые ею в последнее время, оказались намного глубже, чем она представляла. Уже больше полугода женщина видела, что муж переживает внутренний надлом. Он выглядел уставшим всегда, даже на отдыхе. Многое в укладе их семьи и жизни его не устраивало. Но она давила, и муж соглашался. Усталость и недовольство мужа нарастали, и женщина немного побаивалась момента, когда в нем произойдет перелом. Она не представляла, как это будет выглядеть и во что выльется, и немного робела в ожидании того, что может произойти. Будет ли это простым скандалом, и затем вновь встанет на свои места, или что-то в их семье кардинально изменится? Если предстоят изменения, не будут ли они во много раз хуже того, что есть сейчас? Галина Николаевна и сама не раз сомневалась в правильности избранного пути, и поэтому все чаще общалась с женщинами, которые убеждали ее словами и делами, что все в порядке. Однако путь этот не приносил ни покоя, ни счастья, ничего, кроме чувства превосходства над окружающими и полной власти над семьей. И женщина старалась сконцентрироваться на таких ощущениях, уговорить себя, что все в ее жизни и в семье правильно, чаще общаясь с теми, кто убеждал ее, будто это и есть жизнь по-библейски. Она вела себя как человек, умирающий от жажды, который хватает прозрачную ядовитую жидкость и глоток за глотком наслаждается прохладной влагой, струящейся по гортани, стараясь не думать о последствиях. Он уговаривает себя, что, может быть, странные иероглифы на этикетке и значок опасности всего лишь на всякий случай, а на самом деле в бутыле чистая вода. Ведь другой жидкости рядом не видно, и любящий Бог не может оставить человека без того, в чем он нуждается. Но яд всегда остается ядом, как бы сильно ни мучила жажда. И если Бог не дает в этой комнате воды, значит, мы не должны там находиться, а идти туда, где есть чистая питьевая вода. Бог звал супруга в тот дом, где они впервые услышали о нем, в общество, где люди искали его чистой душой, без притворства. Но супруги считали, что они выросли, так сказать, из ползунков. Им необходимо другое общество и другие люди. Правда, Сергей Павлович все чаще задумывался о правоте их вывода, и жену это настораживало. Но вот момент настал. Сергей Павлович принял решение взять бразды правления в свои руки. Галина Николаевна всегда изображала, что муж – глава в ее доме, ясно понимая, что она – та самая шея, в которой полностью сбиты все сигналы из мозга, и которая без его приказаний вертит головой, куда пожелает. И она оказалась совсем не готова к переменам в этом отношении, особенно сейчас.
1: «Ты просто не хочешь вступиться за сына!» – расплакалась она. «Тебе безразлично, что с ним будет!»
0: Сергей Павлович горько вздохнул. Жена не слышала его, роясь в своих ощущениях и мыслях. К Как часто люди не слышат, когда кто-то подсказывает им честный и простой выход из трудной ситуации, пытаясь пробраться, так сказать, другим путем, зарываясь все больше в сложностях и лжи. Не слыша ничего, жена продолжала:
1: «Если ты не пойдешь завтра, то я пойду. Если тебе безразлична судьба сына, мне не безразлично».
0: Галина Николаевна резко повернулась на другой бок и решительно прекратила разговор. Сергей Павлович глубоко задумался, затем тяжело вздохнул и ответил: «Что ж, если ты все решаешь сама и предпочитаешь полную самостоятельность, делай, но без меня. В таком случае тебе придется перенести не только позор суда, но и позор развода».
1: «Что?»
0: Галина Николаевна, резко развернувшись, приподнялась на постели. Прежнюю слабость как рукой сняло в преддверии нового стресса.
1: «Что ты сказал? Так значит, ты уже все решил? Так вот, о чем ты все это время думал. У тебя что, уже другая на примете?»
0: Вопросы не нуждались в ответе. Они сыпались, как горох из банки, являясь скорее утверждением, чем вопросами. И лишь последний оказался решающим. После него женщина остановилась и ожидала ответа. «Странная ты женщина», – вздохнул Сергей Павлович. «Ты слышишь только то, что хочешь. Я не могу и не буду разубеждать тебя ни в чем. Ты все равно не услышишь. Но я предупреждаю, и это серьезно». Он сделал многозначительную паузу, чтобы дать понять, насколько важно то, что скажет в последнюю минуту. «Если ты пойдешь завтра с Пашей, все будет так, как я сказал. Если же наша семья остается, этот вопрос будем решать только мы с Павлом, и ты не будешь вмешиваться. Ты останешься дома с младшими детьми и будешь молиться за нас. Кроме того, с этого дня основные вопросы в доме буду решать я, особенно те, что касаются церкви и нашего общения с детьми. Ты слишком долго изображала послушание и все решала сама, даже не известив меня о проблеме. С этого дня ты будешь сообщать мне обо всем, что необходимо обсудить до момента решения, а не после того, как все уже произошло. Я не говорю, что буду вникать во все мелочи, но я должен знать обо всем, что происходит в нашем доме. Это мое условие. Тебе решать». Галина Николаевна молча вглядывалась в лицо мужа на протяжении его монолога, приподнявшись на локте. Она выдержала паузу, продолжая смотреть в темноте на него. Затем также молча опустилась на подушку и вновь отвернулась. Прошло много времени полной тишины. Можно было подумать, что она уснула. Затем женщина бесцветным голосом переспросила: «У тебя другая?» «Нет», — спокойно ответил муж. «У меня даже мыслей подобных не возникало. Хватало других проблем. Могу ли я тебе верить?» В голосе жены звучала надежда отчаяния. «Я не буду клясться тебе вечной любви и верности. В последнее время, когда ты была особенно жестокой и властной, я иногда спрашивал себя, не погорячились ли мы с браком и с принятием решения о большой семье. Но даже тогда я понимал, что мне не нужна другая женщина. Может быть, Тебя еще больше огорчит причина моей верности тебе. Но из-за всего этого кошмара я и так потерял прежнюю связь с Богом. Я не стал бы ради сомнительного временного удовольствия лишать себя того, что мне дороже всего в жизни. Ты дорога мне, несмотря на обиду на тебя. Но без Бога я не представляю себе жизни. Я и так задыхаюсь в последнее время без тесных и личных отношений с Ним. Церковь мне в этом не помощник, там другое общение. Мне не хватает его тогда, когда я один. Я не знаю, Бог ли не идет навстречу со мной из-за того, что я грешу, соглашаясь, чтобы моим домом и мной полностью руководила жена. Или я сам где-то запутался и ушел от него. И Бог ждет меня, как блудного сына. Как бы то ни было, я намерен исправить все, что могу, чтобы на деле проявить свое желание повиноваться Его воле. И ты считаешь, что развод может улучшить твои отношения с Богом? С сарказмом и обидой спросила жена. Нет, я знаю, что развод будет намного хуже того, что я имею. Но я настолько устал от притворства и лжи, что согласен на самое худшее, только чтобы изменить то, что имею. В голосе Сергея Павловича звучала решимость отчаяния. Он действительно был готов на все ради изменения в своей жизни. Галина Николаевна вновь надолго замолчала. Она не задумывалась, спит ли муж, прекрасно понимая, что в таком состоянии не скоро уснешь, как бы не устал. Затем она, как бы раздумывая, спросила: «А если я соглашусь на изменения?» «Тогда завтра я поговорю с Пашей. Затем мы с ним пойдем к следователю. А вечером мы пойдем с тобой к Аркадию Петровичу просить прощения за то, что так долго у него не появлялись и даже долгое время не здоровались с ним, хотя он не сделал нам ничего плохого. А потом я начну ходить в группу «Практическое познание Бога», в которую ходит Мария. Ты можешь тоже пойти, если захочешь. Но этот вопрос ты можешь решать только сама. Дальше? Дальше мы заново будем учиться строить семью на библейской основе». Галина Николаевна больше не задавала вопросов, лишь изредка вздыхая в тишине ночи. Муж знал, что она плачет, но он не мог изменить своего решения. Что-то незримое щелкнуло в душе. Это был предел, который он не мог переступить, даже если бы очень захотел. А он не имел ни малейшего желания. Сейчас на кон была поставлена судьба сына, которого он и так чуть не потерял. Способ помочь ему Сергей Павлович ясно видел перед собой, и он казался единственно правильным, поэтому Сергей Павлович должен был его испытать. Иначе никогда в жизни он не сможет простить себе своего бездействия. Завтра, еще до похода к следователю, он должен был поговорить с сыном и предложить тот путь, который он увидел во время молитвы. Отец верил, что Бог будет с ними, и пострадавшие не усугубят наказание сына, а напротив, смогут простить или согласятся на возмещение ущерба без суда, или следователь подскажет другой правильный путь выхода из положения. Одно было важно и обязательно. Павел должен был согласиться идти просить прощения у пострадавших. До утра больше ничто не нарушало тишину ночи. Дети мирно сопели, забыв обо всех переживаниях затянувшегося вечера. Взрослые лишь к утру забылись коротким тревожным сном.

Утром взрослые встали рано. Младшие дети еще спали, ловя последние дни каникул. Мария, не подозревавшая обо всем, что происходило в доме, даже не заметила странной тишины и угнетенности домашних, пока собиралась на работу. Она была настолько погружена в свои мысли, что при ней можно было обсуждать все, что угодно, не боясь возбудить ее любопытство. Но все собирались молча, и только отец с братом долго разговаривали в комнате, когда еще не совсем расцвело. Но Мария отметила этот факт только уголком сознания. Ей предстояло вновь учиться жить одной. Девушка только теперь все глубже осознавала, как далеко и глубоко пустила Артура в свое сердце и свою жизнь. Все месяцы их общения, кроме последней недели, они виделись максимум через день. Но даже когда они не виделись, то обязательно разговаривали по телефону. Она привыкла делиться всем, что происходило в ее жизни. Привыкла, что Артур всегда где-то поблизости, и у него всякий раз найдется для нее минутка, как бы он ни был занят. Мария не злоупотребляла его заботой и вниманием, и потому ее лимит никогда не исчерпывался. В последнюю неделю цветы на столе у ее кровати завяли. Как ни старалась она продлить их жизнь. Девушка надеялась, что после следующей встречи она поставит свежий букет и, просыпаясь, будет улыбаться, как некой ниточке, связывающей ее с Артуром. И эта улыбка часто будет трогать ее губы в течение рабочего дня, помогая справиться с любыми проблемами. Теперь же, взглянув на пустую вазу на столе, Мария едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Поднявшись с постели, она спрятала вазу в сервант. Та ей больше не пригодится. Теперь Роза будет ставить цветы у своей постели и ждать его по вечерам.

0: Как ужасно и глупо все складывается, невольно размышляла девушка. Никогда бы не подумала, что он может вот так легко перекинуться, без эмоций и переживаний. Значит, он не любил. И к этой мысли придется привыкнуть. И я была слепа в уверенности, что без любви он не стал бы так ухаживать. Наверное, он просто профессионал, актер. На работу Мария пошла совершенно спокойной внешней. Никто бы не подумал, что эта девушка проплакала всю ночь. Нужно было начинать жить сначала. Как бы ни было больно, Мария не роптала на Бога. Она понимала, что человека нельзя лишать свободного выбора, даже если он ошибается. И если бы все люди послушно делали то, чего желает от них Бог, все были бы безоблачно счастливы. Но как мало счастливых людей! Люди активно пользуются своей свободой, чтобы самим решать, что для них хорошо, а что плохо. И также активно и горько плачут сами и заставляют плакать других. В глубине души Мария была уверена, что Артур ошибается, приняв какое-то другое чувство за волю Божью. Возможно, он решил пожалеть женщину, ожидающую внебрачного ребенка и не имеющую средств к существованию. Мария знала множество способов, как ей помочь, не бросаясь на амбразуру. Но она не могла поговорить с Артуром на эту тему, так как была слишком заинтересованным лицом. Поэтому девушка решила молиться и предоставить все это на решение Богу. Если Бог решил любым способом разорвать их отношения, значит, это к лучшему. Возможно, Артур не тот человек, с кем она могла бы быть счастлива. Ведь Мария искренне доверяла Богу и старалась быть ему послушной, насколько хватало ее понимания. А если Артур ошибается, тогда Бог откроет ему ошибку, если он не будет упираться. Но все эти мысли крутились где-то далеко. Сейчас на первом месте были чувства, которые не могли и не хотели рассуждать. Мария просто чувствовала себя глубоко несчастной. Она прощалась со своей несколько запоздавшей, настолько глубокой, первой серьезной любовью. Когда-то в детстве, в ранней юности, она, конечно, влюблялась, но еще никогда это чувство не было взаимным. Всегда получалось как-то не впопад. И если влюблялась Мария, ее не замечали. А те, что ухаживали за ней, казались ей чужими. Выйдя на улицу, Мария вдохнула прохладный воздух. Деревья стояли еще зелеными. На земле лежали лишь редкие желтые листья. Но ночью воздух становился очень прохладным. Трава, выжженная жарким летним солнцем, по-синему шелестела под ногами. Как любила она всегда осень! С каким восторгом встречала каждый желтый или оранжевый листок! Как наслаждалась прохладным осенним воздухом, наполненным ароматом упавших листьев. Раньше девушка не понимала людей, утверждающих, что осень – грустная пора. Она всегда вызывала в ней восторг. Но сегодня Мария шла по улице и с тяжелым сердцем прощалась с теплым и удивительным летом в ее жизни. Разумом хотелось поблагодарить Бога за подаренное прекрасное лето, за все, что было, и продолжать жить. Но душа болела, не желая отпускать радость и любовь. И пусть Артур очень сложный человек, скупой на слова, несколько сдержанный на ласку, даже на словах. Пусть по непонятной причине он так и не научился смотреть в глаза, но он был дорог ей, как никто другой в жизни. Подходя к автобусной остановке, Мария сделала глубокий вздох и тряхнула головой. Ее личная жизнь не должна отражаться на окружающих, насколько это возможно. Живем и работаем, будто ничего не происходит. Люди не виноваты в том, что у меня проблемы. Усмехнулась она и вошла в подкативший автобус.
1: Сегодня прозвучала 15-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем.
1: С вами сегодня Элизабет Завадский.
2: Елисей. Урок первый. Ребята, сегодня я начну рассказывать вам о пророке Елисее. Вы помните, как Елисей и Илия вместе перешли через Иордан, и Илия был вознесен на небо? Елисей все смотрел в небо. Он с трудом верил собственным глазам. Только что в огненном вихре Бог забрал на небеса его друга и учителя, пророка Илию. Должно быть, Елисей радовался за своего друга, но в то же время и печалился. Теперь он остался без него. Елисей поднял плащ, оставленный Илией. Это был тот самый плащ, которым Илия когда-то накрыл Елисея, давая понять, что Бог избрал его на особое служение. Когда Елисей направился назад к Иордану, он чувствовал себя одиноким. Подойдя к воде, он подумал, что нужно как-то перейти реку. Совсем недавно Бог сделал так, что вода в Иордане расступилась, когда Илия ударил по ней плащом. Елисей знал, что отныне он будет служить Богу так же, как служил Илия. Но будет ли Бог совершать свое дело через него, как когда-то совершал через пророка Илию? Елисей взял плащ Илии и ударил им по воде. В то же мгновение Бог ясно показал Елисею, что он пребывает с ним, потому что вода в реке расступилась перед Елисеем. Как велик наш Бог, не правда ли? Теперь Елисей точно знал, что стал Божьим пророком, человеком, избранным Богом, человеком, через которого Бог будет обращаться к своему народу.

На другом берегу реки Елисея ждали 50 человек, которых называли сынами пророков. Сыны пророков были учениками Илии. Он готовил их к тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Сыны пророков глубоко уважали Илию как Божьего пророка. Теперь же они увидели, как Бог заставил воды реки расступиться перед Елисеем. Мужи поклонились Елисею. Они знали, что Елисей будет служить Богу, как когда-то служил Илия. Бог, конечно же, благословил Елисея. Бог благословляет тех, кто служит Ему. Каждому, кто принял Господа Иисуса верою, как своего Господа и Спасителя, необходимо служить Господу. Бог достоин служения, потому что Он всемогущий Бог. Он царь царей. Земным царям служит очень много людей. Бог же намного могущественнее любого земного царя, и служить Ему можно по-разному. Некоторые люди трудятся для Господа, исполняя обязанности пастора, либо оказывают медицинскую помощь в далекой стране, либо помогают бедным и рассказывают об Иисусе. Других людей Бог призывает служить Ему своей жизнью в родной стране. Возможно, поэтому некоторые из этих христиан стали учителями воскресных школ и теперь рассказывают детям о Господе Иисусе. Богу можно служить по-разному, и Бог благословляет тех, кто трудится для Него. Сейчас мы с вами послушаем песню «Мой уголок», и потом я расскажу вам дальше.

Елисей был избран на служение Богу, и сыны пророков видели собственными глазами, как Бог благословил Елисея и помог ему перейти через Иордан. Однако сыны пророков удивились, где же Илия? Они не знали, что Бог забрал Илию на небеса. Сыны пророков подумали, что Бог просто перенес Илию в другое место и решили отправиться на поиски. Елисей пытался отговорить их, но сыны пророков настаивали. Лишь мгновение тому сыны пророков поклонились Елисею, а теперь и слушать его не хотели. Наконец, Елисей позволил им отправиться на поиски. Через 3 дня бесплодных блужданий сыны пророков вернулись. Если бы они послушали Елисея, им не пришлось бы попусту тратить время и силы. Однако юноши усвоили урок послушания. Теперь они будут послушны Елисею, потому что он говорил правду и служит Богу. Ребята, ослушаетесь ли вы тех, кто служит Богу? Тех, кто трудится для Него. Елисей служил Богу, и многим людям, конечно же, нужна была его помощь. Пророк отправился в прекрасный город Иерихон. Город был поистине прекрасным. Здесь росли высокие пальмы и изысканные цветы, аромат которых наполнял воздух. Все в этом городе было замечательно, кроме одного. В городе возникла большая проблема. Источник, воды которого наполняли колодцы города, испортился. Вода стала непригодной и даже опасной для питья. Вероятно, уже все жители Иерихона знали, что Елисей стал Божьим пророком, и городские старейшины, проявляя уважение к пророку, обратились к нему за помощью. «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна», — говорили они. Елисей знал, что проблема с водой даст жителям Иерихона возможность увидеть Божью силу и попечение. Бог сказал Елисею, что нужно сделать. Пророк попросил жителей города дать ему новую чашу с солью. Вероятно, такое решение проблемы могло показаться немного странным, но Елисей послушался и сделал так, как сказал ему Бог. Ребята, и вы слушайтесь Бога во всем, потому что Бог всевидящий и всезнающий, и его подсказки всегда правильные. Елисей послушался Бога, он сделал так, как сказал ему Бог. Чашу с солью пророк отнес к источнику, высыпал соль в воду и сказал: «Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровою». Неужели так и произошло? Давайте прочитаем, что сказано в Библии. А читать я буду из 4 книги Царств, 2 главы, 22 стих. Там написано так: «И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Да, Бог совершил чудо. Он солью очистил воду. Теперь воду можно было пить и использовать для полива посевов. С тех пор никаких проблем с источником в Иерихоне больше не было. Елисей послушался Бога, и Бог благословил его. Через пророка Бог помог жителям Иерихона. Дорогие ребята, если вы служите Богу, Он благословит и вас. И также благословит и других через вас. Он будет через вас помогать другим людям. Когда вы служите Богу, совершаете хорошие поступки, окружающие начинают замечать, что вы отличаетесь от других. Они видят, что вы дитя Бога, и, возможно, захотят больше узнать о Боге, которому вы служите и которого слушаетесь. Через Елисея Бог помог жителям Иерихона. Вода в городе стала пригодной для употребления. Елисей вышел из города и направился в сторону гор, где располагался город Вифиль. В Библии мы читаем, что когда он шел дорогой, из города вышли ребята, вероятно, подростки. Их было больше 40. Они очень неуважительно отнеслись к Елисею. Послушайте, как они нагрубили ему. «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Ребята насмехались над Божьим слугой. Ребята грешили против Бога,
Вместо того, чтобы прислушаться к пророку Божьему, они насмехались над ним. Да, Елисей служил Богу, а отроки, то есть ребята, которые должны были проявить уважение к нему, просто насмехались над ним. Елисей обернулся и посмотрел на них. Пророк попросил Бога наказать насмешников за непочтение к Богу. Заметьте, не к нему, а к Богу. Вероятно, ребята продолжали издеваться, но смех неожиданно прекратился. Из леса вышли две медведицы и напали на ребят. Теперь им было не до смеха, они очень испугались, а 42 из них погибли. Какое ужасное зрелище! Я уверена, что все, кто услышал об этом происшествии, на всю жизнь запомнили, как важно чтить Бога и его пророка. Елисей же оставил Вифиль, оттуда он направился к горе Кармил, а затем в Самарию, столицу Северного царства Израиля. Здесь Бог совершил много чудес через своего пророка Елисея. Очевидно, вести о том, что происходило в городах, которые посетил Елисей, распространились по всем городам и селам. Израильтяне теперь не сомневались, что Елисей служит Богу, и Бог его благословляет. А вы, ребята, чтите Бога и Божьих служителей. Я желаю вам, чтобы вы всегда слушались Господа Иисуса, читали Его Слово и жили, как там написано. И тогда и вас Бог благословит, а также и других людей, с которыми вы будете встречаться. Да благословит вас в этом Господь!

если об этом узнают. Мастерить было страстным увлечением Удо. Из-за этого он часто забывал выполнить школьное домашнее задание. Он самостоятельно смонтировал в доме устройство, звонок, соединенное с кнопкой при входе. Он даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Госпожа Мэдер радовалась способностям своего сына, но тем не менее беспокойство вызывало у нее небрежное отношение его к учебе. Накануне отец запретил Удо заниматься какими бы то ни было механизмами. «И если ты не станешь серьезнее в учебе и будешь продолжать приходить из школы с плохими оценками, я вообще заберу у тебя ящик с инструментами», — сказал отец. Удо знал, что отец слов на ветер не бросает, однако отказаться от своего увлечения не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова их собирать. Утюг, пылесос и даже радио – все это он уже разбирал на части и снова собирал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Удо стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Удо это означало, что никто не будет мешать ему предаться любимому увлечению. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Удо оглядел комнату. Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы. К их механизму Удо до сих пор не решался прикасаться, хотя это было давней его мечтой. Прежде чем родители ушли из дому, сын еще раз услышал строгий наказ отца. «Смотри у меня, будь умницей! К нашему возвращению ты должен как следует выучить все уроки!» Удо очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца и потому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Удо быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами, и вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправского механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Удо осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно раскладывал на столе. «Ага, понятно. Как интересно устроены часы», — подумал он. Некоторое время он еще восхищался удивительным механизмом, расположенным отдельными маленькими деталями на столе. Взглянув на стрелки рядом стоящего мерно тикающего будильника, Удо вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого иногда требуется много времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места, правильно установил шестеренки, постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Удо был прямо-таки горд собой. Часы затикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16 часов 45 минут. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздались три мелодичных, негромко звучащих удара. Удо очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Удо уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает в кладовой. «Этого только еще не хватало», — подумал Удо. «Но что мне теперь делать?» Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Это ведь услышат родители! В нелегком раздумье Удо ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Удо поспешил к окну.

0: опять, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее. А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы прекрасно. Никто ведь и не видел. Так успокаивал себя Удо. Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание в воскресной школе. В том рассказе, притче тоже часто повторялись слова. Это ведь никто не заметит. Речь шла о человеке, который прошел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде. Хотя всем гостям при входе выдавались прекрасные брачные одежды. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила ее значение для людей. В тот день, придя домой, Удо сразу же сам еще раз перечитал притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова: «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет». Этот человек, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил: «Я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Удо прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро Огненное, где был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Удо задумался. «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал отца, и все-таки сделал запретное, разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно все всем станет известно». От этих мыслей Удо стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужествен и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом. Господин Медер улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына. «А ну-ка, Удо, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил». Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына. «Я опять мастерил, папа, но впредь я буду послушным». Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз. «Ты что-нибудь сломал при этом?» – спросил отец. «Нет, не сломал, папа», – ответил Удо более радостно. «В самом деле ничего? Что же у тебя сегодня было в руках?»
1: «Я только хотел посмотреть, как выглядят изнутри вон те старые часы».
0: «Ну и?» – отец испуганно посмотрел на драгоценные часы. «Они идут, однако», – облегченно сказал он и снова посмотрел на сына.
1: «Пожалуй, я бы этого и не заметил, если бы ты ничего не сказал». «Нет, папа, в том-то и дело, когда я…»
0: Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся шум, и прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Господин Медер громко рассмеялся. «К счастью, на этот раз опять все обошлось благополучно. Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок». Удо облегченно вздохнул.
1: «Но это уже точно. Я не буду больше разбирать механизмы», – сказал он.
0: Отец погладил Удо по голове. «Не говори так уверенно. Я ведь тебя знаю. В Библии, в книге Екклесиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Но успокойся, все уже в порядке». «Все?» – неуверенно спросил Удо.
1: «Я думаю. Или у тебя еще что-то есть?»
2: «Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже не виноват. Он ведь без сомнения все видел».
0: Отец снова принял серьезный вид. «Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: приходящего ко мне

Не изгоню вон. Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у него прощения, согласен? Удо радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого, просящего его об этом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В наших прошлых лекциях мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина или ее устройство. В третьей главе этого послания, изучение которое мы начнем сегодня, идет речь о требованиях, которые предъявляются к служителям церкви. Именно об этом мы с вами будем говорить в нашей сегодняшней лекции. В этой лекции мы поговорим о качествах, которыми должен обладать пресвитер или пастор церкви, а в нашей следующей передаче пойдет речь о требованиях к диаконам. Давайте прочтем первый стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Фраза «верно слово» буквально означает, что это утверждение вполне соответствует действительности и было многократно проверено и подтверждено практическим опытом. То есть искреннее стремление человека к положению служителя в церкви – это вполне естественное и похвальное желание верующего. Кроме того, фраза «если кто епископство желает» подразумевает, что человек всеми силами стремится к положению епископа. Слова Павла несут в себе оттенок непреодолимого стремления к чему-то. Я полагаю, что человек, который действительно обладает надлежащими для этого качествами, должен стремиться к обретению соответствующего этим качествам положения в церкви. Он должен стремиться к такому служению, или, если хотите, к такой должности в церкви, когда он сумеет полностью раскрыть и использовать все те дары, которыми его наделил Святой Дух. А если Дух Святой не наделил этого человека подобными дарами и не направляет его, тогда это будет поистине трагической ошибкой стремиться и желать епископства или какого-то иного служения в церкви. Также эти слова Павла подразумевают, что в церкви должны быть несколько епископов, а не один. Надо сказать, что по поводу термина «епископ» существует много непонимания, а также встречается несколько различных толкований, предлагаемых преподавателями различных церковных групп. Те христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, основной акцент делают именно на этом слове и на его толковании. Слово «епископ» буквально означает «управляющий». Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, пасторов называли пресвитерами или старейшинами, также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Однако никогда пасторов ранних церквей не называли преподобными, как это имеет место в некоторых церковных структурах сегодня. Поэтому я не считаю, что проповеднику стоит именоваться подобным образом. Я придерживаюсь мнения, что такие понятия, как старейшина и епископ, относятся к тому же самому человеку. Христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, конечно же, не согласятся со мной. Однако я считаю, что использование термина «старейшина», по-гречески «пресбютерос», относится к человеку, который занимает какую-то должность в церкви и, кроме того, подразумевает, что данный человек является зрелым христианином. С другой стороны, использование термина «епископ» в греческом языке – это слово «епископос» имеет отношение к самой должности, которую данный человек занимает. В связи с этим два данных понятия относятся к тому же самому человеку или к его должности.
В ранней церкви ни один епископ не обладал властью над другими епископами или старейшинами. У епископа одной поместной церкви не было власти над другими церквями. По крайней мере, в Слове Божьем упоминания подобной практики мы не встречаем. Более того, даже Павел, который был основателем целого ряда церквей, великим миссионером и апостолом, никогда не говорил о себе как о епископе какой-то церкви или как о человеке, который как-то управлял церковью. Иными словами, служитель — это человек, который служит церкви, а не правит в ней. Вот почему тот, кто стремится к епископству, то есть стремится послужить общине в должности епископа, доброго дела желает. Тем самым он ищет для себя место, где бы он мог послужить своей церкви. Но для того, чтобы иметь возможность служить своей общине в должности епископа, человек должен обладать определенным набором качеств, а также должен быть лишен определенных черт. Об этом говорит нам апостол далее. Прочтем второй стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Здесь нам перечисляются необходимые требования, предъявляемые к старейшинам, то есть все те качества, которые должны быть присущи настоящему служителю. Во-первых, он должен быть непорочен, или, по-другому, безупречен. Однако безупречность служителя вовсе не подразумевает, что никто никогда не будет упрекать его ни в чем. К сожалению, друзья, необходимо понять одну важную истину. Если когда-нибудь вам доведется занимать какое-то место в служении церкви, причем это может быть абсолютно любая должность в церкви, вас все равно будут обвинять в самых разных проступках и даже грехах. К этому, друзья мои, надо быть готовым. Однако самое важное при этом, чтобы все подобные обвинения не имели под собой никаких реальных оснований и не соответствовали действительности. Старейшина должен быть непорочен. Непорочен в том смысле, что его нельзя признать виновным во всем том, в чем его обвиняют. Вскоре после того, как я был приглашен стать пастором в одной из больших городских церквей, у меня гостил один из моих бывших преподавателей, у которого я учился в семинарии. Мы беседовали, и он спросил меня, как мне нравится быть пастором большой и известной церкви. Я ответил ему так: «Это служение предоставляет мне превосходные возможности и открывает замечательные горизонты для служения. Однако при этом я должен признать, что оказался в совершенно новом для себя положении. Меня обвиняют и упрекают во множестве самых разных вещей. А я никак не могу отстоять свою правоту, потому что невозможно дать исчерпывающий ответ всем тем, кто что-то говорит про меня. Поэтому я решил для себя, что буду просто проповедовать Слово Божье, забыв обо всяких попытках защитить себя в глазах людей». Мой учитель с улыбкой выслушал мой ответ, а затем сказал: «Хотя бы радуйтесь тому, что все те проступки, в которых вас обвиняют, не соответствуют действительности. И знаете, друзья, мне нравится это положение, в котором должен находиться любой достойный епископ. Его упрекают и обвиняют, но он безупречен и невиновен». Следующим требованием к епископу является то, что он должен быть одной жены муж. Это требование можно истолковывать двояко. Во-первых, оно может подразумевать, что епископ должен быть женатым человеком. Мне лично кажется, что именно это имел в виду Павел в данном случае. Но ведь сам Павел не был женат, скажете вы. Вынужден с вами не согласиться, дорогие мои.
Я придерживаюсь мнения, что апостол был когда-то женат, и что его жена умерла. Дело в том, что Павел не смог бы стать членом Синедриона, если бы не был женатым человеком. Скорее всего, Павел попросту не стал жениться вторично, возможно, потому что ему, как апостолу и миссионеру, приходилось много и подолгу путешествовать. Когда я только стал пастором, я еще не был женат, и мои друзья часто подтрунивали надо мной, говоря, что у меня нет права называться пастором из-за моего холостого положения. При этом они ссылались именно на данный стих, в котором сказано, что служитель должен быть одной жены муж. Однако я думаю, что основное значение этой фразы состоит в том, что епископ или старейшина не должен иметь двух жен. Полигамия или многоженство, если говорить более простым языком, было распространенным явлением во времена Павла. А двоеженство было, несомненно, доминирующим. Однако служитель в церкви должен был являться мужем одной жены. Следующим требованием к старейшине церкви является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Причем это относится лишь к деловой сфере. Апостол вовсе не подразумевает, что человек, занимающийся служением в церкви, обязан быть лишен чувства юмора. Юмору и веселью всегда есть место и в жизни, и в церкви. Жизнь предоставляет нам достаточно поводов для серьезности и для огорчений, чтобы лишать себя возможности повеселиться и порадоваться в тех обстоятельствах, когда это вполне уместно. Однако человек, занимающий положение служителя в церкви, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, епископу или пастору должна быть присуща благочинность. Это означает, что он выдержан и умерен во всем. Старейшина в церкви должен быть спокойным и выдержанным человеком, а не легкомысленным и импульсивным. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина в церкви должен поступать и вести себя упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами. Я знал одного служителя, который своими необдуманными поступками нажил себе огромное количество неприятностей. По общине поползли слухи о том, что у него завелся роман с какой-то женщиной из церкви. Учитывая все те сведения, которые дошли до меня из самых разных источников, я совершенно уверен, что этот пастор был абсолютно невиновен во всем том, в чем его обвиняли. Однако, несомненно, что он проявлял необдуманную беспечность в отношении своих поступков. Это был еще молодой служитель, и нередко после вечерних мероприятий в церкви он без всякой задней мысли предлагал отвезти домой одну из женщин в церкви. Он просто подвозил ее до ее дома, а затем возвращался к себе. Все это делалось совершенно искренне и от чистого сердца, но привело к тому, что некоторые люди начали переглядываться и обсуждать это. Я лично считаю, что поведение служителя или пастора должно быть выше всяких нареканий и не допускать даже оттенка двусмысленности. Никакие поступки не должны допускать возможности истолкования их в неприемлемом для репутации пастора свете. Еще одно качество пастора — это страннолюбие. Это означает, что старейшина должен быть гостеприимным человеком. Это должен быть человек, который радушно приглашает своих помощников и других служителей в свой дом. И, наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя.
Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, потому что не считаю, что кто-либо вправе становиться старейшиной в церкви, если он не может верно и интересно преподавать Слово Бога. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Далее мы подходим к иной категории требований, к отличительным чертам человека, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Прочтем третий стих. «Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Служитель не может быть пьяницей и драчуном. Этот человек не должен иметь тяги к спиртному, а также он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своей позиции посредством силы. Еще одна отличительная черта пастора — это отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать любовь к деньгам. Сребролюбие — это корень всех зол, как говорит нам Павел в этом самом послании в 6 главе, в 10 стихе. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То, как служитель обращается с деньгами, будь то его собственные деньги или деньги его церкви, может привести к серьезной беде. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы и размышлять над различными проблемами. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве служителей или лидеров. И, наконец, служитель не должен быть сребролюбив, что опять-таки относится к любви к деньгам, но также подразумевает некую форму идолопоклонства, фактическое поклонение деньгам. Это не должен быть человек, который ставит стремление к деньгам выше всего остального в жизни. Кроме личных качеств служителя, его семью также должны отличать определенные характеристики. Прочтем 4 и 5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищис от Церкви Божией?» Человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Далее, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Это предостережение, к которому сегодня нужно относиться очень внимательно. Ни в коем случае епископ не должен быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. Иногда в отдельных общинах случается, что какой-то человек стал христианином всего лишь неделю назад, а ему уже предлагают стать служителем или выступать с каким-то свидетельством, но он попросту еще не готов для этого. Я сам столкнулся с подобной ситуацией, когда проводил свои библейские занятия в одной большой церкви. В этой общине появился один весьма известный в обществе человек, который не так давно покаялся и пришел ко Христу. Этот человек был хорошо известным и популярным актером. И вполне естественно, что руководители церкви попытались выдвинуть его на передний план. Однако нужно понимать, друзья мои, что делу Христа наносится реальный урон,
Когда еще совсем юные в вере люди пытаются рассуждать о вопросах доктрины, в которых сами разбираются очень плохо. Причем опасность еще кроется в том, что такие неокрепшие в вере христиане могут возгордиться и подпасть под осуждение сатаной. Гордыня — это был самый большой грех сатаны. Но нередко гордыня оказывается грехом, постигающим проповедников или служителей в церкви. Это опасность, грозящая всем нам, друзья, и она заслуживает особой осторожности, когда дело касается жизни церкви. Последним требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности епископа, это его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне стен церкви. Прочтем 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Иными словами, если человек имеет дурную репутацию перед внешними, если он не оплачивает своих счетов и не выполняет взятых на себя обязательств, если на него нельзя положиться, или он попросту лжец, такой человек автоматически должен быть исключен из числа потенциальных кандидатов на должность служителя церкви. Ибо если это такой человек, о котором я только что сказал, то он был бы гораздо лучшим представителем сатаны, нежели представителем Христа. Мы обсудили все те качества, которые должны отличать истинного пастора или епископа церкви. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы, христианские служители и простые прихожане, сделали все от нас зависящее, чтобы наши лидеры соответствовали тем требованиям, которые приводит здесь апостол Павел. Этим я хочу закончить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Любовь не раздражается. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Раб или свободный? «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», пишет апостол Павел. Как сейчас помню свои чувства, которые испытывал при чтении книги «Хижина дяди Тома». Мне было тогда лет 12. Уже тогда я понял цену свободы. Чтобы обрести свободу, люди рисковали всем. Рассказывают, что президент Линкольн пригласил Гарриет Бичер Стоу, автора этой книги, в Белый дом. Когда она вошла в его кабинет, Линкольн вышел ей навстречу, подал руку и воскликнул: «Так это вы, та маленькая женщина?» Она была небольшого роста. «Начавшая большую войну. 5 долгих лет между северными и южными штатами шла кровопролитная гражданская война. Одни были за отмену рабства, другие за его сохранение. В календарях многих народов отмечены праздники, посвященные обретению независимости или победе в освободительной войне. Да, свобода стоит великих жертв. Во все времена. И наша христианская свобода, я имею в виду не политическую или личную свободу, а свободу от власти греха, стоила огромной, непостижимой нашему уму жертвы, страдания и смерти Иисуса Христа. Помните слова апостола Павла в послании к Галатам о том, что мы дети не рабыни, а свободны? Он пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше продолжает: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Галатам 5 глава. Замечая в своей плоти греховные побуждения, Павел восклицает: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И тут же сам себе отвечает одним из самых великих откровений, данных ему Иисусом Христом: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 7 глава и начало 8. Свобода заключается в жизни Духа Святого в нас, жизни самого Господа. Пользоваться этой свободой – привилегия для каждого христианина, свободного во Христе Иисусе. Мы понимаем, откуда приходят искушения, в том числе и вездесущее, и повседневное искушение, например, раздражаться. Но мы знаем также, как с ними бороться и чем, по свидетельству Павла, их побеждать. Любовью Господа, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели! Если вы решите написать о своих переживаниях и победах, будем рады поделиться ими с нашими читателями.
3: Пусть увидят в нас письмо Христово. Все устали от бездушных слов. Ведь теория немного стоит. Проявите Божию любовь. Нас Господь в свое подобие крестит. И когда нас давит теснота, вспомним лучший способ благовестия – жизнью веры открывать Христа. Многих можем вывести мы к свету, объяснив, как снять греховный груз, если поступаем в мире этом так, как поступал наш Иисус. Светлана Тимохина.

0: Сергей Гуц. «Христа люди не раздражают». Вас когда-нибудь кто-то раздражал? Меня некоторые люди раздражали. Хотя я люблю людей, большинство из них мне нравится, все же некоторые личности иногда меня раздражают. Мне не нравится, например, когда кто-то едет медленно на машине впереди меня без видимой на то причины. Меня это раздражает. Мне не нравится, когда люди плохо делают свою работу. Каменщики криво кладут кирпичи, штукатуры неровно замазывают стены, сантехники плохо чистят трубы, так что они снова забиваются, а дорожные рабочие плохо ремонтируют трассы. Меня это тоже раздражает. Меня раздражают лентяи, а также те сотрудники, которые работают только в присутствии начальства. Раздражают мужчины, получившие небольшую травму в шахте и поэтому больше не желающие работать. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Их жены работают, а они сидят дома. А вот любовь не раздражается, как говорит нам апостол Павел, 1 Коринфянам 13:5. Что же такое раздражение? В словарях греческого языка Нового Завета находим такие варианты перевода: раздражать, возбуждать, озлоблять, разгневать. Чем отличается гнев от раздражения? Часто бывает так, что гнев следует сразу за раздражением. У нас именно так и бывает, но не у Господа. У святого Бога святой гнев, а мы не можем, гневаясь, не согрешать. Крик – следствие раздражения. Когда человек раздражен, он начинает кричать. Мы возмущены чем-то или кем-то, поэтому кричим. Но так не должно быть. Во-первых, крик – это признание бессилия. Мы больше не в силах ничего сделать, ситуация выходит из-под контроля, и наша реакция – крик. Но для того, чтобы не кричать, нужно не раздражаться. Обида – тоже вид раздражения. Мы обиделись, потому что нас кто-то оскорбил, поступил с нами несправедливо. Внутри все кипит, мы опускаем глаза и обижаемся. Но обида никуда не приводит. Это яд, который отравляет нас и разрушает отношения с близкими. Обида похожа на наркотик, в котором мы постоянно нуждаемся. Нам нужно получать еще пару кубиков обиды, еще пару кубиков, еще. Для того, чтобы не обижаться, нужно не раздражаться. Как же этому научиться? Слово Божье учит нас, чтобы родители не раздражали своих детей, то есть считались с чувствами ребенка, уважали его, не унижали, но относились к нему справедливо и с любовью. Вот это настоящая любовь к ребенку. Увидеть в нем человека, не ершистого подростка, а полноценного, Богом созданного маленького человека, достойного уважения. Вот это любовь. Но как нам научиться так любить? Апостол Павел пишет, что любовь не раздражается. Каждый человек порой гневается, потому что нас кто-то раздражает. Конечно, бывает и святой гнев. У Господа гнев действительно святой. Если Бог гневается, значит, это правильная реакция на зло и грех. Но человеческий гнев, как написано, не творит правды Божьей. Нас тоже возмущает несправедливость, грех, зло и насилие. Но когда мы начинаем гневаться, то часто не можем вовремя остановиться. И тогда наш гнев приводит к греху. Раздражение является признаком отсутствия сострадания, следствием нашего эгоцентризма. Нам трудно понять боль ближнего, поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. А самое главное – посмотреть на эту ситуацию глазами Иисуса Христа. Как это видит Господь? Когда Бог просвещает сердце своей любовью, то крикливый и злой человек вдруг превращается в сокрушенного грешника, нуждающегося в прощении и освобождении. Наша реакция и поведение тут же меняются. Мы видим, что за рулем медленно движущегося автомобиля, который нас раздражал, находится молодая девушка, которая, вероятно, недавно получила водительские права. Поэтому она чувствует себя на дороге неуверенно. И тогда, обогнав ее автомобиль, мы мысленно просим у нее и у Бога прощения за то, что возмущались и гневались. Любовь – это не норма поведения и не обучение правилам хорошего тона. Бывает, проповедники нас учат тому, как нужно себя вести, чтобы не выказать свой гнев, как улыбаться, когда внутри все кипит. Именно на этом построена психология. Однако настоящая любовь – это не вежливость и не правила хорошего тона, не умелое утаивание своих истинных чувств. Кто-то сказал, что вежливость – это пародия на любовь. Я с этим абсолютно согласен. Конечно, нам нужно учиться правилам хорошего тона, правилам этикета, но это никогда не заменит настоящую любовь. Бог создал людей разными, непохожими друг на друга. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Мы красивые и некрасивые, смелые и боязливые, общительные и замкнутые. Мы разные. И на самом деле это благословение. Бог учит нас прощать, вмещать других, терпеть и любить. Так мы дополняем друг друга. Мы едины в этом многообразии. Бог создал человека социальным существом. Мы не можем жить в одиночестве. Нам нужны другие люди, чтобы о них заботиться. Мы хотим любить и быть любимыми. Нас критикуют, и мы прощаем, мы учимся друг у друга. Только в обществе это возможно. Противоположностью любви и принятия ближнего является одиночество. Иногда происходит следующее. Нас раздражают люди, и мы от них отдаляемся, скрываемся, обижаемся. Обида – следствие раздражения. Но обида на самом деле не выход из ситуации, не решение конфликта. Обида – это эгоизм и недостаток любви. Слово Божье учит нас, чтобы мы отдалялись от людей только тогда, когда нам нужно поговорить с Небесным Отцом, помолиться Господу, который в тайне, поговорить с тем, кто потом воздаст явно. В остальных же случаях мы постоянно нуждаемся друг в друге, в любви, в принятии и прощении. Иногда я думаю, а Иисуса Христа люди тоже раздражали? Что чувствовал Он, когда смотрел на людей? Раздражал ли Его Иуда Искариот? А Петр, который отрекся от Него, разве не раздражал? На самом деле, и это потрясающе, Иисуса Христа люди не раздражали, потому что Он их любил. Любил по-настоящему, так как может любить только Бог. Бог есть любовь. Именно в Нем соединились все качества настоящей любви. И Бог изливает на нас свою любовь, делает нас способными любить. Это Он дает нам силу не раздражаться и вмещать в свое сердце тех людей, которые нам не нравятся. Умирая на кресте, Иисус Христос видел эту толпу – римлян и евреев, книжников и фарисеев, женщин и некоторых своих учеников. Толпа кричала «Распни его!» Она извергала на него много хулений и проклятий. Но Иисус Христос смотрел на этих людей и просил Отца Небесного – «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Даже на кресте Он любил этих людей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Этот текст Писания говорит нам, что не только Иисус любит людей, но Сам Отец возлюбил людей. Это потрясающая новость. Почему я могу любить людей? Разных людей, потому что Бог возлюбил этот мир, каждого человека, потому что Он возлюбил меня, потому что Христос живет во мне, и Сам Иисус любит всех людей, которые меня окружают. Вот в чем сила Евангелия. Важно быть послушным Духу Святому, живущему в нас, не угашать Духа, поступать по Духу. Мы недавно с группой служителей из разных стран вернулись из 10-дневной поездки в Израиль. Все это время мы были вместе, следовали за нашим гидом по Эн-Геди и Иерусалиму, Голландским высотам и Кесарии, любовались на раскопки древних мест. Иногда кто-то отставал, отвлекался на покупки или фотографирование, другим приходилось ждать. Однажды один брат вовсе потерялся, и нам пришлось изменить маршрут, чтобы найти его в Иерусалиме. Другой брат много и громко шутил и смеялся, таких было даже несколько. Некоторые пасторы все 10 дней говорили без умолку, а несколько братьев всегда были сдержаны и немногословны. Наблюдая за всем этим, я подумал, как прекрасно мы дополняем друг друга. В этом многообразии и колорите я увидел образ Церкви Христовой. Мы все такие разные, но так хорошо дополняем друг друга. Мы прощаем, и нас прощают. Но самое главное, мы любим друг друга. В будущем Господь сотворит новый город Иерусалим для всех спасенных и любящих Его. Все начиналось с Эдемского сада. Люди были сотворены Богом для общения с Ним. Они жили среди потрясающе красивой природы. Тогда их было только двое, Адам и Ева. Конечно, это был не монастырь для уединения, это было началом большого будущего. В конце времен Господь поместит нас в огромный город, где мы все будем вместе, рядом друг с другом. Каждый будет уважаем и любим, каждый получит новое имя от Господа. Это будет сотрудничество и общение всей человеческой семьи. Это и есть Церковь.
1: Я часто думаю о церкви, о том, каким сложным путем каждый из нас шел к Богу, о том, как работал с нами Господь. О каждом человеке можно написать книгу, и это будет потрясающая, интересная книга, потому что каждый из нас – шедевр Божьего творения. А церковь – это миллионы или даже миллиарды таких шедевров. Я один из многих в Его церкви. Я так рад, что Господь меня принял без раздражения и простил. Я знаю себя. Глубина, величие, непостижимость Божьей любви выходит за пределы моего понимания. Но я хочу жить этой любовью каждый день.
2: Духовная статья. Надежда Орлова. «Дети в церкви. Быть или не быть?» Вы помните себя детьми? Помните свои обиды и разочарования? Конечно, помните. Ведь детские впечатления самые яркие. Они остаются с нами на всю жизнь. Порой незначительное, с точки зрения взрослых, слово, неприметный поступок кардинально меняют жизнь ребенка. Помню, как в детстве я подошла к маме с какой-то книгой о советской героине. Там были приведены ее слова о социалистическом строе, какой он справедливый, лучший и прочее. Девочке из книги было 10 лет, мне в то время столько же. Очевидно, ее слова звучали слишком по-взрослому, автор перестарался. И вот я читаю маме эту фразу и говорю: «Представляешь, какая она была умная!» Мама, не отрываясь от стирки, обронила фразу. Еще неизвестно, говорила она так или нет. Меня это потрясло. Вмиг открылась дверь на новый уровень. Это было не огорчение, не радость, не разочарование и даже не обида. Это было открытие. Я поняла, что можно и нужно смотреть на мир по-другому. Сейчас в университетах есть курс лекций, который называется «Критическое мышление». Там учат студентов работать с информацией, подвергать ее критическому осмыслению. Для меня весь курс состоял в одной единственной фразе. Я помню этот момент до сих пор и считаю его одним из поворотных, главных в моем развитии. Мама, естественно, ничего такого не припоминает. Одно единственное слово взрослого человека порой составляет для ребенка университетский курс. Родители, как правило, не придают значения таким моментам, не помнят их. А если и помнят, то не видят в них ничего особенного, не осознают их важности. Удивляются, когда им об этом говорят, не верят детям, ты все преувеличиваешь, все было не так. Но дети не просто помнят, для них тогда мир перевернулся, а дорога резко свернула в сторону. Не секрет, что одна из самых больших проблем у верующих людей – это их дети, отвергающие церковь. Дети простых верующих, пасторов, диаконов, служителей самых разных уровней, повзрослев, нередко уходят в мир. И это явление не только нашего времени. Библия приводит много примеров таких же семейных трагедий. Вы прекрасно их знаете. Например, сыновья священника Илия. Илий был судьей и народным вождем Израиля 40 лет. Сказано, что сыновья Илия были люди негодные, они не знали Господа. Первая книга Царств, 2.12. К сожалению, великого пророка Самуила постигли те же проблемы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга Царств, 8.1.3.5. У Самуила с детства был печальный пример семьи Илия, но, к сожалению, он и сам его повторил. К тому же это стало причиной революции, народ потребовал себе царя. А дети благочестивого царя Давида? Богословы говорят, что у сладкозвучного певца Израиля, написавшего большое количество псалмов, нет ни одного посвященного радостям семейной жизни. Очевидно, в этой сфере у царя все было сложно. А наследники других праведных правителей Иудеи? Далеко не все они следовали примеру своих родителей. Что не так? Почему дети отходят в сторону? Это наша боль, наши бессонные ночи, молитвы и слезы, незаживающая рана в сердце. Проблема остается в веках и народах. Смотрим порой и удивляемся. Бывает, что подросток из неверующей семьи, преодолевая сопротивление родных, вопреки угрозам и притеснениям, идет в церковь. А тут везут на машине, создают все условия, уговаривают.

Домичада. Дальше больше. Теперь он ходит в церковь один раз в месяц, например, на хлебопреломление или по большим праздникам. Потом перестает ходить совсем. Что делать? Теперь остается только одно – пост и молитва. И долгое ожидание, и печальные стихи, подобные молитве матери. Все помнят это стихотворение. «Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать». Сколько раз читали его в церкви, а до сих пор слушают это довольно длинное стихотворение с замиранием сердца и со слезами на глазах. Потому что актуальное. В стихотворении мать и отец – страдающие персонажи, а отрицательный герой – сын-безбожник, доставивший им много горя. Но почему так случилось? Виноваты ли только дети, неблагодарные, неверующие, равнодушные, жестокие? К сожалению, часто так бывает, что семьи живут по принципу «одно дома, за стенами, за дверями, а другое на людях, в церкви». И видят дети, что учат их папа с мамой хорошим, правильным вещам, а сами по-другому поступают совсем. Например, в церкви родители говорят очень благочестиво, чуть ли не на церковно-славянском языке. «Вчера и третьего дня, в путь всей земли, в простоте сердца». А дома позволяют себе окрики, оскорбления, как в адрес детей, так и по отношению друг к другу. Или родители молятся и просят Бога о прощении и милости, но сами жестоки и несправедливы к детям. Несправедливы. Где уж тут о милости-то мечтать? Ребенок должен знать, что он всегда будет понят и принят. Вот он несет двойку, он боится. Вы же прекрасно знаете, почему он ее получил. Потому что болел и пропустил тему, или потому что играл вчера весь вечер на компьютере. И реакция ваша и беседа с ним должны быть разными в этих двух случаях. Но нельзя все решать криком «Опять двойка!» Вы же просите прощения у Бога и очень надеетесь на Его милость. Если у родителей между собой плохие отношения, если отец унижает мать не доверяет отцу, а сами они говорят о благословенной семье, живущей с Господом, то какая картина мира складывается у детей? А когда родители не хранят верность друг другу? Это просто катастрофа. В таких ситуациях душевный мир детей рушится на глазах. Даже если одна сторона не виновата, в такой период взрослые часто обливают друг друга грязью. Они выплескивают накопившиеся обиды, проводят разборки. Их сжигает страшное пламя ревности и боли. И здесь, как правило, не до детей, не до их переживаний. Редко у кого хватает мудрости и сдержанности щадить их чувства. И очень часто результатом таких разборок становится самое страшное. Ребенок полностью теряет уважение к отцу и матери. После этого их слова для него пустой звук, их ценности – ничто. Дети отвергнут и их, и то, что они проповедуют. Ребенок отвергает не Христа, а нерадивых родителей, а заодно с ними и все, что они предлагают. Душевная травма останется у ребенка на всю жизнь, потому что рухнул его мир, он остался беззащитным и одиноким. А ведь родители должны быть авторитетом для своих детей. И авторитет этот основывается не на страхе наказания, а на мудрости родителей и на их любви. И тогда пусть мнения этого мира лягут на одну чашу весов, а слово отца и матери – на другую. Вторая чаша всегда перевесит. Мы часто виним окружающий мир в том, что он учит мерзости наших детей, прививает безбожие. Школы плохие, учителя неверующие, сверстники-одноклассники развращены. Но это нормально для мира.
А как

Им ему быть? Он находится под Божьим осуждением. И когда мир был другим? Вспомните свое детство. Разве можно назвать жизнь людей в ту пору более святой? Нет. Просто враг душ человеческих использует разные формы борьбы против Творца и Его творения. Сколько пожилых людей говорят сейчас: «Нас так воспитали, мы Бога не знаем, нас всю жизнь учили, что Бога нет». Задача сатаны всегда была одна – в союзе с миром и греховной плотью отвратить человека от Господа. Сейчас он использует другие приемы, но принципиально ничего не меняется. За пределами своей семьи ребенок сталкивается с верующими в церкви. И здесь часто возникает та же проблема, что была еще во времена Иисуса. Все знают историю, когда ученики Иисуса запрещали детям беспокоить учителя. Дети наверняка шумели, бегали и прыгали. Ведь ребенку трудно сидеть тихо больше 2 минут. Если он сидит 3-ю минуту спокойно, надо мерить ему температуру. Поэтому, как и большинство людей, ученики пошли самым простым путем – запретить. На что Иисус ответил им своими знаменитыми словами: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Луки 18:16. Есть родители, которые с самого раннего возраста заставляют детей высиживать все богослужение от начала до конца. Это невозможно по чисто физиологическим причинам. Однако дискуссия по данному вопросу одна из самых острых. Заставляешь сидеть, они только и ждут, чтобы вырваться на свободу. Не заставляешь, они и в подростковом, и в юношеском возрасте не сидят на богослужении, а слоняются где-то по коридорам. Но суть не в этом, а в свободном выборе человека. Что у него в сердце? Если он выбрал Христа, пережил рождение свыше, значит, будет в церкви и тогда, когда нас нет рядом. Не выбрал, и мы не удержим. Большую роль играет также духовная атмосфера. Церковь, где на детей шипят, рискует остаться без будущего. А почему наши дети любят мир? Из-за наших глупых запретов. Это не значит, что все нужно разрешать, но надо просто и ясно объяснять свою позицию, терпеливо беседовать, а не отделываться общими фразами «это грех, Бог накажет». И объяснять не раз и не два, а столько, сколько нужно, хоть 150 раз. И все так же терпеливо и с любовью. У детей есть одна особенность – по многу раз проходить один и тот же путь в обучении. Ваши маленькие дети вновь и вновь заставляют вас читать им понравившуюся книгу. Вы ее уже видеть не можете, весь дом ее наизусть знает, а ребенок заставляет читать и слушает так, как будто в первый раз. Вы сами перечитывали какую-нибудь книгу во взрослом возрасте 15 раз? Вряд ли. А у ребенка это ложится в сердце слой за слоем, пока не нарастет фундамент. И потом будет переход количества в качество. Дал бы только Бог нам мудрости и терпения залить это основание правильно и до конца. Но если после нравоучений сами родители поступают по-другому, то это провал всего процесса воспитания. Вы никогда не сможете в чем-то убедить ребенка так, как это сделает Бог. Молитесь, чтобы сам Господь показал друга, подругу, увлечение, компанию, все, что не служит для духовной пользы вашего ребенка в истинном свете. Просто запреты не сработают или помогут лишь на время. И еще. Ребенку должно быть дома по-настоящему хорошо и комфортно. Если этого ощущения нет, он обязательно уйдет в прямом или переносном смысле, потому что тогда найдется место, где ему лучше, чем дома. Даже если это убогий клуб, грязный подвал или мир интернета. Ребенок
надевает наушники, включает компьютер и покидает вас. Живите интересами ребенка. Не отталкивайте его своей внешней набожностью, показной, демонстративной. «Мама, прочти эту книгу. Что ты скажешь? Посмотри со мной этот фильм». «Я не буду смотреть этот мирской фильм». Он посмотрит его, обязательно посмотрит. Не сейчас, так через несколько лет. И обсудит. Не с вами. С вами он вскоре вообще ничего обсуждать не будет. И вы потеряете с ним связь. Он перестанет вам доверять, и вы не будете его знать. Так становятся чужими. Запреты и ограждения – плохое воспитание, если все строится только на них. На определенном этапе оградить можно от всего – от детского сада, от начальной школы, от соседского мальчика, от мультфильма, просто сказав «нет» без объяснений и обоснований. Но вы не оградите своего ребенка от дальнейшей учебы, от работы, от жизни. Протестанты не признают монастырей, потому что помнят слова Христа: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. Почему же мы сами отправляем детей в некий монастырь? Выйдя оттуда рано или поздно, они окажутся совершенно незащищенными от соблазнов, угроз и натиска этого мира. Что будут делать беспомощные инфантильные взрослые? Проведите их по миру, когда они еще малы, но обучаемы, доверяют вам, направляются и оберегаются вами, когда вы для них настоящий авторитет. Может быть, нам кажется, что у нас в семье все хорошо, ссоры мелкие, конфликты редкие, а в целом уважительные отношения друг к другу. Но если дети не проявляют интереса к нашим ценностям, начинают отдаляться, начните анализ с себя. Задайте вопрос: почему это происходит? Община тоже должна задавать себе вопрос: почему наши дети уходят в мир? Что не так? Именно это должно быть предметом рассуждений и молитв, а не внешний вид подростков или бесчинное поведение трехлетнего малыша во время воскресной проповеди. И уж тем более не обличайте сурово его родителей, чтобы они свое огорчение не выместили на бедном ребенке. У каждого свой опыт. На один пример или тезис можно привести 10 других, доказывающих едва ли не противоположное. Пускать или не пускать, запрещать или разрешать. Решение вы принимаете в совете друг с другом и в молитвенном общении с Богом, с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка. Но при этом необходимо быть чуткими, твердо, но нежно держать руку на пульсе и помнить, что каждое наше слово, каждый поступок может повернуть ребенка лицом к Богу или спиной.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Беспечность глупцов погубит их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. Книга притчи Соломоновых, 1 глава, 32 стих. Однажды девушка рвала цветы на высоких скалистых берегах реки. Один рыбак видел, как она наклонилась над обрывом скалы, чтобы сорвать росший ниже цветок, и, выпрямляясь, старалась удержать равновесие, но потеряла почву под ногами и с отчаянным криком упала в пропасть. Когда подняли ее мертвое тело, то в судорожно сжатой руке обнаружили цветок красного мака. Захотев сорвать этот цветок, девушка лишилась жизни. Многие люди, подобно этой девушке, гоняются за быстро увядающими цветами временных удовольствий и развлечений, и не обращая внимания на то, что под ногами у них не твердая почва, а скользкие берега пропасти. Ученики указывали Господу на красоту храма, а Он сказал: «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». Евангелие от Луки, 21 глава, 6 стих. Это приговор всему прекрасному мира сего. На вид кажется прочно, вековечно, но день-другой смотришь, как ничего не бывало, и красота увядает, и силы истощаются, и слава меркнет, и одежда изнашивается. Все в себе самом носит разрушительную силу, которая не лежит, как неразвитое семя, а непрестанно действует, и все течет к своему концу. Проходит образ мира сего. Человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопотам нашим нет конца. Встречаем вокруг себя постоянные уроки, а все свое, словно слепые, ничего не видим. Да и правду сказать, что слепы или ослеплены и себе, и всему, что нас окружает, и чем мы владеем, не ждем конца. И что еще? Думаю порой, что стоим твердо, как на утесе, не понимаем, что положение наше скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине, вот-вот провалимся. Но не чувствуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, будто вечным. Помолим же, да откроет Господь наши умные очи, и да узрим все не так, как оно кажется, а как оно есть.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Слушать или спать? Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Книга Деяний апостолов, 20 глава, 9 стих. Слава Богу, что все тогда обошлось благополучно. Апостол Павел успокоил собравшихся, сообщив им: Евтих живой. Очевидно, по молитве Павла и других верующих Иисус возвратил ему жизнь.
2: «Хорошо, что сейчас мы сидим в собрании не на подоконниках, а на удобных стульях. Если и упадешь сонный, то хоть не умрешь», — поделился своими соображениями Владик.
1: Но это не совсем так. Тот, кто спит на собрании, где звучит живое Божье слово, находится в опасности упасть и умереть, но не в буквальном, а в духовном значении. Что это значит? Это значит, что человек перестает жить интересами Иисуса. Пение псалмов, рассказы об опытах с Богом, даже самые интересные проповеди для него – напрасно потраченное время, потому что все это он проспал или просидел со скучающим видом, ожидая перерыва. Ему уже совсем не интересно находиться среди собранных во имя Иисуса. И хорошо, если найдется поблизости Павел, который будет молиться за этого несчастного, чтобы в нем снова возродилась искорка духовной жизни. Мише почему-то всегда хотелось спать во время проповеди, но когда он понял, какая опасность грозит ему, стал брать с собой маленький блокнотик и записывать все названия библейских текстов, упоминаемых проповедующим. Так совсем не хотелось спать. К тому же потом дома он всегда был готов ответить родителям, о чем же была проповедь на этот раз, что очень радовало их. Ребята, если случается, что рассеянность и скука одолевают вас во время собраний, берите в руки блокнот и ручку. Конспект проповеди во многом поможет вам и в последующие дни. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

время говорить. Пала к ногам его и сказала. Первая книга Царств, 25 глава, 24 стих. Прежде всего, обдумайте ошеломляющую закономерность нашей речи, описанной в книге Притчей, 25 главе, 15 стих. Мягкий язык переламывает кость, а в свете этой мысли обдумайте и положение Авигея. Красивая и умная женщина Авигея оказалась пойманной в столкновении двух могущественных мужчин. Один был ее мужем, поступившим неразумно, а второй – прославленный воин Давид, с которым поступили неразумно. Когда Давид нуждался в пище для своих людей, Навал отказал ему, поэтому Давид был полон решимости убить Навала и разрушить все, что у него было. Если когда-нибудь и было время, чтобы говорить мягкие слова, могущие сокрушить крепкие кости и крепкую волю, то оно было именно сейчас. Библия напоминает нам, что есть время молчать и время говорить. Екклезиастам 3:7. С Давидом Авигея заговорила с данной Богом мудростью и крайним почтением, напоминая о будущем царствования Давида, цели значительно более высокой, чем вступление в схватку с ее мужем в отместку за его глупость. С Навалом Авигея мудро ждала и не говорила, потому что Навал был очень пьян и не смог бы понять, с каким трудом он избежал смерти от рук Давида. Сегодня Бог показывает нам рассудительность среди качеств замечательной Авигеи. Положение было угрожающим. Авигея могла потерять все, даже жизни своих ни в чем не повинных слуг, а она поступила благоразумно. Она проявила хороший расчет, когда говорить, хорошо подобрала слова, что говорить, и хорошо себя повела, как говорить. Ее любезная речь была такой действенной по отношению к двум мужчинам, упрямо противостоявшим друг другу. Их твердые, как гранит воли, были сломлены мягким языком. Рассудительность завоевывается ценой больших усилий. Но вы можете получить больше благоразумия и насладить его преимуществами. Как? Цените рассудительность. Понимайте ее важность в человеческих отношениях. Желайте рассудительность. Признак мудрости – желание благочестивых качеств. Познавайте рассудительность. Изучайте мудрую рассудительность Авигеи. И пользуйтесь рассудительностью. Взывайте ко Святому Духу, чтобы Он помогал вам упражнять свою сдержанность, утихомиривать свои чувства, позволял вам действовать рассудительно. И, наконец, молитесь о рассудительности. Просите Бога, чтобы Он дал вам это, подобное бриллианту качества.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. В нашей передаче сегодня тема «Искусство мудро стареть», говорит Евгения Подолян.

0: Каждый период жизни, он особенный. И каждый период жизни, он особенно благословенный. И если у тебя благодарственное сердце, ты будешь благодарить и в молодости, и в старости лет, во все времена. И если у тебя неблагодарное сердце, ты будешь в молодости неблагодарным, а на старости лет 100 раз больше. Я вам говорю искренне, со своего опыта, потому что мы работаем с пациентами, мы это видим, мы работаем с сестрами. Поэтому, когда мы дойдем до старости лет, мы должны готовиться, что тогда, когда мы старенькие будем, чтобы у нас сияли глаза, чтобы у нас улыбочка на лице, чтобы у нас было благодарственное сердце, и чтобы могли, вот чтобы молодые хотели присесть возле нас и слушать нас. Мне так хочется стареть красиво. Почему я это говорю? Потому что у меня мама – это пример женщины, которая красиво жила, красиво старела и достойно отошла к Богу. Я просто пару примеров расскажу про нее, и потом мы включаемся в библейские тексты. Вот ее предложение на каждый день. Она в Калибаше, а мы в Кишиневе. В каждое утро мы встаем, перед работой мы звоним. Звоним домой, знать как мама, потому что папа ушел в вечности чуть раньше, и мама осталась сама. И в каждое утро мы звоним: «Мама, как сегодня, как день?» «О, слава Домну!» И вот она так начинает, поэтично и все. «Слава Богу, мне давал Бог новый день, и этот день близок к Богу». То есть на сегодня она мне говорит, и она день ближе к Богу. Это предложение в каждое утро. Как состояние здоровья? Все хорошо. Мама, ты покушала, у тебя все есть и так далее, потому что мы постоянно ее, за ней ухаживали так, как нужно. И она мне говорит, я лягу. Она рассказывает, вот ее ночные смены. Она говорит, я легла сегодня и помолилась так: «Господи, я так бы хотела, чтобы завтра утром, когда я встану, чтобы я не стала в эту постель. Я хочу, чтобы завтра, когда я встала, я была в твоих объятиях». И помолилась и легла с таким вот сном. А стала утром, говорит, смотрю, та же постель, та же комната. И так мне немножко обидно, что Господь мне не взял в эту ночь. Но зато и поговорила с Иеремием. То поговорила с Неемием, с Даниилом. У меня была вот такая беседа с ними, потому что она знала хорошо Писание. И говорит, ночью я беседовала вот с пророками, задавала вопросы. И слово уже ей ответила. Себе представляете, вот мудро стареть 87 лет и говорить вот такие вещи. Здравый разум. Она до конца своей жизни, она так молилась: «Господи, помоги мне, чтобы я до последнего дня не лежала, чтобы я не была бременем для моих детей. И чтобы сохранился мой разум». Это, она молится еще, когда мы были маленькими, об этом она молится. А я так-то думаю, что мама, что за молитва, чтобы у меня полный разум был. Мама такая мудрая женщина, она сейчас молится. Господь благословлял. И до конца своей жизни у нее был полный разум. Она когда говорит, с нее с уст вот так текут благословенные слова. Еще такой момент, когда я говорю: «Мама, сегодня что ты кушала?» Потом вернемся с работы, звоним: «Мама, как сегодня? Что ты кушала?» Она говорит: «Эй, сейчас я вам расскажу. Сегодня ко мне пришел, помогите, как по-русски, Корбулу Илия».
1: Ворона Илия.
0: Ворона Илия. «Сегодня ко мне пришла ворона Илия. И так насытил меня, что достаточно было для меня и для моих соседок, и для той вдовы, и для той вдовы», и так далее. Потому что, говорю, я настолько много получаю, что я не смогу, мне слишком много. Поэтому я раздавала соседям и вдову моего круга. Вы только думайте о том, как 87 лет вот говорите такие вещи. Потому что иногда спрашиваешь, звонишь какой-то сестре, и только спрашиваешь, и тут начинается: «Ой, все болит, Ой, эти дети не приходили. Ой, не звонят. Ой, забыли, что я сама. Ну, сколько можно и так далее. А это пенсия. Разве можно на эту пенсию прожить? А что за государство? А что за церковь? А что за пастырь, за сестры, которые не посещают? И вот начинается. Сестры, я хочу мудро стареть. И хочу, чтобы мы сегодня учили, как это возможно. Давайте прочитаем все вместе Исаия, 46 глава, с 3 по 4 стиха. Вместе. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимые мною от утроба, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Как вам этот текст?
2: Приятно.
0: Приятно, да? Да, смотрите, как слово говорит. От чрева до старости вашей. То есть это обещание Бога, что Он будет нас носить. Я тот же. Тот же и вчера, и сегодня, во веки он не изменен. Я буду вас носить с от чрева матери до старости вашей. И до седины вашей я буду носить. Я создал, буду носить. Смотрите, повторяется два раза. Поддерживать и охранять вас. То есть здесь Якупринс...
3: Во включено
0: вот это все. Носить, сохранять, поддерживать вас. Смотрите еще другие два текста. Очень красивые, которые нам нужны их знать и напоминать этого. Давайте все вместе. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет правды в нем». Что здесь добавляется плюс того текста, которого мы прочитали?
2: Плодовиты
0: и сочны. Там обещание Бога, что Он будет нас нести, сохранять и поддержать, то смотрите, что мы на старости лет будем плодовиты, дальше сочны и свежи. С какой целью? Чтобы возвещать что? Праведен Господь. Возвещать что? Что Бог твердыня моя. Что? В нем неправды в нем. Я плодовитая с целью возвещать Бога, а не себя. Понимаете? Как акцент опять мы говорим о христоцентричной жизни. На старости лет я сочна для того, чтобы возвещать дела Бога. Но еще хочу, чтобы вы посмотрели интересные моменты. Насажденные где? В доме Господнем. Они цветут где? В дворах Бога нашего. А если мы на старости лет и в юности годах, мы не в доме Господнем и не во дворах Бога нашего, почему мы ждем, чтобы мы были сочны и плодотворными? Мы не можем, видите, они связаны между собой. Понимаете, если я укреплена во Христе, и если я насаждаюсь в доме Господнем и цвету в дворах Бога моего, то тогда есть вот эти результаты. Тогда я могу стареть мудро, и тогда я могу возвещать дела Господние. Читаем следующий текст. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Добавляются какие-то истины здесь к тем текстам? Ты наставлял меня опять за весь период жизни своей. Понимаете? То есть Иисус был для меня наставником. А если Иисус не был для меня наставником, на старости лет я не могу ожидать что-то другого, потому что я наставление от Него получаю, учение от Него, силы от Него, потому что я укоренена во Христе. И все силы я получаю от Него, и жизнь получаю от Него, и твердость от Него, и плоды от Него. И мой сосуд полон Духа Святого, с которого текут вот эти плоды. И до старости, до седины не оставит, это молитва. «Господи, Ты не оставь меня». Доколе не возвещу, опять акцент ставится, что ты праведен, Господь, а там говорит, возвещу силы твоей кому? Роду сему и кому? Всем грядущим поколениям. Влияние женщины через века, библейские женщины, влияние через века. Видите, в молодости от чрева, потом идет молодости и до старости. Вот эта работа Бога в нас, через нас. Но мы должны оставаться укоренены в Нем. Мы должны оставаться в Доме Господнем, во дворах Бога нашего. Мы должны оставаться в Его учении. И тогда, до старости лет, мы будем сочны. И с нами будут течь и благословенные слова, и благословенные учения, и благословение в нашем примере, и благословение в нашем учении нашему роду и грядущему поколению, которое идет за нами. Но этому все надо учиться. Итак, укрепить опустившиеся руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы, помогайте, хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. То есть мы должны ходить настолько прямо, чтобы те, которые рядом бывают с нами, что спотыкаются, что могли их поднимать, и чтобы продолжали идти прямо. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Есть начало, есть жизнь и есть конец. Мы должны смотреть и на начало, и на процесс жизни. Но для нас важен, как они закончили. Если мы закончили вот такие, как сочные, плодотворные, вот как благословенные, как сестра Валентина сказала, значит, мы исполнили свое призвание на этой земле. Подражайте мне, говорит Писание. Подражайте мне, говорит апостол Павел. Подражайте мне, это звучит как просьба, посему умоляю вас, подражайте мне, как и Христу. Дальше идет как призыв. Будьте подражателем мне, как я Христу, говорит опять Павел Коринфянам. А потом, подражать – это как принцип жизни. Каждый шаг нашей жизни, он должен быть примером подражания следующего поколения. Стареть так, чтобы кто рядом с нами хотел стать, как мы. В нашей семье мы, как дети наших родителей, внуки и правнуки, в какой-то разговорной нашей речи дома, когда идут какие-то определенные ситуации, или мы разговариваем о какой-то сложной проблеме, у нас ориентир такой, а как бы бабушка сказала? Я думаю, что бабушка бы говорила вот так. Я думаю, что надо поступать так, потому что мама вот так нас научила. Понимаете, 4 поколения, которые вот идут за мамой, все говорят, а как бабушка, а как прабабушка, а как мама, потому что она являлась за мной примером подражания. Когда мама отошла к Богу, у нас было много бесед в семье. Какой эпитаф? Эпитаф? Эпитафия. Правильно так? На румынском эпитаф, на русском эпитаф. Эпитафия – это подпись на… Нет.
3: Эпиграф
0: называется? Ну, я искала в словарике, мне давал вот такой, не знала, если это правильно. Это значит на похороны, на гробная подпись. Эпитафия – все. Значит, я правильно перевела. Эпитафия. И когда мы говорили в семье, что написать маме? Было вот много бесед в доме, и каждый один говорит, давайте вот написать этот текст Каренина, подражайте мне. Потом другой сказал другое. А Симона, наша младшая дочка, говорит, я думаю, что бабушке всего из всех текстов, которые вы предлагали, мне кажется, что это самый подходящий текст. Чему вы научились? Что приняли? И слышали? И видели во мне? То исполняйте. И Бог мира будет с вами. И нам мы послали всем, брат из Румынии, брат из Германии, уже все написали, вам как этот текст поставить вот на гробе мамы? Отлично, все, подходит, все согласны, все согласны. И мы написали Эрну Мария, вот такое, и этот эпитафия стоит так. И каждый, кто знает маму, когда читает вот это, знает, что-то ей подходит, потому что она так жила. И она утверждала всегда вот эти мысли, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то и исполняйте. Это говорит Павел. Но на сегодня мы должны это говорить в следующем поколении. Кто из нас сегодня станет и может так сказать своим детям? Громким голосом, твердые двери, твердо быть уверенным в этом. Или подниматься в церковь и сказать там сестрам, сестры, дорогие, возлюбленные Господом Иисуса Христа, что вы научились, что приняли, слышали, видели во мне? Это сложные слова. Исполняйте. Павел написал другие слова. Это было последнее послание, когда он почти закончил свой труд. И он пишет следующие слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Я могу вот мое имя ставить здесь возле эпитафия Павла, чтобы вот так звучало, что я закончила свое служение, которое ты мне давал, Господи. Чтобы я была уверена, что это служение было дано Богом на определенное время. И я сделала все, что смогла, как лучше смогла, для Его славы. Пример для подражания, дорогие сестры. Опять я вернусь к тому, что характер наш должен влиять в новое поколение. Процесс ученичества – это передача тех истин, которые мы учили и жили новое поколение. И оно даст результаты. Оно не останется без результата никогда. Поэтому ты же говори то, что сообразно здравым учением. Этот стих, это у нас стоит, это у нас должно быть запомянуться. И не только сегодня, а всегда. Дальше продолжаем все читать вместе. Говори, чтобы старцы,
3: степени, целомудренность, здравого вере, любви, терпение. Говори, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были крепеницы, не были обращались к пьянству, учили ее добру, чтобы разумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям.
0: Не порицается Слово Божье. Аминь, сестры, дорогие сестры. Две категории сестер здесь описывается. Да? И у нас здесь есть этих категорий, правильно? Хорошо. О чем идет речь здесь?
4: О передаче.
0: О передаче. Передаче чего?
5: Добра, веры,
6: веры, характера.
0: Характера. Ага, передачи. Характера.
7: Поведение.
0: Поведение.
7: Вера.
8: И своих обязанностей.
0: И своих обязанностей. Обязанности где?
7: В доме.
0: В доме, в семье. Угу.
8: И в обществе. Прилично одеваться.
0: Прилично одеваться, правильно. Хорошо. Посмотрите, как здесь было сказано. Прежде чего, чем учить, должны быть. Вернемся обратно. Говори, чтобы старцы были. Сестры, старше, я и те, которые со мной. Возраст уже такой немолодой, да? Дорогие сестры, прежде чем учить и передавать, мы должны быть. быть

обращается внимание на наша речь, проблема наша, над которой мы должны особенно работать, и не порабощались пьянству. Я здесь как-то подумала, что, может, в том контексте была проблема пьянства на сегодняшний день. Возможно, как на русском «dependence», «зависимость». Зависимость тогда была от пьянства. А, возможно, сегодня у нас другие вот, зависимости. Зависимость от еды, от вещей, от социальных сетей. Понимаете? Это очень здравый учение. Потом второе говорит, а дальше учи. И научи этих женщин. И научи их правильно. Посмотрите, научить что? Вразумлим молодых, как сестра Валентина сказала, как быть в отношении в семье своей, любить впервые мужей, а потом детей. То есть определенный порядок дан нам Бога. Смотрите, сестры, не детей, а и мужа. А мужа и детей – это правильный христианский подход. Быть целомудренными, то, что мы говорили, опять о характере идет речь, и чистыми попечительными о доме, то есть быть администраторами хорошими на своих домашних владениях и покорными своими мужьями. Говорит о иерархии в семье, о иерархии, которая дана Богом. Настолько женщины зрелые должны знать Писание, чтобы они такими были и такими они учили молодого поколения. И в результате говорит, да не порицается Слово Божье. Результат всего этого – это либо Божье Слово, Господь прославлен, либо порицается Слово Божьего. Когда мы учим молодых женщин, как любить своих мужей и детей, это влияет дальше на Божье Слово. Либо порицается, либо прославляется имя Господне. Это житейский принцип. Это то, что мы делаем каждый день. Как мы одеваемся, как мы говорим, как мы обращаемся друг к другу, как мы любим, как мы администрируем свой дом, какой порядок у нас дома или непорядок, как мы говорим, что христиане, а наша верхняя одежда далеко от нашего статуса. Понимаете? Но это всего надо учить. Я смотрю в нашу церковь, у нас очень молодые женщины с мира приходят. Их надо учить, как маленьких детей взять. У них не было бабушек таких, как у меня было. У них нету таких матерей, как у меня было. Это благословение иметь таких родителей, чтобы тебя учили. Но столько приходит, которые не знают. Они смотрят на меня, как будто я говорю что-то с неба, неземное. Вы понимаете? Поэтому смотрите в церковь, когда вы видите молодых. И думайте, кого вы можете учить и кого можете привлечь, я говорю о старшем поколении, привлечь. Не критикуйте, не говорите, что они такие или такие. Будете мудрыми, красиво обращайтесь друг к другу, обнимайте друг друга, благословляйте друг друга, потому что мы разные поколения. Мы разные поколения. Вы живете в другом контексте. Я живу в Молдове, там совсем другая культура и так далее. Вы здесь живете. Все меняется, и культура, и все абсолютно меняется. Но принципы остаются те же самые. Библейские принципы не меняются. Библейское слово не меняется. И мудро стареть, она надо и в Америке, и в Молдову. Понимаете? Проблемы здоровья, они и там, и у нас. Проблемы денежные, они и там, и здесь. На старости лет остаешься один. Это и в Молдове, и здесь. Но есть обещание Господне, которое говорит, я с тобою буду до конца твоей жизни. Дети уйдут. Бывает в жизни, что дети уходят раньше из жизни, умирают раньше, чем родители. Но это план Божий. И тогда я должна просто принимать, молиться, благословлять и стареть красиво, с благодарением, с радостью и с смиренным сердцем. Мне очень нравится пример Самуила. Очень нравится, потому что этот Самуил был воспитан кем? Анной. Помните, как эта женщина молилась и просила у Бога, и Господь дал, и поднимается Самуил. И мы знаем эту историю. Но мне так нравится, как он заканчивает свой труд.
Последняя его вот эта презентация.

0: весь народ перед ним стоит и говорит: это мое последнее слово перед вами. Я всегда думаю, вот если бы знала, что я сегодня последний раз я вам говорю, что бы я говорила вам? Я очень часто думаю, вот если бы знать, что этот последний час моей жизни, вот чем мне наполнила этот час? Кому написала, что я делала, что напомнила бы своим детям или моему мужу? Понимаете? А вот он стоит перед всем народом и говорит такую реальность. Вот я послушал все голоса вашего во всем. То, что вы говорили мне, и поставил вам царя. Они всегда попросили им: дайте царя и так далее. Знаете эти проблемы израильского народа. Ну, говорит, попросили, и мы вам даем. И вот царь ходит перед вами. И состарился, и посидел. И сыновья мои с вами. И прозрачность, как он говорит перед ними. Я ходил перед вами от юности моей и до сего дня. То есть вы меня видели, вы меня слышали. Я был открыт перед вами, и ничего скрытого нету. Жить так, чтобы твой народ видел твои действия, твои отношения с домом, с людьми, с израильским народом. Чистосердечие. Свидетельствуйте на меня перед Господом и пред помазником Его. Послушайте, вот я стою перед вами и говорите, свидетельствуйте. У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл дели его глаза мои? Я возвращу вам. То есть, если за эти годы я что-то делал негодное, я стою перед вами с открытой душой. Если я что-то неправильно делал, я сегодня готов воздать обратно, извиняться, попрощаться и так далее. Я продолжаю уже вот эту речь. Понимаете? Дойти до такого возраста, чтобы стоять прямо и твердо, это надо иметь вот эту чистоплотность свою, чтобы ты имел вот эту смелость открыто сказать перед твоим народом. Я возвращу вам. Это чистосердечие, это искренность его. Дальше он как описывает, как он представляет всему народу великое дело Божье. Так хочется вот этот текст прочитать громким голосом, может, дома прочтете перед сном. Как он говорит, с каким величайшим в голосе вот он говорит. Великое дело Божье в прошлом. Он раскрывает силу Бога в настоящее время. А потом он говорит о великое дело в будущности. Он показывает Бога во всех вот этих трех времен. Кто был Бог, что делал, что делает и что будет делать. Какой план Божий для израильского народа. А потом предупреждает народ. После этого он говорит: послушайте меня, дорогие. Если будете слушать Господу, то вас Господь благословляет. Если вы не послушаете Богу, то вы за это будете наказаны. Он как лидер, как ответственный, как мужчина уже на старости лет, он обязан им сказать, что там что-то не в порядке. И надо быть внимателен к этому. Служите Господу от всего сердца. Служите Господу с верностью. И Самуил тогда дает им еще обещание в конце своей жизни. Я, Самуил, буду наставлять вас на путь добрый и прямой. И также я не допущу себе греха перед Господом, чтобы переставать молиться за вас. На старости лет заканчивался труд его. Закончился труд его. Он говорит перед народом, как последняя его прощальная речь. И в конце этого прощальной речи он говорит о великие дела Господние, которые были сделаны в прошлое, которые делаются в настоящее время и которые будут сбываться в будущее время. И потом перед народом он говорит о их проблемах, и он им напоминает, что любое послушание, оно заканчивается благословением, а не послушание, оно будет наказуемо. И он дает им очень красивое обещание. Это я хочу взять для себя и каждого из нас. Я хочу, я, Евгения, хочу наставлять вас на путь добрый и прямой. А если наставлять, значит знать этот путь. Это значит знать, как идти по этому пути. чтобы я вам показала какой-то путь. Нас здесь привезли, немножко мы путались и с дорогой, мы поняли, настолько важно знать правильный путь и правильно ходить. Несмотря, что мы ходили по этим навигаторам, и то путались. И насколько важно знать этот путь, идти прямо и дальше. Не допущу греха перед Господом, чтобы переставать молиться за вас. То есть не молиться за вас, за народ, за те, которые идут за нами, он считает грехом. Мы иногда мы думаем, что грех – это украсть, ненавидеть и так далее. Но Самуил здесь говорит, грех – это то, что я допущу такой грех, если я не буду молиться за вас. Не молиться за свой народ – это грех. Вы понимаете, сестры, мудро стареть, красиво стареть. Это такое благословение – вставать перед народом своим и говорить такие вещи. Захария и Елизавета, вы знаете наизусть эти примеры. Еще будем узнавать. Что вы знаете про Елизавету?
1: Благочестивая.
0: Благочестивая. Еще. Мать Иоанна Крестителя. Правильно.
1: Ходила правильно и благочестиво.
0: Ходила правильно и благочестиво. Она и со своим мужем. Он священник, она из рода Ааронова, израильтяне, правильно перед Богом, поступали по всем законам. Посмотрите, оба, и муж, и жена, поступают по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это всю жизнь, потому что это случается на старости лет. То есть вся жизнь такая была в молодости, в течение всей жизни и на старости лет. Елизавета, какие отношения с Господом, с мужем, с Марией, с соседями, с родственниками. Описывается там красота отношений. Все радовались вместе с ней. Как она с мужем там в храме. Это с каким уважением. Все описывается, если просто прочитать. Это надо один день только изучать вот эти примеры. Результат. Когда Захария споет псалом, этот старый служитель, и говорит, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь перед лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу ему спасение и прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше и так далее. Он описывает план Господа, который исполнится через Иоанна Крестителя и потом через Иисуса Христа. Вот что рождается через этих благословенных людей. Поднимаются высокие люди. Через Анну поднимается Самуил. Через Елизавету поднимается Иоанн Креститель. А потом Иисус Христос. Это божественные люди. И история о них пишет. Когда мы говорим о Лоиде и Евнике, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике, уверена, что она и в тебе. Поднимается молодой Тимофей, потому что была там бабушка христианка, была там мама христианка. Смотрите, бабушка Лоида взяла эстафету веру, сохранила с верностью и передает дочке своей. Мать Евника передавала дальше своему сыну Тимофею. Оба женщины посияли в разуме сердца Тимофею в веру в Бога, наставили его в слове и прививали любовь к слову, развивали в нем чувствительную душу, ободряли служение в церкви, сделали все, что знали и умели наилучшим образом, опустили Тимофея из сети материнской заботы. Смотрите, когда Павел увидел первый раз его в Листре, он понял, что Тимофей нуждается в мужском наставничестве, потому что его отец не был евреем, и он был воспитан мамой и бабушкой. И тогда смотрите, как красиво дела воспитания бабушки и мамы, и потом они поняли, что он нуждается в ученичестве от Павла. И отпускают его вот от этой материнской и уже передают уже Павлу. И дальше Павел работает над ними. И поднимается Тимофей. И дальше он пишет нам эти послания, которые являются таким большим благословением. Тимофей, сын отца грека и матери иудейки, верной христианки, принял жил и передавал. Тимофей – прилежный ученик, посвященный служитель, лидер, достойный подражания. Но смотрите, сколько людей работали над тем, чтобы поднимался такой служитель. Она пророчица. Знаете, кто она? Вдова, 84 года, в храме Господнем, дочь Фануила, от колена Сирова. Не отходила от храма, днем и ночью молится и служит. Подошла в то время, начала славить Господа, говорила о нем во всем ожидающем явлении Иерусалима, знала времена, ожидала исполнения обетований, ожидая, служила, полна жизни, занята важными делами, не уставая в служении. Женщина 84 года, полная, сочная, полная радости жизни, знать времена, что должен прийти Иисус, и быть там, когда Он придет, и возвещать всем. Это проповедница. Это такую силу иметь, чтобы так говорить, чтобы все люди слышали ее в 84 года. Сестры, а мы говорим, что на пенсии, идем на пенсию. Нету сил. Есть сил, все от Бога, сестры. Подниматься, попьем чай, попьем водички побольше, попьем еще немножко витаминов, если... И вперед, вперед. Потому что эти примеры нам показывают, что надо мудро стареть. И чтобы на наших устах, не переставая, вот это благословенное слово, благословлять Господа нашего, который нам обновляет силы в каждый день. Как вам удалось оставаться вместе целых 60 лет? И вот старенький отвечает, мы из того времени, когда что-то сломанное ремонтировали, а не выбрасывали. То есть где-то что-то, если здоровье хромит, мы обращаемся к доктору, и доктор немножко помогает. Если где-то наши силы ослабевают, мы что делаем? Обращаемся опять к Слову Господнем, обращаемся к другим, чтобы нам помогали. И мы должны всегда вставать и идти вперед, потому что мы здесь все временные, рано или поздно, все уходим отсюда. Никто не останется на этой земле, но мы хотим, чтобы мы жили красиво и стареть с достоинством. И чтобы тогда, когда мы будем переходить вот этот порог, мы переходили, ожидая Его обетования. Давайте будем примером. Давайте признавать свои ограничения и знать, что, где, как и когда делать. Делать то, что мы можем, не делать, что мы не можем делать. То, что нам позволяет наше здоровье, наш разум и наша память. Это нам позволяет. Давайте сделать вот это, но достойно. То есть, чтобы мы не остановились, стареть красиво. И готовиться к переменам, передавать. Не быть вот грустным из-за того, что... Я еще что вижу в служении, я вижу такой момент, что... Ой, в наши времена, сестра Женика, вы знаете, так было с сестрами. Вот так мы когда-то сделали. Мы тогда и так далее. И вот иногда я слышу вот такая ностальгия по тем времен Советского Союза и так далее. Сестры, Советский Союз ушел, слава Богу. Нету вот этой системы. Нет, я серьезно говорю, я жила в этом контексте, может, вы не все... Но я очень благодарю Бога, что мы свободны. И мы можем говорить свободно по улицам. Я на работе могу в каждый день, в каждый кабинет. У нас Библия в кабинете. Мы с каждым пациентом можем молиться. Мы в каждый вечер можем организовать встречи. Мы свободны говорить свои вероисповедания. И поэтому не живите той ностальгии, что когда-то было. А почему не делать нам сегодня это? Зачем ждать то, что было когда-то? Эти времена не будут повторяться. Мы сегодня живем другими временами. Сегодня есть свобода. Давайте пользоваться этой свободой. Есть ресурсы. Давайте эти ресурсы. Есть вот открытые двери. Пользуйте эти открытые двери. Стареть мудро, передавать красиво. И чтобы мы были благословением. Какая эпитафия напишут дети мои на моей... На могиле. Надгробной могиле. Мы говорим в доме об этом. Мы обсуждаем об этом в доме. Мы открыто говорим о вот этих моментах. Я знаю, что дети подберут. Я им оставлю свободу, чтобы они сами подбирали и написали, что они будут считать нужным. Но я хочу, чтобы жила так, что те, которые приходят после меня, сказали, что эта сестра была благословенной. Я хочу продолжать жить так, как она жила, потому что она ходила по слепам Иисуса Христа. Да благословит нас Господь. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем наше исследование жизни великого царя Израиля, царя Давида. И сегодня перед нами 24 глава. И вот сегодня 24 глава, которую можно назвать «Побеждай зло добром». Слова «зло» и «добро» звучат так по-философски в современном мире. И философы определяют, как же разобраться, что является злом, что является добром, в чем разница, какими критериями определять, зло или добро. Но, если вы помните, первый раз мы встречаемся с этими словами в книге «Бытие», когда Бог создал этот мир, когда Бог насадил сад Едемский, и сказано, что Он насадил дерево жизни и дерево познания добра и зла. С самого начала Бог определяет, что такое добро и зло. Это не от философов, это не от культуры, это не от человека. Бог определял с самого начала, что является добром и что является злом. И мы видим вот с этой темы, с названием этой темы, что между добром и злом есть противостояние. Есть определенная война, которая происходит. И человек принимает решение, на чьей он стороне будет. Более того, эта война направлена на человека. И мы видим, что с этой темы для нас ясно, что есть возможность победы, или же зло победит тебя, или же ты преодолеешь зло и одержишь победу. И библейский путь, библейский совет – преодолеть зло, победить зло можно только добром. И вот 24 глава первой книги Царств, которую мы будем рассматривать, это история Давида, она показывает, она дает нам иллюстрацию этого, каким образом можно победить зло. Каким образом зло одерживает добро одерживает победу над злом. И если вы помните вот предыдущую историю, предыдущие главы, которые мы рассматривали, во многих главах предыдущих мы смотрели, что Саул стремится убить Давида. Он преследует, он ищет, он пытается всячески найти способ, чтобы убить Давида. В этой главе ситуация меняется. И в этой главе, которую мы будем сегодня рассматривать, у Давида появляется возможность убить Саула. Он оказывается перед этой возможностью, и нам важно посмотреть, что он предпримет, каким путем он пойдет, какое решение он предпримет. И давайте, прежде чем вот мы будем касаться, если бы вы оказались на месте Давида, если бы вам предоставилась хорошая возможность, хороший вариант – распрощаться со своим врагом. Как бы вы отреагировали? Наверное, это такой вопрос, мы сразу дадим ответ, да, мы верующие, мы христиане. Но на самом деле, когда мы будем смотреть эту тему, может быть, перед нами не стоят эти вопросы, чтобы убить нашего врага, закончить его жизнь. Но перед нами всегда стоят вопросы выбора добра или зла. Перед нами всегда каждый день выбор, каким путем мы пойдем. Когда зло направлено на нас разными способами, разными вариантами, и мы чувствуем это зло от людей или от ближних, от мужа или от жены, от друзей или братьев и сестер, когда мы чувствуем, что это зло направлено на нас, как мы реагируем? И особенно, как мы реагируем, когда появляется возможность что-то ответить, какую-то реакцию проявить на это зло, которое направлено на нас? Обычно, когда на нас направлено зло, естественной реакцией человека – это ответить тем же. Естественная реакция человека – причинить ответную боль тому, кто сделал боль тебе. Когда кто-то причиняет человеку зло, он ищет вариант, чтобы было возмездие, чтобы было воздаяние, чтобы человеку, причинившему боль, причинить боль, чтобы человеку, причинившему зло, причинить ответное зло. Но если я сказал, что это естественная реакция, это естественный ответ, то Писание показывает нам, что Бог не желает, чтобы мы были в естественной обстановке и давали естественный ответ или естественную реакцию. Писание показывает, что Бог желает, чтобы в такие моменты мы проявляли сверхъестественную реакцию. Именно об этом эта история Давида, которую мы будем с вами смотреть. И мы можем с самого начала сказать, что Бог желает дать нам силу для проявления сверхъестественной реакции на зло. Бог желает нам дать эту силу. эта сила только от Бога. Это способность вот так верно и правильно в ответ на зло, в ответ на проявление чего-то неверного в отношении каждого из нас получить от Бога силу, сверхъестественную силу Духа Святого, для того, чтобы это была верная и правильная реакция. И Писание показывает нам, что мы, как христиане, мы не можем платить злом за зло. И вот когда мы будем смотреть сегодня на 24 главу 1 книги Царств, я бы хотел, чтобы вначале мы открыли Новый Завет. И мы прочитали текст Писания из 12 главы послания Римлянам, потому что, когда мы будем читать вот эту главу истории Давида, вы увидите, что такое ощущение, что когда Павел писал 12 главу 17 стиха, такое ощущение, что он писал на основании 24 главы. То, что сделал Давид, его ответ, его реакция, его поступок, такое ощущение, что Павел вот прямо стих за стихом он описывал его отношение и его реакцию. Итак, я вначале прочитаю послание Римлянам, 12 глава, 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Мы посмотрим с вами вот на 24 главу и увидим, и в вашем конспекте вы видите, что мы будем смотреть на три части этой истории. И в каждой этой части мы будем брать для себя урок, и этот урок будет этими стихами из 12 главы Римлянам. Мы увидим, как эти тексты новозаветные, они показывают, они дают нам эти важные уроки на основании того, что сделал Давид в этой ситуации. 24 главу мы можем с вами разбить на три части. Первая часть, с 1 по 7 стихи, это, по сути, само действие, это описание события, того, что произошло. Вторая половина – это диалог, диалог между Давидом и Саулом. И этот диалог мы тоже можем разбить на две части. Это первая, когда мы видим, что Давид желает примириться с Саулом. И третья часть, когда Саул признает свою вину, и он говорит эти слова, в которых показано, что он понимает, что он виновен. Давайте посмотрим вот на первую часть, потому что с каждой части этой истории мы будем брать эти уроки для себя. Итак, первая часть, когда мы видим, что Давид пожалел Саула. И мы видим в этой части два важных урока. Давайте прочитаем вначале первые четыре стиха, потому что в этих четырех стихах мы берем первый урок. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгадии. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Энгадии. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды, Давид же и люди его сидели в глубине пещеры». Эти первые семь стихов, первые четыре стиха сразу показывает нам первый урок. И первый урок, как я сказал, мы берем с 12 главы послания Римлянам: «Никому не воздавайте злом за зло». Давид учит нас вот в том, что произошло здесь. И если вы помните, вот прошлая глава, которую мы рассматривали, мы остановились на том, что Саул прекратил преследование Давида, потому что филистимляне напали. И Саул уже почти поймал Давида, он уже был близок к своей цели, но поскольку филистимляне напали, он прекратил это преследование, он вернулся для того, чтобы воевать с филистимлянами. И вот теперь мы читаем 24 главу, когда вопрос с филистимлянами решен, проблемы уже нету, Саул вновь возвращается к преследованию Давида. Мы можем посмотреть с вами на карту, и вот на этой карте, которую мы рассматривали в прошлый раз, мы можем с вами увидеть, если вы видите, вот на берегу Мертвого моря находится это место, которое называется Энгади. И этот текст говорит, что Давид, Саула известили, что Давид в пустыне Энгади. Вот это место Энгади, оно расположено на восточном берегу Мертвого моря, примерно 35 миль от Иерусалима. И в этом месте очень много, можно посмотреть вот на эту иллюстрацию, вот вы видите берег Мертвого моря, и весь этот берег, он изрезан ущельями, он имеет много пещер, и вот здесь как раз на берегу этого Мертвого моря и находится это место, которое называется Энгади. Слово Энгади переводится «источник козла», потому что там много горных козлов, серн, как мы прочитали в этом тексте. Возможно, возле этого источника жил какой-то большой козел, почему и назвали это место Энгади, источник козла. Туристы, которые приезжают туда, и вот когда мы были в Израиле, нас всегда привозят вот именно на это место, потому что в окрестности Мертвого моря есть только два пресных источника. Энгади – один из таких источников. И вот вы видите вот этот водопад, куда всегда привозят туристов, чтобы они посмотрели на этот оазис. Вся местность вокруг Мертвого моря – это пустыня, это засуха, но здесь есть этот источник, этот водопад. И вот Давид и поселился там. С одной стороны, много пещер, можно укрыться, можно спрятаться. С другой стороны, источник пресной воды. И мы видим, что он находится здесь, вот в этом месте Энгади. О Сауле сказано, что он услышал о том, что Давид скрывается в этих местах. Он взял с собой 3000 воинов, и он стал искать Давида. И посмотрите, мы прочитали, сказано, он взял отборных мужей. Это были отборные воины, самые лучшие воины армии Израиля. Это была его военная элита. Это были войска специального назначения. Он выбрал 3000 самых лучших воинов, отборных мужей. И мы видим, что в данный момент армия Саула в 5 раз была больше, чем армия Давида. У Давида было 600 воинов, Саул выбрал 3000 отборных мужей. И вот с этой армией он начинает искать Давида. И мы прочитали вот эту немножко непонятную ситуацию. Сказано, что Саул зашел в пещеру для нужды. Мы понимаем, туалетов не было в пустыне. И вот в такой ситуации оказался Саул. И в этой пещере был Давид и его люди. Мы можем представить, что Саул... От этого солнца он заходит в пещеру. Мы не знаем, какого размера была пещера. Видимо, не маленькая, если там поместился Давид и его люди. И вот Саул находится здесь, в этой пещере, в таком уязвимом положении. И в этой ситуации мы как бы можем задать вопрос, как получилось, что Саул зашел именно в ту пещеру, где скрывался Давид и его воины? Как это вышло, если это место Энгади, там множество пещер, там множество различных скал, утесов, и вот Саул заходит именно в эту пещеру, где находится Давид. И мы понимаем, что во всем этом виден Бог. Бог действует в этой ситуации. И Саул оказался в таком положении. С одной стороны, некрасивом положении, когда царя увидели в таком положении, но с другой стороны враги, войско Давида окружало его в этот момент. И мы видим, что как никогда именно в этой ситуации, именно в этот момент, именно в этой пещере Давиду предоставляется возможность, чтобы поразить, чтобы убить Саула. Кто-то сказал, что если вы хотите проверить, плотской ли перед вами человек, спросите, что бы он сделал в этой ситуации. Что бы он сделал, когда его враг находится в беспомощном состоянии? И плотские люди, они бы сразу сказали, если в этой ситуации я бы оказался, я бы поразил своего врага. Это самый лучший момент, чтобы Давид нанес удар, чтобы он поразил Саула. И мы видим, что именно к этому Давида побуждают его воины. Они говорят об этом, они говорят, вот та ситуация, о которой Господь тебе говорил. Ты должен воспользоваться этой ситуацией. Мы иногда употребляем имя Божие для оправдания своих действий. И когда мы смотрим с вами на то, что говорят воины, люди с Давида, они говорят, что вот это то, о чем тебе говорил Господь, я предам тебе врага твоего в руки твои. Иногда у нас так бывает, когда мы пытаемся свое желание, когда мы пытаемся свои действия как-то приписать Господу, считая, что это Бог, это Он повелевает, это Он создал ситуацию. Хотя иногда бывает, что Бог не имеет никакого отношения к нашим собственным поступкам или нашим желаниям, которые возникают, так как это было у людей Давида в этой ситуации. И мы видим, что мужи Давида говорят: это Бог устроил, вот тебе меч, ты должен поразить Саула прямо в этот момент. Но вместо этого мы видим, что Давид только отрезает край одежды Саула. Нам трудно представить, как это произошло. Каким образом вот в этой ситуации он отрезал край этой одежды. Возможно, Саул снял верхнюю одежду в этот момент, и Давид воспользовался этим, и он отрезает этот край этой одежды. И вот теперь мы читаем с вами этот первый урок. Римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло». Давид учит нас в этой ситуации. То, как он поступил, он учит нас этому новозаветнему уроку апостола Павла. Никому не воздавайте злом за зло. Я хочу сказать, что это трудный урок для нас. Когда мы читаем, что Библия нам это говорит, мы должны признать, что это нелегко исполнить этот урок. Когда кто-то плохо к нам относится, когда кто-то делает нам какое-то зло. Я говорил, что это естественно для обычного человека отплатить тем же. Злом за зло. Когда кто-то кричит на нас, когда кто-то гнев проявляет, в ответ хочется проявить гнев. Если у нас украли, я украду. Если нам изменили, я изменю. Это реакция естественного греховного плотского человека на какое-то столкновение с грехом, с чем-то неверным или неправильным, проявить ту же самую реакцию. Но Бог говорит, и мы берем этот урок, этот первый урок из этой истории, никому не воздавайте злом за зло. Мы можем задать вопрос, почему бы нет? Почему Библия ставит это вот именно таким образом? И мы находим, что Библия учит нас, если мы начнем в ответ на зло делать зло, мы станем злыми. Мы окажемся в том же положении, как эти люди, которые поступают и делают зло. Мы начнем творить зло своим отношением, своим поступком, оправдывая себя, давая себе основания: он поступил так ко мне, он это сказал, он это сделал, он вывел меня, он подвел меня к этому, он раздражал меня. Мы найдем основания, но на самом деле мы будем творить зло. И поэтому Писание обращается к нам и говорит, что мы не должны делать зло. Два зла от двух людей, они никогда не улучшат ситуацию. И в этом вот первый урок, который мы берем из этой истории, который дает нам Давид. Второй урок. Давайте мы прочитаем дальше с 5 по 7 стихи. «И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. После сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». Второй урок, который мы берем из этой части, это тоже Римлянам 12 глава, и там сказано: «Пекитесь о добром пред всеми человеками». Это Павел нас учит, это Новый Завет нас учит. Но Давид показывает в этой истории, каким образом на самом деле нужно это осуществить. И мы видим, что Давид стремился делать доброе в любой ситуации. Он старался делать доброе пред всяким человеком, пред всеми людьми. Как Писание говорит: «Пекитесь о добром пред всеми человеками». В жизни Давида было именно так. И когда он отрезал вот этот край одежды Саула, в этот момент Давид почувствовал голос совести. Так написано: больно стало сердцу ему. В этот момент его совесть сказала ему, что он сделал что-то неверное и неправильное. И мы можем подумать вроде бы: а что такого он сделал? Какое преступление он сделал? Да, он отрезал край одежды, но написано, ему стало больно. Почему? Он же не убил Саула, он не оскорбил его, он как-то не отреагировал каким-то негативным способом. Но уже в этой ситуации, когда он символически отрезал край этой одежды, это уже могло указывать на отрезание царства. Это уже могло показать Давида как тот, кто поднял руку на царя, имея власть
1: имея желание показать свое превосходство, что он что-то забирает у того, кто в настоящее время является царем. И поэтому заговорила совесть Давида. И он почувствовал, он услышал этот голос совести, что он сделал что-то неверное и неправильное.
0: Мы часто можем оказаться в подобной ситуации, когда к нам приходят искушения. И когда приходят какие-то искушения, мы можем находить оправдание. Мы можем говорить, что «ну я же не сделал чего-то слишком страшного». Я не сделал какого-то большого греха. Я не сделал что-то значительное. Я украл, но немного. Я посмотрел, но недолго. Я обманул, но не сильно. Библия показывает нам, что любой малый, незначительный шаг в неверную сторону, это уже является грехом. И в этот момент мы видим, Давид почувствовал это сразу. Как только он сделал это действие, он сразу услышал голос своей совести. Человек по сердцу Божьему, он не имеет мелочей. И для нас это важный урок, когда мы смотрим на человека Божия. Он внимателен ко всем мелочам. Он проверяет и испытывает каждый свой шаг, каждое свое действие. И нам важно задать себе вопрос, вы чувствуете осуждение совести за мелочи, которые вы совершаете? За неверные, за неправильные шаги? Может быть, это маленькие шаги, может быть, это что-то незначительное, но это неверное, это против Писания, это против того, что Господь говорит. Когда вы делаете этот маленький шаг, звучит голос совести, и становится ли вам больно, когда вы понимаете, что то, что было сделано, это было сделано неверно. И мы можем задать вопрос, откуда происходит вот это действие совести? Каким образом она работает? Мы находим с вами Писание, говорит, что совесть заложена в человека Богом. Совесть дана Богом. Но совесть работает в зависимости от тех критериев, которые человек для себя определяет. В зависимости от тех стандартов, которые выбирает человек. Бог дал эти стандарты с самого начала. И мы находим в Ветхом Завете, что Бог дал 10 заповедей, которые являются этими стандартами взаимоотношений к Богу, к людям окружающим. И человек Ветхого Завета, он должен был проверять свои поступки, и его совесть должна была реагировать, когда он нарушает эти...

даже не имея ветхозаветнего закона. И когда человеку, когда он нарушает эти стандарты, ему становится стыдно, он чувствует вину. Но есть люди, которые, проходя этим путем, не реагируют на эту боль сердечную, которые не реагируют на этот голос совести, которые, совершая, казалось бы, такой же самый поступок, как другой христианин, они не чувствуют голоса совести уже. Они уже утратили эту чувствительность. И Писание даже называет, что есть некоторые люди, которые сожжены в совести своей. Их стандарты, их критерии, они уже не соответствуют Писанию. И они совершают поступки и совершенно не стыдятся. И совершенно не чувствуют, что голос совести побуждает их исправить это. И мы видим, смотря на историю Давида, он сказал: «Я не могу так поступить». Это был неверный поступок. Он услышал этот голос совести, и мы читаем, он сказал: «Да не попустит мне Господь наложить руку на помазанника Господня». Он понимает, что если бы он это сделал, это зло, это неверно, это неправильно. И даже то малое, что он сделал, это уже зло, и это уже неверно. И мы можем сказать, что совесть Давида соответствовала Божьим стандартам. Она реагировала верно на те поступки, которые совершал Давид. С другой стороны, совесть Саула имела свои стандарты. И Саул совершал много неверных греховных поступков, и он не чувствовал голоса совести. И здесь для нас урок, какие стандарты у нас. На какие стандарты ориентируется наша совесть, когда мы совершаем какие-то поступки, когда мы совершаем какие-то мелкие неверные поступки. Я уже не говорю о каких-то больших и крупных грехах. И мы видим, что Давид в этой ситуации, он понимает, что Саул – это Божий помазанник. Он уважает или почитает его не за характер Саула, не за какие-то личностные качества, каким человеком является Саул. Он уважает его за то положение, которое он занимает. И он называет это положение, он говорит: «Это Господин помазанник. Именно по этой причине я не подниму на него руку». В армии честь отдается не человеку, но воинскому званию. Каким бы ни был человек, если он занимает это положение, если он имеет это звание, подчиненные должны отдавать ему честь. И Бог поставил Саула на это положение. И Бог дал ему это звание. И Давид признает это. И мы видим, что Давид хочет, чтобы Бог убрал Саула с этого положения. Если Богу будет угодно, и когда Богу будет угодно, Бог сделает это. И Давид это понимает. И мы, наверное, все думаем о том, как легко вот в подобном положении захотеть взять инициативу в свои руки. Как легко поддаться этому искушению, чтобы помочь Богу убрать Саула, чтобы я сам каким-то своим поступком, каким-то своим действием, я сделаю это. И как тяжело иногда бывает довериться Богу и ожидать Его действия, ожидать Его время, тогда, когда Бог сделает свое дело, как Он считает. И Давид именно таким путем идет. Он не помогает Богу, он и не считает, что это нужно помогать Богу, он доверяется Богу. Если Богу нужно убрать Саула с места царя, Бог сделает это. И Бог сделает это в нужное время, о котором знает он. Давид заботился о том, чтобы делать все верно и правильно. И мы видим, что он заботился, чтобы это делать в глазах его людей. И мы опять вспоминаем этот урок, о котором мы говорили. «Пекитесь о добром пред всеми людьми». Давид заботился о том, чтобы ему делать это добро пред всеми людьми. Мы должны также проверить себя, потому что когда нам приходит искушение воздать злом за зло, нам нужно увидеть это, нам нужно вовремя остановиться, нам нужно подумать о своем христианстве. Как мой поступок может быть мелкий, может быть незначительный, но неверный и греховный? Какое влияние он окажет на тех, кто рядом со мной, на мою жену, на моих детей, на моих родителей, на моих братьев и сестер. Писание учит нас в этой истории, показывает: пекитесь о добром перед всеми людьми. Как Бог будет смотреть на то, что я сделал? Какова Его будет оценка на тот шаг, который я предпринял?
Мы идем с вами дальше, и мы посмотрели на два урока, и давайте теперь прочитаем.

0: с 8 стиха и дальше. С 8 стиха я читаю и ниже. «И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему». И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господа». «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие. А рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Мы видим с вами второй момент, вторую часть этой истории, когда Давид желает примириться с Саулом. И все, что он сказал, вот то, что мы прочитали сейчас, оно направлено, чтобы найти мир, чтобы показать это основание, чтобы примириться с Саулом. И мы берем с этой части наш третий урок. И наш третий урок, он также записан в 12 главе Римлянам. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Мы видим, что человек Божий, он не только выбирает верный путь. Человек Божий увлекает тех, кто рядом с ним, идти по верному пути. И мы прочитали здесь, что Давид удерживал людей своих. Они побуждали его на этот неверный шаг. Они побуждали его к убийству. И написано, Давид удерживал. И несмотря на то, что они, может быть, настаивали на этом, Давид остался тверд. Я хочу, чтобы мы спросили себя, вы готовы устоять тогда, когда чувствуете давление к неверному? Там, где вы живете, там, где вы учитесь, там, где вы работаете. Когда вы чувствуете давление к неверному шагу, вы готовы поступить таким образом, как мы находим в этой истории Давида? Как много аргументов мы можем предпринять, чтобы устоять, сказать, вот почему я буду стоять, вот почему это верно и правильно. И мы видим, что Давид удерживал своих людей. Он знал, что Бог с ним. Он знал, что это верный путь. Он знал, что это верный шаг. И мы прочитали эту речь Давида, и, как я сказал, в этой речи он делает все возможное со своей стороны, чтобы примириться с Саулом. Посмотрите, он называет его «Господин, мой царь». Он пал лицом на землю и поклонился, и этим он выражает уважение и почтение. Он рассказывает, как он отказался, как он отверг этот совет об убийстве. Он говорит, что он по-прежнему воспринимает Саула как помазанника Господня. Он не поднимет против него руки. Он называет Саула «отец мой». И мы знаем, что Саул был его тестем. И Давид напоминает, что они одна семья, они родственники. Он показывает этот край одежды как доказательство, что у него нету коварства, у него нету зла, у него была эта возможность к мщению, но не совершил это. И мы смотрим с вами на Давида и находим здесь эти важные качества мужа по сердцу Божьему. Кротость, смирение, уважение. Он искренне описывает ситуацию. Он искренне описывает свое отношение к Саулу. Он правдиво говорит о том, что происходит. Он не пытается как-то скрасить, он так говорит, как есть, в том числе и об отношении Саула к нему. Я думаю, что это большой пример для всех нас. Когда мы оказываемся в конфликте в семье, муж к жене, между детьми и родителями, между братьями и сестрами, я думаю, что мы можем посмотреть вот на то, что сделал Давид в этой ситуации, чтобы научиться, как прийти к миру. Как показать это расположение и желание примирения. И мы видим, что Давид, когда он все это перечисляет, он говорит истину. И мы читаем, он говорит: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Нам важно говорить истину. Даже если в конфликте что-то произошло, и кто-то был неправ». Правильное примирение, когда истина занимает место. Если был грех, нам нужно говорить о грехе. Должно быть библейское покаяние, должно быть библейское примирение. И поэтому мы видим, что Давид дает нам этот пример, дает нам этот урок, который мы нашли в 12 главе. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». И я думаю, не случайно Павел записал этот текст таким образом: «Если возможно с вашей стороны». Есть ситуации, когда это невозможно. Есть ситуации, когда вторая сторона никакими путями не хочет идти на примирение. Создает все возможные условия, чтобы не было примирения. Но если это возможно, означает, если от вас что-то зависит, сделайте зависящее от вас. И Писание поэтому говорит, вы должны сделать все, что возможно. Вы ответственны за ваши действия. Вторая половина, вторая сторона отвечает за свои действия. Но Писание говорит, с вашей стороны вы должны сделать все возможное. Интересно, что в этом тексте сказано, будьте в мире со всеми людьми. И когда Павел добавляет это слово «все», со всеми людьми, это говорит о том, что мы не можем выбирать, с кем быть в мире, а с кем не быть в мире. И для нас это тоже естественно, когда есть какие-то натянутые отношения с кем-то, начинать выбирать, вот с этим я буду в мире, и с этим я готов примириться, а с этим никогда. А это не тот человек, и я не пойду на это примирение. И Писание говорит, с вашей стороны, со всеми людьми, без выбора, без оценки, вы должны сделать все необходимое с вашей стороны, как христиане, чтобы показать это расположение, так, как это сделал, возможно, Давид. Всеми путями, словами, жестами, расположением, внутренним состоянием. Давид сделал все необходимое, чтобы убедить и показать, чтобы открыть сердце свое Саулу и показать свое искреннее желание примирению. Мы подходим с вами к четвертому уроку. И четвертый урок, который мы находим в 12 главе Римлянам, Павел записал слова «Не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему». И мы прочитали, посмотрите, в этом тексте с 13 стиха, когда Давид говорит: «Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня». Он, желая примириться в этой ситуации, говорит о Господе. Точно так, как Павел говорил: «Не мстите за себя, дайте место гневу Божьему». Бог совершит все, что надо. Бог найдет справедливость. И мы видим, что Давид возмездие и справедливость передает в руки Божьи. Он уповает на Господа. Он не собирается в этом вопросе как-то помогать Господу, достигать справедливости, достигать того, что нужно. И поэтому он приводит эту древнюю притчу. От беззаконных исходит беззаконие. Он приводит ее, чтобы еще раз доказать, что если бы я убил тебя, это было бы беззаконие. Это только бы показало, что я беззаконник. Но я не совершил этого действия. Я не являюсь беззаконником. Я хочу иметь этот мир с тобою. Посмотрите, как он называет себя. Он говорит: «За кем, против кого вышел царь израильский? За кем ты гонишься? За мертвым псом? За одной блохою?» Когда он называет себя вот такими словами, мертвый пес и одна блоха, он показывает, что от него не исходит никакой угрозы. Подобно как от мертвого пса, подобно как от одной блохи. Никакой угрозы, никакой опасности Давид не представляет. Когда он называет себя мертвый пес, он как бы показывает, насколько он ничтожен перед царем, насколько он готов умолиться и смириться пред ним. Мы видим, что царь взял 3000 отборных солдат и гоняется за одной блохой. И он говорит, за кем гоняется царь. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что одну блоху поймать трудно. И Давид, наверное, это указывал. Ты гоняешься большой армией за одной блохой, ее трудно поймать, но вопрос, а нужно ли тебе это, царь? Какой смысл, какая цель в этом, что ты пытаешься это сделать? И мы находим вот этот принцип в Римлянам 12:19, где сказано вот этот урок, не мстите за себя, дайте место гневу Божьему. Не наше дело решать, какое наказание должно быть виновному человеку, какое воздаяние. Не наше дело определять его вину и давать ему это возмездие. Библия призывает отдать это в руки Божьи. Бог знает, как это сделать. Бог знает, как воспитать человека. Мы не являемся судьями. Мы не являемся прокурорами, которые определяют степень вины человека. Бог является судьей. Бог знает все факты. Бог видит сердце человека. Он видит все обстоятельства. Он видит все, что происходит в жизни этого человека. И поэтому нам важно доверить это в руки Божьи, потому что Бог знает, что нужно сделать в этой ситуации. И когда Бог будет действовать, мы можем быть уверены, Он будет действовать в полной справедливости и в абсолютной мудрости. Бог совершит это действие. И поэтому Давид, уповая на это, он говорит: «Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою». Давид понимал, что это не случайная ситуация, что Бог не просто как-то не заметил, Бог допустил эту ситуацию, и у Бога есть цель для этой ситуации. И он надеется, и он уверен, что Господь сохранит, он выведет его из этой ситуации. И нам очень важно научиться, что когда мы доверяем Господу свою жизнь, Бог дает нам определенную силу в этих обстоятельствах. Нам важно понять, что многие ситуации в нашей жизни, они были бы разрешены, если бы мы отказались от желания возмездия, если бы мы отказались от требования справедливости. Этот путь выбрал Давид. Мы знаем, этот путь выбрал Иисус Христос. Отказ от справедливости, отказ от возмездия и предоставление все в руки Божьи. И мы подходим с вами к третьей части этой истории, которая сказана, как Саул признает свою неправоту. Мы прочитаем 17 стиха и увидим вот окончание этой главы дальше, до конца главы. «Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: „Твой ли это голос, сын мой Давид?“ И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: „Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я узнаю, что ты, и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь меня, и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное». Мы смотрим с вами вот на эту третью часть. И здесь есть три урока, которые мы находим. И эти три урока, они тоже находятся в 12 главе послания Римлянам. И вот пятый урок, который мы находим: делайте добро своим врагам. Посмотрите, мы читаем с вами послание Римлянам, сказано: не воздавайте, если враг твой голоден, накорми его, если он жаждет, напой его. И нам интересно, что в этом ответе Саула он называет Давида по имени. Вместо привычного, как он раньше это делал, сын Иессея, он называет его Давид. Он называет его «сын мой», вспоминая, что он действительно его зять, они действительно родственники. Мы видим, что его сердце смягчилось, и слезы на глазах Саула вызвал не меч Давида, а доброта, вот это расположение, когда добром воздал. И мы видим, что он сам исповедует это, говорит: «Ты правее меня, ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». И нужно сказать, что вот это был момент, когда Саулу нужно было принять решение. Потому что когда мы смотрим на то, что происходит с Саулом, мы смотрим на то, что с нами часто происходит. Вот в этот момент, когда Бог начинает касаться сердца человека, в момент Божьего действия в жизни человека, необходимо принимать решение. Сердце Саула было затронуто тем, что произошло. Бог начал действовать в его жизни. Человек в такой ситуации, он или избирает волю Божью, или избирает свою собственную волю. И, к большому сожалению, мы увидим позже, что Саул так и не избрал волю Божью. Хотя это был важный момент. Хотя это был момент, когда слезы, когда понимание, когда раскаяние, когда ему нужно было избрать правильный и верный путь. Поэтому Писание учит нас в этой истории делать добро своим врагам. Вместо мести мы читаем Римлянам сказано: «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Я хочу сказать, что этот урок еще сложнее того первого. Потому что Бог учит нас, чтобы в ответ на зло мы делали добро. И у нас есть три варианта нашего поступка, когда кто-то делает зло нам. И мы можем сказать, что делать зло в ответ на зло – это неверно, это плохо. Ничего не делать в ответ на зло – это лучше. Но самый лучший путь, который показывает нам Писание – делать добро в ответ на зло. Это верный, это библейский путь. И мы можем сказать, что многие люди, они становятся особо изобретательными, когда они думают о том, как сделать зло в ответ на зло. Они начинают думать, как я отвечу, как я ему устрою, как я отреагирую, я сделаю ему то или то. Они начинают быть изобретательны на зло, чтобы ответить на зло. И Писание показывает, что Бог желает, чтобы мы использовали это же самое усердие и изобретательность, думая, как сделать добро человеку в ответ на то зло, которое он предпринял для нас. Писание показывает, что с одной стороны, это радикально, это непонятно. В ответ на зло сделать добро. Но это и есть христианская жизнь. Это и есть тот путь, по которому Христос пошел. И если мы христиане и идем этим же самым путем, Писание побуждает нас в ответ на зло, которое направлено к нам, проявить добро. Поэтому, если кто-то делает нам зло, мы как раз и оказываемся вот перед этим выбором. Выбором одного из трех. Или зло на зло, или ничего на зло, или добро на зло. Писание и Давид учат нас в этой истории выбрать именно это. И это самый лучший и самый трудный ответ. Это самое трудное решение. И мы можем сказать, что в большинстве случаев добро проявить в ответ на зло невозможно, если только не помощь Господа. Если только не сила Духа Святого, когда мы уповаем на Господа, и Бог дает нам эту сверхъестественную реакцию, сверхъестественную силу, чтобы в ответ на зло нам проявить добро. Мы смотрим с вами на шестой урок, и в этой истории этот урок мы опять же находим из 12 главы Римлянам. Мы находим, что добро, которое мы проявляем к врагам, оно приводит к осуждению и раскаянию. Павел говорит, делая сие, ты соберешь горящие уголья ему на голову. И мы смотрим, Давид, делая добро, он собрал эти горящие уголья на голову Саула. И Саул почувствовал это. Это привело его к осуждению. Это привело Саула к раскаянию. И мы видим, что Господь сделал это таким особым образом, когда Саул раскаивается. Для нас, с одной стороны, это какое-то странное действие, да? На голову кому-то собрать горящие уголья, какая-то такая непонятная иллюстрация. Но мы понимаем, что это Павел берет эту цитату из притчей. А притча – это поэзия, это особая метафора. И эта метафора, она описывает чувство стыда, которое появляется у человека, когда он сделал что-то плохое. И когда мы в ответ делаем доброе, совесть начинает проявляться в нем. Она начинает жечь его. Как горящие уголья на голове, совесть начинает действовать в человеке не тогда, когда мы зло на зло, не тогда, когда мы ничего на зло, тогда, когда мы добро делаем на зло, которое проявлено нам. Вот тогда мы собираем эти горящие уголья на голову человека, и это приводит его к осуждению, к самоосуждению, это приводит его к раскаянию. И мы смотрим с вами на седьмой урок, который мы находим Римлянам, сказано «Не будь побежден злом», но побеждай зло добром. И мы прочитали 22-23 стихи, когда Саул говорит, «А так поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего». И в то время это была обычная практика. Когда приходил новый царь, он уничтожал все потомство предыдущего царя, чтобы не было никаких вариантов, чтобы кто-то из потомков прежнего царя, он занял место, он стал царем. Это было естественно, это происходило в то время. И мы видим, что Саул пытается убедить Давида, чтобы он не поступил таким образом. Он боялся, что Давид совершит это для его семьи. Но мы видим, что Давид не хотел быть побежденным злом. Он победил зло добром. Давид не шел этим путем. И мы помним, что Давид уже заключил завет с Иоаннафаном. Он уже обещал Иоаннафану, что он сохранит, он будет в завете с ним находиться. И мы видим, что и теперь в этой ситуации Давид поклялся Саулу, что он сделает это. Мы находим окончание этой истории. Написано, и Саул пошел в дом свой, а Давид вошел в укрепленное место. Возможно, он вернулся в эту пещеру Адаламскую, о которой мы говорили в прошлый раз. Мы видим, что Давид исполнил этот текст. Он учит нас этой истине. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не позволяй, чтобы сердце твое всякий раз, когда что-то направлено против нас, когда кто-то делает нам зло, не позволяй, чтобы сердце наполнялось горечью, а потом раздражением, а потом злобом и гневом и жаждой воздаяния мести. Не будь побежден злом. Если это происходит в нашей жизни, это победа зла над нами. Мы позволили, чтобы зло победило и захватило наше сердце. С другой стороны, когда мы читаем о том, что Саул пошел в дом свой, и замечаем, что Давид не пошел вместе с Саулом. Давид не пошел в его дом. Он не пошел туда же, куда пошел Саул. И, наверное, Давид знал Саула слишком хорошо. И в этой ситуации, возможно, Давид и не вполне доверял его раскаянию. И мы можем сказать, даже если вы решили в ответ на зло сделать добро, нам по-прежнему нужна мудрость, а не глупость. Нам по-прежнему нужно понимать, что доверие, оно не происходит мгновенно. Доверие зарабатывается со временем. И когда мы в ответ на зло делаем добро, мы понимаем, что нужно время для того, чтобы доверие было восстановлено. Оно не происходит автоматически. И, возможно, у Давида не было еще этого полного доверия к Саулу, но это была мудрость Давида, которую он проявляет в этой ситуации. И мы знаем, что очень скоро Саул вернется по-прежнему к своему желанию искать смерти Давида. Давайте посмотрим с вами, сделаем вывод из этой истории, потому что она показывает вот эти важные принципы, чтобы мы, как христиане, не были побеждены злом. Мы должны побеждать зло добром. И как я сказал, что нам пример, который мы находим в Давиде, он особо показан нам в Иисусе Христе. И мы читаем в послании Римлянам, в 5 главе сказано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда мы были еще грешниками, Христос проявляет к нам любовь. В ответ на наше зло, на нашу ненависть, в ответ на наше греховное состояние, мы видим, что Господь умирает за нас, Он проявляет добро. И другой момент, мы читаем с вами во второй главе послания Римлянам, сказано, «Неужели ты не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Слово «благость» – это доброта. И Павел говорит, Божья доброта, когда мы смотрим на то, кто есть Бог, то, что Он совершил для нас, то, что Он отдал Сына Своего. Когда мы осознаем вот эту доброту, которую Господь совершил, это ведет нас к покаянию. Это то, что произошло в этой истории. Доброта, милость Давида, она привела к покаянию Саула, хотя и временному. Но мы видим в этой истории, Господь, проявляя благость к нам, Он ведет нас к покаянию. Он ведет нас к этому изменению. И мы видим, что Христос не был побежден злом. Он победил зло добром. Его совершенная жертва на Голгофском кресте, она дает и нам победу. Это урок для нас. И мы читаем послание Колоссянам во второй главе, что Он отнял у начальств и властей силы и властно поверг их позору. Это победа Иисуса Христа. Он проявляет эту благодать к нам, Он одерживает победу над злом. И поэтому Он учит нас этому. И мы можем сказать, что мы никогда не пожалеем, если мы всегда будем исполнять этот урок Писания. Если вы всегда на зло мы будем проявлять добро. Месть и возмездие, какое бы оно ни было, оно всегда оставит горечь в нашем собственном сердце. Мы никогда не останемся в мире, если мы злом воздадим на зло человеку. Но когда мы побеждаем это зло добром, в сердце нашем мир, покой, и мы видим, что навряд ли кто-то из нас оказывался в подобной ситуации, как Давид, которого хотел убить Саул. Навряд ли кого-то из нас стремятся убить в этой ситуации. Но какое бы зло ни было направлено на нас, нам нужна помощь Господа. Нам нужна помощь Духа Святого. Сами мы никогда не сможем преодолеть это. Сами мы никогда не сможем проявить такую сверхъестественную реакцию. Но это единственно верный путь. Это то, к чему побуждает нас Писание. И когда мы смотрим на эту историю, мы должны сказать, поскольку люди грешники, все грешники, мы должны быть готовы к тому, что зло будет направлено на нас. Оно будет направлено. Мы живем в этом мире. И люди в этом мире, в том числе и верующие, они несовершенны, и мы должны быть готовы к тому, что в какой-то ситуации мы почувствуем это зло. Но в этой ситуации мы также должны быть готовы, что где-то в сердце мы почувствуем, зажигается этот огонь мщения. Мы почувствуем, что зажигается вот этот огонь возмездия. И именно в этот момент нам нужна помощь Господа, чтобы погасить этот огонь и проявить эту верную, правильную реакцию. Чтобы мы не говорили, это мое право, я за справедливость, я восстановлю то, что сделано. Мы должны погасить этот огонь действием Духа Святого, чтобы сделать так, как учит нас Священное Писание. Мы должны избрать этот единственный верный путь – победить зло добром. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Самуил пророк. Имя Самуил, произведенное от слов Шаул Меэл, означает «выпрошенный от Бога». Это имя дала Анна, жена левита Илканы из рода Каафова. А жили они Рамафаим Цофиме на горе Ефремовой, 1 Царств, 1 глава и 1 стих. У Анны долгое время не было детей, за что ей пришлось пережить много оскорблений от Фенанны, другой жены левита Елканы. Огорчаемая Анна, находясь в Силоме во время какого-то праздника, со слезами молила Господа Саваофа дать ей дитя и дала обет, что посвятит его в Назарее на служение Богу. И когда родился мальчик, она назвала его Самуилом, то есть выпрошенным у Бога, и еще в детском возрасте, возможно, лет 5-6, привела его в Силом, где находился дом Господень, и оставил его там расти и учиться под наблюдением первосвященника Илья. Мальчику Самуилу пришлось расти в наихудших для духовного роста условиях. О сыновьях Илья в еврейском тексте написано, что они были сынами Велиала, они не знали Господа. Жертвоприношениям относились непочтительно, извлекая из них только то, что им было выгодно. Распутствовали женщинами, собиравшимися у входа в Дом Божий, который превратили в притон беззакония. Первосвященник Илий знал об этом и сделал им только такой выговор. «Дети мои, нехорошо молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». 1 Царств, 2 глава, с 12 по 17 стих, из 22 по 25 стих. Дальше этого отец не пошел, а ребята уж женатые продолжали беззаконничать. Можно думать, что только милость Господня до молитвы благочестивой матери сохранили отрока Самуила чистым среди великого развращения. Иосиф Флавий написал, что Самуилу было 12 лет, когда Господь начал открывать ему свою волю. Древности 5:10-4. В Библии возраст не указан, но отмечено, что он был еще отроком и ночевал в скинии, когда услышал голос. «Самуил, Самуил!» Мальчик отозвался. «Вот я!» И побежал к первосвященнику Илью, думая, что тот зовет его. Второй и третий раз слышал мальчик голос, вставал и шел к Илью, который, наконец, догадался, и посоветовал мальчику, чтобы в следующий раз, когда услышит голос, не шел к нему, Илью, а чтобы ответил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил так и сделал, когда услышал голос в четвертый раз. Тогда Господь открыл Самуилу, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек, что на дом Илия падет кара Божья за то, что он знал, как сыновья его бесчествуют, и не обуздал их. 1 Царств 3:1-18. На следующее утро Илий заклял Самуила, чтобы тот открыл ему сказанный Богом. Мальчик не смел скрывать. Илий выслушал и фаталистически ответил: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». После этого читаем: «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». 1 Царств, 3 глава, с 20 по 21 стих. К сожалению, в Библии не написано, о чем пророчествовал Самуил, а лишь отмечено: «И не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». Апостол Петр в Иерусалимском храме сказал народу, что все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии, то есть дни служения Иисуса Христа и его церкви. от Моисея до Самуила был как бы перерыв в пророческом служении. А от Самуила оно началось и продолжалось с некоторыми перерывами до явления Иоанна Крестителя от Луки 16 глава, 16 стих. Возвещенный через Самуила суд Божий вскоре обрушился на дом Илия. Началась война с филистимлянами. В первой битве израильтяне были разбиты. Тогда они надумались: «Возьмем из скинии ковчег завета Господня, и он даст нам победу над врагами». Ковчег был принесен, обслуживаемый и охраняемый Овни и Финеясом, недостойными сыновьями Илия. Филистимляне сперва испугались, узнавши о прибытии ковчега. Но это придало им решительности к сражению, чтобы не попасть в зависимость от Израиля. В следующей битве израильтяне были разбиты. Овни и Финеяс убиты. А ковчег Божий попал в руки филистимлян. Когда беглец с поля битвы сообщил об этом в Силоме, первосвященник Илий упал с сиденья, сломал себе хребет и умер. 1 Царств 4 глава 16 по 18 стих. Ему было 98 лет. 40 лет он был судьей. Вероятно, в то время филистимляне опустошили Силом, о чем сохранились только воспоминания. Псалом 77, 60, 64, Иеремия 7, 12, 14. И свидетельствует факт, что ковчег Господень по возвращении от филистимлян не был отослан в Силом, а поместили его в Кириафиариме в доме Аминадова, 1 Царств 7.1. И только царь Давид перенес его в Иерусалим. 1 Паралипоменон, 13 глава, с 5 по 14 стих и 15 глава, с 2 по 29 стих. Филистимляне, захватившие ковчег Господень, не уничтожили его как священный предмет Бога Израилева, а принесли его в город Азот и поместили в храме рядом со статуей своего бога Дагона. На другой день утром увидели, что статуя Дагона лежит перед ковчегом. Поставили ее на место. Но на следующее утро только туловище Дагона лежало перед ковчегом, а голова и руки лежали на пороге храма. В то же время в городе и окрестности появилось множество мышей, а среди народа какая-то эпидемия. В русском переводе эта болезнь названа «болезненные наросты». В других же переводах стоит геморрой. Филистимляне пересылали ковчег Господень из одного города в другой, а за ковчегом следовала болезнь. Наконец они надумались и возвратили ковчег Господень израильтянам, положивши при нем, как жертву повинности, золотые изображения мышей, истреблявших их запасы, и золотые изображения болезненных наростов, от которых многие страдали и немало людей умерло. Прошло лет 20 от возвращения ковчега Господня филистимлянами. Израильтяне на горьком опыте научились, что не ковчег Господень и не скиния, а только один Господь может спасти их. И обратился весь дом Израилев к Господу, написано в Библии. Отрок Самуил не погиб при разрушении Силома, когда Господь предал мечу народ свой, Псалом 77, 60-64. А по смерти Илия начал приобретать большое влияние на народ, как пророк Господень. Вот он и обратился к израильтянам с призывом: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к служению Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Народ послушался Самуила. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». 1 Царств, 7 глава, 2 и 4 стих. Самуил предложил народу собраться в Массифе, значительном городе на границе колена Вениаминова с коленом Ефремовым, недалеко от Рамы или Раматаима, где родился и после разрушения Силома жил Самуил. Собравшиеся молились, постились и проливали слезы пред Господом. Самуил давал нужные поучения и разбирал спорные вопросы и дела. Филистимляне увидели в этом заговор или попытку поднять восстание и двинули свои войска на подавление возникающей опасности. Перепуганные и безоружные израильтяне обратились к Самуилу, чтобы он вымолил для них у Бога спасение от филистимлян. И совершилось чудо. Когда Самуил совершал жертвоприношение Господу, Господь возгремел в тот же день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. 1 Царств 7 глава 10 стих, сказано в Библии. Для нас теперь понятно, что медное и железное оружие, каким гордились филистимляне, в сильную грозу было для них гибельным, в них ударяла молния. В ужасе и беспорядке они бежали, а израильтяне кинулись за ними в погоню, догоняя и убивая, чем попало. В память этого события Самуил поставил камень между Масифою и Сеном и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказавший: «До сего места помог нам Господь». 1 Царств 7 глава 12 стих. Поражение филистимлян было великим, так что после этого они не стали ходить в пределы Израилевы. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Любовь не раздражается. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Раб или свободный? Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, пишет апостол Павел. Как сейчас помню свои чувства, которые испытывал при чтении книги «Хижина дяди Тома». Мне было тогда лет 12. Уже тогда я понял цену свободы. Чтобы обрести свободу, люди рисковали всем. Рассказывают, что президент Линкольн пригласил Гарриет Бичер Стоу, автора этой книги, в Белый дом. Когда она вошла в его кабинет, Линкольн вышел ей навстречу, подал руку и воскликнул: «Так это вы, та маленькая женщина?» Она была небольшого роста. «Начавшая большую войну. 5 долгих лет между северными и южными штатами шла кровопролитная гражданская война. Одни были за отмену рабства, другие за его сохранение. В календарях многих народов отмечены праздники, посвященные обретению независимости или победе в освободительной войне. Да, свобода стоит великих жертв. Во все времена. И наша христианская свобода, я имею в виду не политическую или личную свободу, а свободу от власти греха, стоила огромной, непостижимой нашему уму жертвы, страдания и смерти Иисуса Христа. Помните слова апостола Павла в послании Галатам о том, что мы дети не рабыни, а свободны? Он пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше продолжает: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Галатам 5 глава. Замечая в своей плоти греховные побуждения, Павел восклицает: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И тут же сам себе отвечает одним из самых великих откровений, данных ему Иисусом Христом: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 7 глава и начало 8. Свобода заключается в жизни Духа Святого в нас, жизни самого Господа. Пользоваться этой свободой – привилегия для каждого христианина, свободного во Христе Иисусе. Мы понимаем, откуда приходят искушения, в том числе и вездесущее, и повседневное искушение, например, раздражаться. Но мы знаем также, как с ними бороться и чем, по свидетельству Павла, их побеждать. Любовью Господа, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели! Если вы решите написать о своих переживаниях и победах, будем рады поделиться ими с нашими читателями.
3: Пусть увидят в нас письмо Христово. Все устали от бездушных слов. Ведь теория немного стоит. Проявите Божию любовь. Нас Господь в свое подобие крестит. И когда нас давит теснота, вспомним лучший способ благовестия – жизнью веры открывать Христа. Многих можем вывести мы к свету, объяснив, как снять греховный груз, если поступаем в мире этом так, как поступал наш Иисус. Светлана Тимохина.
1: Сергей Гуц. «Христа люди не раздражают». Вас когда-нибудь кто-то раздражал? Меня некоторые люди раздражали. Хотя я люблю людей, и большинство из них мне нравится, все же некоторые личности иногда меня раздражают. Мне не нравится, например, когда кто-то едет медленно на машине впереди меня без видимой на то причины. Меня это раздражает. Мне не нравится, когда люди плохо делают свою работу. Каменщики криво кладут кирпичи, штукатуры неровно замазывают стены, сантехники плохо чистят трубы, так что они снова забиваются, а дорожные рабочие плохо ремонтируют трассы. Меня это тоже раздражает. Меня раздражают лентяи, а также те сотрудники, которые работают только в присутствии начальства. Раздражают мужчины, получившие небольшую травму в шахте и поэтому больше не желающие работать. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Их жены работают, а они сидят дома. А вот любовь не раздражается, как говорит нам апостол Павел, 1 Коринфянам 13:5. Что же такое раздражение? В словарях греческого языка Нового Завета находим такие варианты перевода: раздражать, возбуждать, озлоблять, разгневать. Чем отличается гнев от раздражения? Часто бывает так, что гнев следует сразу за раздражением. У нас именно так и бывает, но не у Господа. У святого Бога святой гнев, а мы не можем, гневаясь, не согрешать. Крик – следствие раздражения. Когда человек раздражен, он начинает кричать. Мы возмущены чем-то или кем-то, поэтому кричим. Но так не должно быть. Во-первых, крик – это признание бессилия. Мы больше не в силах ничего сделать, ситуация выходит из-под контроля, и наша реакция – крик. Но для того, чтобы не кричать, нужно не раздражаться. Обида – тоже вид раздражения. Мы обиделись, потому что нас кто-то оскорбил, поступил с нами несправедливо. Внутри все кипит, мы опускаем глаза и обижаемся. Но обида никуда не приводит. Это яд, который отравляет нас и разрушает отношения с близкими. Обида похожа на наркотик, в котором мы постоянно нуждаемся. Нам нужно получать еще пару кубиков обиды, еще пару кубиков, еще. Для того, чтобы не обижаться, нужно не раздражаться. Как же этому научиться? Слово Божье учит нас, чтобы родители не раздражали своих детей, то есть считались чувствами ребенка, уважали его, не унижали, но относились к нему справедливо и с любовью. Вот это настоящая любовь к ребенку. Увидеть в нем человека, не ершистого подростка, а полноценного, Богом созданного маленького человека, достойного уважения. Вот это любовь. Но как нам научиться так любить? Апостол Павел пишет, что любовь не раздражается. Каждый человек порой гневается, потому что нас кто-то раздражает. Конечно, бывает и святой гнев. У Господа гнев действительно святой. Если Бог гневается, значит, это правильная реакция на зло и грех. Но человеческий гнев, как написано, не творит правды Божьей. Нас тоже возмущает несправедливость, грех, зло и насилие. Но когда мы начинаем гневаться, то часто не можем вовремя остановиться, и тогда наш гнев приводит к греху. Раздражение является признаком отсутствия сострадания, следствием нашего эгоцентризма. Нам трудно понять боль ближнего, поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. А самое главное – посмотреть на эту ситуацию глазами Иисуса Христа. Как это видит Господь? Когда Бог просвещает сердце своей любовью, то крикливый и злой человек вдруг превращается в сокрушенного грешника, нуждающегося в прощении и освобождении. Наша реакция и поведение тут же меняются. Мы видим, что за рулем медленно движущегося автомобиля, который нас раздражал, находится молодая девушка, которая, вероятно, недавно получила водительские права. Поэтому она чувствует себя на дороге неуверенно. И тогда, обогнав ее автомобиль, мы мысленно просим у нее и у Бога прощения за то, что возмущались и гневались. Любовь – это не норма поведения и не обучение правилам хорошего тона. Бывает, проповедники нас учат тому, как нужно себя вести, чтобы не выказать свой гнев, как улыбаться, когда внутри все кипит. Именно на этом построена психология. Однако настоящая любовь – это не вежливость и не правила хорошего тона, не умелое утаивание своих истинных чувств. Кто-то сказал, что вежливость – это пародия на любовь. Я с этим абсолютно согласен. Конечно, нам нужно учиться правилам хорошего тона, правилам этикета, но это никогда не заменит настоящую любовь. Бог создал людей разными, непохожими друг на друга –
4: У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Мы красивые и некрасивые, смелые и боязливые, общительные и замкнутые. Мы разные. И на самом деле это благословение. Бог учит нас прощать, вмещать других, терпеть и любить. Так мы дополняем друг друга. Мы едины в этом многообразии. Бог создал человека социальным существом. Мы не можем жить в одиночестве. Нам нужны другие люди, чтобы о них заботиться. Мы хотим любить и быть любимыми. Нас критикуют, и мы прощаем, мы учимся друг у друга. Только в обществе это возможно. Противоположностью любви и принятия ближнего является одиночество. Иногда происходит следующее. Нас раздражают люди, и мы от них отдаляемся, скрываемся, обижаемся. Обида – следствие раздражения. Но обида на самом деле не выход из ситуации, не решение конфликта. Обида – это эгоизм и недостаток любви. Слово Божье учит нас, чтобы мы отдалялись от людей только тогда, когда нам нужно поговорить с Небесным Отцом, помолиться Господу, который в тайне, поговорить с тем, кто потом воздаст явно. В остальных же случаях мы постоянно нуждаемся друг в друге, в любви, в принятии и прощении. Иногда я думаю, а Иисуса Христа люди тоже раздражали? Что чувствовал Он, когда смотрел на людей? Раздражал ли Его Иуда Искариот? А Петр, который отрекся от Него, разве не раздражал? На самом деле, и это потрясающе, Иисуса Христа люди не раздражали, потому что Он их любил. Любил по-настоящему, так как может любить только Бог. Бог есть любовь. Именно в Нем соединились все качества настоящей любви. И Бог изливает на нас свою любовь, делает нас способными любить. Это Он дает нам силу не раздражаться и вмещать в свое сердце тех людей, которые нам не нравятся. Умирая на кресте, Иисус Христос видел эту толпу – римлян и евреев, книжников и фарисеев, женщин и некоторых своих учеников. Толпа кричала «распни его!» Она извергала на него много хулений и проклятий. Но Иисус Христос смотрел на этих людей и просил Отца Небесного – «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Даже на кресте Он любил этих людей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Этот текст Писания говорит нам, что не только Иисус любит людей, но Сам Отец возлюбил людей. Это потрясающая новость. Почему я могу любить людей? Разных людей, потому что Бог возлюбил этот мир, каждого человека, потому что Он возлюбил меня, потому что Христос живет во мне, и Сам Иисус любит всех людей, которые меня окружают. Вот в чем сила Евангелия. Важно быть послушным Духу Святому, живущему в нас, не угашать Духа, поступать по Духу. Мы недавно с группой служителей из разных стран вернулись из 10-дневной поездки в Израиль. Все это время мы были вместе, следовали за нашим гидом по Эн-Геди и Иерусалиму, Голландским высотам и Кесарии, любовались на раскопки древних мест. Иногда кто-то отставал, отвлекался на покупки или фотографирование, другим приходилось ждать. Однажды один брат вовсе потерялся, и нам пришлось изменить маршрут, чтобы найти его в Иерусалиме. Другой брат много и громко шутил и смеялся, таких было даже несколько. Некоторые пасторы все 10 дней говорили без умолку, а несколько братьев всегда были сдержаны и немногословны. Наблюдая за всем этим, я подумал, как прекрасно мы дополняем друг друга. В этом многообразии и колорите я увидел образ Церкви Христовой. Мы все такие разные, но так хорошо дополняем друг друга. Мы прощаем, и нас прощают. Но самое главное, мы любим друг друга». В будущем Господь сотворит новый город Иерусалим для всех спасенных и любящих Его. Все начиналось с Эдемского сада. Люди были сотворены Богом для общения с Ним. Они жили среди потрясающе красивой природы. Тогда их было только двое, Адам и Ева. Конечно, это был не монастырь для уединения, это было началом большого будущего. В конце времен Господь поместит нас в огромный город, где мы все будем вместе, рядом друг с другом. Каждый будет уважаем и любим, каждый получит новое имя от Господа. Это будет сотрудничество и общение всей человеческой семьи. Это и есть Церковь. Я часто думаю о церкви, о том, каким сложным путем каждый из нас шел к Богу, о том, как работал с нами Господь. О каждом человеке можно написать книгу, и это будет потрясающая, интересная книга, потому что каждый из нас – шедевр Божьего творения. А церковь – это миллионы или даже миллиарды таких шедевров. Я один из многих в его церкви. Я так рад, что Господь меня принял без раздражения и простил. Я знаю себя. Глубина, величие, непостижимость Божьей любви выходит за пределы моего понимания. Но я хочу жить этой любовью каждый день.
5: Духовная статья. Надежда Орлова. «Дети в церкви. Быть или не быть?» Вы помните себя детьми? Помните свои обиды и разочарования? Конечно, помните. Ведь детские впечатления самые яркие. Они остаются с нами на всю жизнь. Порой незначительное, с точки зрения взрослых, слово, неприметный поступок кардинально меняют жизнь ребенка. Помню, как в детстве я подошла к маме с какой-то книгой о советской героине. Там были приведены ее слова о социалистическом строе. Какой он справедливый, лучший и прочее. Девочке из книги было 10 лет, мне в то время столько же. Очевидно, ее слова звучали слишком по-взрослому. Автор перестарался. И вот я читаю маме эту фразу и говорю: «Представляешь, какая она была умная!» Мама, не отрываясь от стирки, обронила фразу. Еще неизвестно, говорила она так или нет. Меня это потрясло. Вмиг открылась дверь на новый уровень. Это было не огорчение, не радость, не разочарование и даже не обида. Это было открытие. Я поняла, что можно и нужно смотреть на мир по-другому. Сейчас в университетах есть курс лекций, который называется «Критическое мышление». Там учат студентов работать с информацией, подвергать ее критическому осмыслению. Для меня весь курс состоял в одной единственной фразе. Я помню этот момент до сих пор и считаю его одним из поворотных, главных в моем развитии. Мама, естественно, ничего такого не припоминает. Одно единственное слово взрослого человека порой составляет для ребенка университетский курс. Родители, как правило, не придают значения таким моментам, не помнят их. А если и помнят, то не видят в них ничего особенного, не осознают их важности. Удивляются, когда им об этом говорят, не верят детям, ты все преувеличиваешь, все было не так. Но дети не просто помнят. Для них тогда мир перевернулся, а дорога резко свернула в сторону. Не секрет, что одна из самых больших проблем у верующих людей – это их дети, отвергающие церковь. Дети простых верующих, пасторов, диаконов, служителей самых разных уровней, повзрослев, нередко уходят в мир. И это явление – не только нашего времени. Библия приводит много примеров таких же семейных трагедий. Вы прекрасно их знаете. Например, сыновья священника Илия. Илий был судьей и народным вождем Израиля 40 лет. Сказано, что сыновья Илия были люди негодные. Они не знали Господа. Первая книга Царств, 2:12. К сожалению, великого пророка Самуила постигли те же проблемы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга Царств, 8:1-3:5.
6: У Самуила с детства был печальный пример семьи Илия, но, к сожалению, он и сам его повторил. К тому же это стало причиной революции, народ потребовал себе царя. А дети благочестивого царя Давида? Богословы говорят, что у сладкозвучного певца Израиля, написавшего большое количество псалмов, нет ни одного посвященного радостям семейной жизни. Очевидно, в этой сфере у царя все было сложно. А наследники других праведных правителей Иудеи? Далеко не все они следовали примеру своих родителей. Что не так? Почему дети отходят в сторону? Это наша боль, наши бессонные ночи, молитвы и слезы, незаживающая рана в сердце. Проблема остается в веках и народах. Смотрим порой и удивляемся. Бывает, что подросток из неверующей семьи, преодолевая сопротивление родных, вопреки угрозам и притеснениям, идет в церковь. А тут везут на машине, создают все условия, уговаривают и упрашивают, увещевают и обличают. Все напрасно. Сначала он ходит с нами, но с кислым выражением лица, его надо подгонять. Потом он начинает пропускать собрания, при этом всегда находит вполне уважительную причину. Голова болит, уроков много, не успею сделать, в понедельник контрольная, надо подготовиться и так далее. Родители в глубине души понимают, что это отговорки, но все же соглашаются с ними, поскольку очень тяжело тащить бегемота из болота, дочь или сына на собрание. Некоторые, возможно, будут применять метод кнута и пряника, но вскоре тоже лишь бессильно согласятся с доводами чада. Дальше больше. Теперь он ходит в церковь один раз в месяц, например, на хлебопреломление или по большим праздникам. Потом перестает ходить совсем. Что делать? Теперь остается только одно – пост и молитва. И долгое ожидание, и печальные стихи, подобные молитве матери. Все помнят это стихотворение. «Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать». Сколько раз читали его в церкви, а до сих пор слушают это довольно длинное стихотворение с замиранием сердца и со слезами на глазах. Потому что актуальное. В стихотворении «Мать и отец» – страдающие персонажи, а отрицательный герой – сын-безбожник, доставивший им много горя. Но почему так случилось? Виноваты ли только дети, неблагодарные, неверующие, равнодушные, жестокие? К сожалению, часто так бывает, что семьи живут по принципу «одно дома, за стенами, за дверями, а другое – на людях, в церкви». И видят дети, что учат их папа с мамой хорошим, правильным вещам, а сами по-другому поступают совсем. Например, в церкви родители говорят очень благочестиво, чуть ли не на церковно-славянском языке. «Вчера и третьего дня», «В путь всей земли», «В простоте сердца». А дома позволяют себе окрики, оскорбления как в адрес детей, так и по отношению друг к другу. Или родители молятся и просят Бога о прощении и милости, но сами жестоки и несправедливы к детям. Несправедливы. Где уж тут о милости-то мечтать? Ребенок должен знать, что он всегда будет понят и принят. Вот он несет двойку, он боится. Вы же прекрасно знаете, почему он ее получил. Потому что болел и пропустил тему, или потому что играл вчера весь вечер на компьютере. И реакция ваша и беседа с ним должны быть разными в этих двух случаях. Но нельзя все решать криком «Опять двойка!». Вы же просите прощения у Бога и очень надеетесь на его милость. Если у родителей между собой плохие отношения, если отец унижает мать, мать не доверяет

Становится самое страшное. Ребенок полностью теряет уважение к отцу и матери. После этого их слова для него пустой звук, их ценности – ничто. Дети отвергнут и их, и то, что они проповедуют. Ребенок отвергает не Христа, а нерадивых родителей, а заодно с ними и все, что они предлагают. Душевная травма останется у ребенка на всю жизнь, потому что рухнул его мир, он остался беззащитным и одиноким. А ведь родители должны быть авторитетом для своих детей. И авторитет этот основывается не на страхе наказания, а на мудрости родителей и на их любви. И тогда пусть мнения этого мира лягут на одну чашу весов, а слово отца и матери – на другую. Вторая чаша всегда перевесит. Мы часто виним окружающий мир в том, что он учит мерзости наших детей, прививает безбожие. Школы плохие, учителя неверующие, сверстники, одноклассники развращены. Но это нормально для мира. А каким ему быть? Он находится под Божьим осуждением. И когда мир был другим? Вспомните свое детство. Разве можно назвать жизнь людей в ту пору более святой? Нет. Просто враг душ человеческих использует разные формы борьбы против Творца и Его творения. Сколько пожилых людей говорят сейчас: «Нас так воспитали, мы Бога не знаем, нас всю жизнь учили, что Бога нет». Задача сатаны всегда была одна – в союзе с миром и греховной плотью отвратить человека от Господа. Сейчас он использует другие приемы, но принципиально ничего не меняется. За пределами своей семьи ребенок сталкивается с верующими в церкви. И здесь часто возникает та же проблема, что была еще во времена Иисуса. Все знают историю, когда ученики Иисуса запрещали детям беспокоить учителя. Дети наверняка шумели, бегали и прыгали, ведь ребенку трудно сидеть тихо больше 2 минут. Если он сидит 3-ю минуту спокойно, надо мерить ему температуру. Поэтому, как и большинство людей, ученики пошли самым простым путем – запретить. На что Иисус ответил им своими знаменитыми словами: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Луки 18:16. Есть родители, которые с самого раннего возраста заставляют детей высиживать все богослужение от начала до конца. Это невозможно по чисто физиологическим причинам. Однако дискуссия по данному вопросу одна из самых острых. Заставляешь сидеть, они только и ждут, чтобы вырваться на свободу. Не заставляешь, они и в подростковом, и в юношеском возрасте не сидят на богослужении, а слоняются где-то по коридорам. Но суть не в этом, а в свободном выборе человека. Что у него в сердце? Если он выбрал Христа, пережил рождение свыше, значит, будет в церкви и тогда, когда нас нет рядом. Не выбрал, и мы не удержим. Большую роль играет также духовная атмосфера. Церковь, где на детей шипят, рискует остаться без будущего. А почему наши дети любят мир? Из-за наших глупых запретов. Это не значит, что все нужно разрешать, но надо просто и ясно объяснять свою позицию, терпеливо беседовать, а не отделываться общими фразами «это грех, Бог накажет». И объяснять не раз и не два, а столько, сколько нужно, хоть 150 раз. И все так же терпеливо и с любовью. У детей есть одна особенность – по многу раз проходить один и тот же путь в обучении. Ваши маленькие дети вновь и вновь заставляют вас читать им понравившуюся книгу. Вы ее уже видеть не можете, весь дом ее наизусть знает, а ребенок заставляет читать и слушает так, как будто в первый раз. Вы сами перечитывали какую-нибудь книгу во взрослом возрасте раз 15? Вряд ли.
А у ребенка это ложится в сердце.

сердце слой за слоем, пока не нарастет фундамент. И потом будет переход количества в качество. Дал бы только Бог нам мудрости и терпения залить это основание правильно и до конца. Но если после нравоучений сами родители поступают по-другому, то это провал всего процесса воспитания. Вы никогда не сможете в чем-то убедить ребенка так, как это сделает Бог. Молитесь, чтобы сам Господь показал друга, подругу, увлечение, компанию, все, что не служит для духовной пользы вашего ребенка в истинном свете. Просто запреты не сработают или помогут лишь на время. И еще. Ребенку должно быть дома по-настоящему хорошо и комфортно. Если этого ощущения нет, он обязательно уйдет в прямом или переносном смысле, потому что тогда найдется место, где ему лучше, чем дома. Даже если это убогий клуб, грязный подвал или мир интернета. Ребенок надевает наушники, включает компьютер и покидает вас. Живите интересами ребенка. Не отталкивайте его своей внешней набожностью, показной, демонстративной. «Мама, прочти эту книгу. Что ты скажешь? Посмотри со мной этот фильм». «Я не буду смотреть этот мирской фильм». Он посмотрит его, обязательно посмотрит. Не сейчас, так через несколько лет. И обсудит. Не с вами. С вами он вскоре вообще ничего обсуждать не будет. И вы потеряете с ним связь. Он перестанет вам доверять, и вы не будете его знать. Так становятся чужими. Запреты и ограждения – плохое воспитание, если все строится только на них. На определенном этапе оградить можно от всего – от детского сада, от начальной школы, от соседского мальчика, от мультфильма, просто сказав «нет» без объяснений и обоснований. Но вы не оградите своего ребенка от дальнейшей учебы, от работы, от жизни. Протестанты не признают монастырей, потому что помнят слова Христа: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. Почему же мы сами отправляем детей в некий монастырь? Выйдя оттуда рано или поздно, они окажутся совершенно незащищенными от соблазнов, угроз и натиска этого мира. Что будут делать беспомощные инфантильные взрослые? Проведите их по миру, когда они еще малы, но обучаемы, доверяют вам, направляются и оберегаются вами, когда вы для них настоящий авторитет. Может быть, нам кажется, что у нас в семье все хорошо. Ссоры мелкие, конфликты редкие, а в целом уважительные отношения друг к другу. Но если дети не проявляют интереса к нашим ценностям, начинают отдаляться, начните анализ с себя. Задайте вопрос: почему это происходит? Община тоже должна задавать себе вопрос: почему наши дети уходят в мир? Что не так? Именно это должно быть предметом рассуждений и молитв, а не внешний вид подростков или бесчинное поведение трехлетнего малыша во время воскресной проповеди. И уж тем более не обличайте сурово его родителей, чтобы они свое огорчение не выместили на бедном ребенке. У каждого свой опыт. На один пример или тезис можно привести 10 других, доказывающих едва ли не противоположное. Пускать или не пускать, запрещать или разрешать. Решение вы принимаете в совете друг с другом и в молитвенном общении с Богом, с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка. Но при этом необходимо быть чуткими, твердо, но нежно держать руку на пульсе. И помнить, что каждое наше слово, каждый поступок может повернуть ребенка лицом к Богу или спиной.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирается мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя,
и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира,
от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: родные.
1: Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должен.

хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так.

0: Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».
1: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У них сегодня юбилей.
2: Кофе, чай.
3: Это ж сколько времени прошло с тех пор, когда вы были такими, как мы.
4: Ой, летит безжалостное время.

0: Моя мечта.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
2: Волна благословения.
1: Наш сайт интернета segenswelle.de.
2: Слушать радио, познавать Бога.
3: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Вопрос такой: как поступать нам, если нас раздражают люди? Сегодня на вопросы будет отвечать пастор Вильгельм Бош.

Название темы не совсем точное. Если нас раздражают другие, а они нас раздражают, это же так. Ведь нас обязательно кто-нибудь раздражает, не так ли? Я даже рискну спросить. Пусть отзовется тот, кому никто не действует на нервы. Вот видите, никто не отзывается. Нас раздражают, это факт. Никаких «если». Это же в порядке вещей. Разве я не прав? О да, мы страшно действуем на нервы друг другу. Не все. Моя жена, например, меня не раздражает. Но многие другие меня часто раздражают. И вас тоже? Ну, конечно же. Поэтому мы и ссоримся. В семьях, между соседями, на предприятиях и даже в христианских кругах люди постоянно действуют друг другу на нервы. Повсюду только и слышишь разговоры об этом действии на нервы. Существует множество людей, которые могли бы сказать: «У меня было бы все хорошо, если бы не тот или не та». Таким образом, этот кто-нибудь становится бельмом не только в глазу, но и в жизни. И об этом следует поговорить. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Друзья мои, я хотел бы подробнее остановиться на этом вопросе. Видите ли, может случиться, что кто-то немного покашливает, а в действительности у него заболевание легких. Тут уже карамельки от кашля не помогут, но должно последовать более глубокое обследование и другое лечение. Вы понимаете это сравнение? То, что мы друг друга раздражаем, только признак того, что организм человека нездоров. Это раздражение имеет гораздо более глубокие корни, чем, к примеру, то, что соседка вам немного не по душе. Поэтому я хочу ответить на этот вопрос в более широком плане. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Видите ли, мое мировоззрение основано на Библии. И я нахожу его единственным верным, ибо все остальное лет через 20 так или иначе придется выбросить на свалку. А Библия говорит: Бог создал мир совершенным. Тогда Адам не раздражал Еву, а Ева Адама. Существовала полная гармония. И тем более живой Бог не раздражал людей, а люди не раздражали Бога. Там все было в согласии. Бог с людьми, а люди между собой. Но вот Библия повествует, что на заре истории человечества произошла первая катастрофа. Библия называет ее грехопадением. Повествуется о том, что человек был искушаем. Он не должен был есть плодов с определенного дерева. Бог ему это запретил. Но ему предоставлено право выбора, и он выбирает зло, непослушание. Он берет запретный плод. В то же мгновение, когда в начале истории человечества происходит грехопадение, вся гармония нарушается. Тогда Бог и люди разлучаются. Бог изгоняет человека из рая и перед входом ставит херувима. С тех пор мы с Богом разлучены. С тех пор мы раздражаем Бога, а Бог нас. Начните-ка говорить с людьми о Боге. Они сразу же раздражаются. Прекратите, наконец, об этом. Никто не знает, существует ли он на самом деле. Между Богом и нами ужасная пропасть. В тот же самый момент разделились и люди. Это стало ясно уже по детям Адама и Евы. Уже с того времени люди стали друг друга раздражать. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. Однажды земледелец Каин трудился мотыгой на поле. Но вот приходит Авель. Я представляю, как в Каине все перевернулось. Скорей бы ушел этот кроткий подлиза. Видеть его не хочу. Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Тогда Каин наносит удар по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Друзья мои, мы все цивилизованы и поэтому не убиваем друг друга мотыгой. Но если вы читаете газеты, то встречаете нечто подобное. И если припомнить крупномасштабные процессы истребления во времена Третьего Рейха, то в сущности в них тот же каинский смысл – ненависть к людям. Таким образом, истреблены сотни тысяч людей. Каин приходит в себя, когда видит Авеля мертвым перед собой. Он слегка испуган. Но потом он роет яму, опускает в нее труп и прикрывает его землей. Он оглядывается по сторонам и убежден, что свидетелей нет, никто его не видел. Мы, люди, ведь всегда так думаем. То, чего никто не видел, на самом деле и не происходило. О, если бы вы знали, какие темные истории повсюду сопутствуют людям. Каин уходит, ему становится не по себе. Но вдруг он слышит голос: «Каин!» Кто бы это мог быть? Каин. Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. Живой Бог.
Он все видел, он был немым свидетелем. Каин, где твой брат Авель?» Каин еще сопротивляется. «Я же не нянька своему брату Авелю. Разве я сторож брату моему?» «Каин, — сказал Бог, — голос крови брата твоего взывает ко мне от земли». Теперь вы видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Люди разлучились. Бог раздражает Каина так же, как он раздражает многих вас. Но мы не сможем избавиться от наших близких, так же, как мы не можем избавиться от Бога. Таков мир, в котором мы живем. Да, объяснения теперь бесполезны. Например, никакие разговоры о Боге милостивом не помогут. Между Богом и нами теперь стена, пропасть. Во время войны, когда мой дом и половина Эссена горели, ко мне подбежала женщина, крича: «Как только ваш Бог может такое допускать?» На это я ей ответил: «Мой Бог может такое допустить. Может быть, Бог является вашим врагом?» Со времени грехопадения все разъединилось, Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. И в этом кроется причина того, что люди нас раздражают. Если у вас есть соседка, которая вас раздражает, то причиной тому является грехопадение, то есть то, что мы, люди падшие, разлученные с Богом. Поэтому всякие объяснения теперь бесполезны. Недавно я побывал на швейцарской границе. На пограничной заставе висел плакат. Он гласил: «Сообща лучше». Я подумал: «Ясно. Только плакат мне не поможет, если люди меня раздражают». Или такой плакат, который я видел на днях: «Будьте взаимно вежливы». Американцы на каждом углу развешивают плакаты такого содержания: «Улыбнитесь приветливо». Но в сущности это делу не поможет. Разве я не прав? Нет, убеждать бесполезно. Помню, как, будучи еще молодым теологом, я часто бывал в одной семье, в которой все были в ссоре. Все родство жило в одной местности и полностью перессорились. В один из вечеров я их всех созвал и с присущим мне воодушевлением попытался их всех примирить. Тогда я натер себе на языке мозоль. Часов в 11 вечера они, примирившись, пожали друг другу руки. Я был очень счастлив и подумал: из меня в будущем получится дельный пастор, если начало уж такое хорошее. Радостно я пошел домой и безмятежно заснул. Утром, повстречавший одну молодую женщину из примиренных, я сказал: «Как хорошо было вчера вечером, не правда ли?» «Хорошо», — возразила она. «Разве вы не знаете, что произошло?» «Что же?» — спросил я бледнее. «Оказывается, по дороге домой все снова перессорились, а потом дело пошло еще хуже». «Вы смеетесь?» «Но мне не было смешно. Я вдруг понял, что с грехопадением дело обстоит очень серьезно, что мы с Богом и с ближними разлучены, и что здесь даже самым добрым словом не поможешь». Часто люди мне пишут: «Дорогой господин пастор, там и там у меня родственники, которые в ссоре между собой. Не могли бы вы их навестить?» В таких случаях я отказываю, так как знаю, что добрым словом здесь не поможешь. Подумайте-ка о людях, которые вас раздражают. Я бы мог вас долго убеждать, но все было бы бесполезно. В этом-то и весь ужас. Я хочу вам рассказать о семье, которую я посетил. Приходит домой 17-летний сын, неуклюжий, в синих джинсах, с лохматой шевелюрой. Я заметил, что отец начинает раздражаться. «Вы только посмотрите на него!» — говорит он. «Посмотрите на него!» Отец порядочный и корректный служащий. Представьте, как в отце все переворачивается, когда он видит небрежность своего сына. Или в другой семье любящая мать, христианка, видя, как дочь подкрашивает губы, не сдержавшись, говорит: «Как она мне действует на нервы!» Не то же ли самое и повсюду? Когда я одному разведенному мужу пытался объяснить, что он грешит, то он мне возразил: «Перестаньте, господин пастор. Меня уже одно то раздражает, что моя жена чавкает, хлебая суп». Вы находите это слишком смешным? Я же нахожу это ужасающим. Вы говорите: это мелочи? Мелочи? Это признаки того, что мир во время грехопадения выпал из Божьих рук, и что мы живем в падшем мире, как люди без Бога. Это раздражение иногда может принять очень скверный оборот. Я знаю одну молодую девушку в Эссене, у которой рассеянный склероз, и она совершенно парализована от этой ужасной болезни. Она живет в маленьком доме. Рядом живет отчаянный парень, который вечером с 7:30 до 11 любит смотреть телевизор на большой громкости. Бедная больная девушка должна была все это через тонкую стенку слушать вечер за вечером, час за часом.
Она просила его немного убавить громкость телевизора, но парень в ответ еще больше увеличивал громкость. Представьте себе, это продолжалось год за годом, вечер за вечером, час за часом. Какими чудовищными и какими подлыми мы можем быть? Вы себе можете представить, как бедную девушку раздражал этот человек? А этого парня, конечно, раздражала девушка. За стенами шла борьба, которая делала жизнь невыразимо трудной. Когда я был еще совсем молодым пастором, у меня было 150 конфирмующихся. Я начал их посещать. Все они жили в многоквартирных домах. Во время первого посещения я обнаружил в доме скандал. То же было при втором и третьем посещениях. Тогда на конфирмационном часе я попросил встать тех, кто не был в ссоре. Встали только трое или четверо. «А остальные все в ссоре?» – спросил я и получил утвердительный ответ. Тогда я спросил тех, кто не был в ссоре, «А почему у вас обходится без ссор?» Они ответили, что живут одни. Вот такое положение. Нам нужно быть радостными, нужно трудиться, а при этом наши нервы постоянно разрушаются. Когда что-нибудь падает нам на ногу, нам больно. Если кто-нибудь нам постоянно действует на нервы, это становится невыносимым. Если бы мне нечего было больше сказать, кроме того, что сказано, я бы и не начинал. Но у меня есть чрезвычайно важная весть, удивительная весть. В своем непостижимом милосердии живой Бог вмешивается во всю эту неразбериху взаимных раздражений и досад. Весь этот горемычный мир лежит перед взором Божьим, и Бог принимает меры. Его вмешательство чудесно. Это самая восхитительная весть Библии. Он разрушает стену, которая разделяет нас с Ним, и снисходит к нам в Своем Сыне Иисусе. То, что наша современная жизнь непочтительно отстраняет Евангелие об Иисусе, не говорит против Евангелия об Иисусе, но свидетельствует о недальновидности нашего времени, так как Иисус является единственным шансом нашего спасения. Что может быть более величественным, чем то, что совершил Бог, разрушив стену между Ним и нами, послав Сына Своего в этот мир, разобщенности с Богом, раздражения и раздоров? Пришествие Сына Божьего Иисуса Христа совершенно меняет ситуацию. Иисус дарит мир с Богом. А теперь я хотел бы вам показать, что в Иисусе все соединяется. Иисус не был разобщен с Богом. Иисус – Сын Божий. Недавно мне было сказано, Иисус был таким же человеком, как и каждый из нас. В крайнем случае, он был основателем религии. На это я ответил. Тогда, очевидно, вы имеете в виду кого-то другого. Я имею в виду того, кто сказал о себе, что он приходящий с небес, а мы сущие от земли. Да, я говорю о нем, о Сыне Бога Живого, имя которого чудный, посредством которого Бог вторгся в наш погибший проклятый мир. Кроме того, его никто из людей не раздражает. Его не раздражает даже Иуда, предавший его. Меня раздражает тот, кто меня предает. Иисус любит Иуду до конца. Вам нужно представить историю Иисуса как человека, которого никто не приводил в раздраженное состояние. Вот, например, чудесная история, происшедшая в последний вечер перед его смертью, когда он с учениками совершал вечерю. В странах Востока люди не сидят на стульях, но возлежат вокруг стола на широких подушках. Мне трудно представить, как люди могли есть в таком положении. По крайней мере, мы бы лежа не могли есть при помощи вилки и ножа. Но они ели. Прежде всего, они сняли сандалии. Там было так принято. Затем омыли ноги от дорожной пыли. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, что Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взгляда. Ведь один из них должен принести воду и омыть остальным ноги. А Иоанн самый молодой и раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает, как Петр действует мне на нервы, вечно он мне указывает. Ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног. А Иаков думает, что ему это не к лицу, он же один из любимых учеников, пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг другом, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге. Неужели он пойдет за водой? Но он идет, берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет все ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Якову, Матфею. Я чуть было не сказал и мне. Таков Иисус, тот, в котором все. Бог в нем, а он возлюбил всех. Я хотел бы вам изобразить Иисуса, висящего на кресте. Там он мне дорог больше всего.
как бы мне хотелось оказаться вместе с вами на том холме пред вратами Иерусалима, где ревет толпа народа, где с копьями стоят римские воины, где над головами высятся три креста. Я имею в виду средний крест, того с терновым венцом. Я хотел бы вам представить его. Друзья мои, он умирает там за вас, чтобы извлечь вас из этого жалкого состояния, находясь в котором вы раздражаете других, раздражаете сами себя, и другие тоже раздражают вас, и примирить вас с Богом. Если вы хотите, чтобы все, что находится между вами и Богом, было устранено, пойдите к кресту Иисуса. Этот Иисус, умерший за вас и воскресший, является Божьим посланником мира. Оставьте все свои сомнения, которых у вас предостаточно, и придите в распростертые объятия Иисуса. Сложите к ногам Его все свои прежние привычки и грехи. Вы это сможете совершить, если будете взирать на крест Иисуса. Протяните Ему свою руку и скажите: «Тебе я хочу принадлежать». И это будет вашим первым шагом к примирению с Богом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы нашли мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иисус – Божий посланник мира. Примите его. Досадно, что многие люди, хотя и слышали об этом, примирения с Богом не достигли. Это ужасно. Я хотел бы приложить все усилия ради ваших сердец, ради ваших душ, чтобы вы приняли Божьего посланника мира. Сегодня у меня была беседа с несколькими журналистами. Разговор зашел на тему о том, что же в настоящее время нужно принимать всерьез. Я им сказал откровенно, что после пережитых мною двух войн и нацизма, я не знаю, что еще можно принимать всерьез. Пустые фразы, которые мне предлагают международные пророки и политические деятели? Да они сами не принимают их всерьез. Я тоже. Я не знаю, что между небом и землей можно было бы принять всерьез, кроме Божьего посланника в лице Иисуса. Это я могу принять всерьез. Это единственное, что еще можно воспринимать всерьез. Это стоит сделать. Если здесь есть молодые и пожилые люди, которые скажут, что не могут ничего принимать всерьез, то Евангелие как раз об этом говорит для вас. Бог необычайно серьезно относится к вам в Иисусе. Теперь и вы всерьез примите Его предложение мира в Иисусе. Видите, Иисус нас вновь соединяет с Богом. Ваша беда в том, что вы, возможно, называете себя христианами, являетесь исправными плательщиками церковного налога, но не имеете мира с Богом. Я говорю вам, Иисус умер и за вас, взявший ваши грехи на Себя, чтобы вы сейчас обратились к Нему. Пали ниц пред Ним и могли сказать: «Господи, к Тебе идет погибший грешник. Я теперь в Тебя верю. Я принимаю Тебя. Это приведет вас к жизни, к примирению с Богом». Иисус дарит мир с ближним. Но там, где посредником становится Иисус, происходит не только примирение с Богом, но и с ближним. Тогда наступает конец всякому раздражению. Сейчас внимательно послушайте. Среди вас есть прекрасные христиане, но если вас другие люди раздражают, то не все в порядке. Ясно ли вам это? Вы скажете: «Вы бы знали мою соседку, эту козу». А я вам говорю, пока вы ее не полюбите, у вас не все в должном порядке. Если Иисус вторгается в нашу жизнь, то раздражение, постоянно вызываемое кем-то, проходит. Видите ли, в ком пребывает Иисус, тому Он дарует мир с Богом и мир с тем, кто нас раздражает. Если есть люди, которые вас раздражают, то вам нужен Иисус. Ничто иное вам не поможет, ваши нервы не выдержат такой жизни. Иисус должен вас примирить с Богом и стать вашим достоянием, тогда и с другими будет все хорошо. У меня есть очень близкий для меня друг. У него хорошая квартира, но у владельца, который сдает ему квартиру, скверный характер. И к тому же он очень жаден на деньги. И вот на днях хозяин квартиры прислал ему бессовестное письмо, в котором приказал сделать то-то, заплатить за то-то. Вот мой друг рассказывал: «Волосы у меня встали дыбом. Я пошел к письменному столу, чтобы ему ответить. Вдруг передо мной встал образ Иисуса, умершего за меня и за хозяина квартиры. Я уже не мог ответить так резко. Тогда я пошел к нему и сказал: «Послушайте-ка, неужели мы действительно будем так разговаривать с друг другом? Мы же оба порядочные люди. Может быть, мы здраво поговорим? Я вас действительно уважаю, поэтому нет необходимости со мной так поступать». Хозяин был побежден так, что скандал не состоялся. Теперь они добрые друзья. Хозяин со скверным характером и последователь Иисуса.
Позвольте мне еще что-то рассказать. Будьте внимательны. Я знаю одного человека по имени Дапоца. Он французский евангелист. С тех пор, как он побывал в концлагере, у него раздробленная рука. Он-то мне и рассказал одну историю, которую я никогда не забуду. Однажды во время обеда в концлагере меня вызвал начальник. Меня завели в комнату, где был накрыт стол. На столе стоял только один прибор. Пришел начальник лагеря. У меня был волчий голод. Начальник лагеря сел за стол, а ему преподнесли фантастические блюда, одно за другим, тогда как я должен был спокойно стоять и смотреть. Всем своим видом он показывал мне, как ему вкусно, а я умирал от голода. Но этого еще было недостаточно. В конце ему принесли кофе, и он положил на стол сверточки и говорит: «Посмотрите-ка, ваша жена из Парижа прислала вам печенье». Я знал, что у них там было плохо с питанием. Как же мне пришлось экономить, чтобы испечь это печенье. И вот начальник лагеря это поедает. Я попросил его: «Дайте мне хотя бы одно, я его есть не буду, но хотя бы взять на память о моей жене». Но, смеясь, он съел все до последнего. Это был момент, когда раздражение достигает высшей точки – ненависти. Дапоца продолжал: «В то мгновение мне стало ясно, что означает «любовь Божья излилась в наше сердце». Я мог любить этого человека. Я думал: бедный ты человек. Нет такого, кто мог бы тебя полюбить. Тебя окружает лишь ненависть. Как все же хорошо мне быть Детем Божьим». Вы понимаете? Дапоца мог питать к нему сочувствие и милосердие. Этот человек не раздражал его. Начальник это почувствовал. Он вскочил и выбежал. После войны Дапоца как-то навестил его. Тот побледнел. «Вы хотите отомстить?» «Да», — ответил Дапоца, — «я хочу вам отомстить. Я хотел бы выпить у вас чашку кофе. Я привез с собой торт. Мы теперь вместе сядем и поедим». Человек тот вдруг понял: тот, кто находится под властью Иисуса, не может уже ненавидеть. Он свободен от раздражения, так как любовь Божья излилась в его сердце. «Я старый пастор крупного города, очень часто слышал, как сетуют. Я так одинок. Меня никто не любит. Я не могу больше такое слушать. В таком случае мне хочется сказать: а ты? Где человек, который бы мог сказать о тебе: он мне оказал любовь? Знаете ли, я нахожу глупым, когда люди постоянно сетуют. На свете не существует любви, а сами холодны, как сосульки. Простите меня за грубое выражение, но я происхождением из Ружской области, а там говорят грубо. Когда я это понял, то решил, что буду проявлять любовь. И вдруг заметил, что мы вовсе не в состоянии проявлять ее. Наше сердце невыразимо эгоистично. Существуют люди, которых можно любить, так как они симпатичны нам. А те, которые действуют на нервы? Я вспоминаю беседу с одним рабочим коммунистом, который говорил: «Мы участвовали в Шанхае в демонстрации кули». На это я возразил: «Это прекрасно. А каковы ваши отношения с соседом?» И у него выскочило: «Если я его встречу, то он у меня получит». Понимаете? Люби своего дальнего, это не так трудно, но люби своего ближнего, это уже посложнее. Итак, я считаю, что мир сможет стать иным лишь тогда, когда я смогу полюбить своего ближнего, в том числе с тяжелым характером, опасного, желающего мне зла. Мне самому это не под силу. Это дар Божий. Друзья мои, это, конечно, непросто. Я сам это испытал. А именно, когда Иисус вселяется в нашу жизнь и дарует нам мир с Богом, и затем хочет даровать нам мир с ближним, то это очень болезненно, так как Он нам тогда показывает, что мы раздражаем других намного больше, чем они нас, что другим нас терпеть намного труднее. С тех пор, как я знаю Иисуса, Он показывает мне мои проступки по отношению к другим. И тогда становится все виднее, что Спаситель умер на кресте и дает прощение грехов. Вы понимаете, самую большую революцию в мире творит Иисус, но его нужно принять. И поэтому я прошу вас, чтобы вы не только слушали все это, но и приняли Иисуса всерьез. Я желал бы, чтобы вы сказали: «Я нашел Иисуса, а Он нашел меня».

вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Семья. Отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на Земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздников. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: «Моя мать?» Сен-Клэр встал, подошел к портрету, висевшему на другом конце комнаты, и смотрел на него с выражением глубокой любви. «Моя мать была неземное существо. Не смотрите на меня так. Вы знаете, что я хочу сказать. Я не сомневаюсь, что она принадлежала к числу смертных. Но насколько я могу припомнить, в ней не было и следа человеческой слабости или заблуждений. Все, кто еще помнит ее, невольники и свободные люди, слуги, друзья, знакомые, родственники, все скажут вам то же самое. Так вот, сестра, эта мать долгое время удерживала меня от полного неверия. Для меня она была олицетворением Евангелия, живым доказательством его истины». «О, мама, мама!» — сказал Сен-Клэр, восторженно складывая руки. Затем, сдержав себя, он сделал несколько шагов назад и, усевшись на диван, продолжал. «Брат и я были близнецы. Говорят, что близнецы должны походить друг на друга, но мы были противоположностью во всех отношениях. У него были черные огненные глаза, совершенно черные, как уголь, волосы, энергичный прекрасный римский профиль и очень смуглый цвет кожи. У меня голубые глаза, золотистые волосы, тип греческий, нежный цвет лица. Он был деятелен и наблюдателен, а я мечтателен и ленив. Он был великодушен с друзьями и равными, но горд, властолюбив и требователен по отношению к низшим и беспощаден к тем, кто ему сопротивлялся. Мы оба были правдивы. Он от гордости и мужества, я из-за какого-то отвлеченного идеализма. Мы любили друг друга, как вообще любят братья. Он был любимцем отца, я – матери. Я был наделен болезненной впечатлительностью по отношению к окружающему, чего совершенно не понимали отец и брат, и в чем не могли мне посочувствовать. Но мать меня понимала. Когда я ссорился с Альфредом, и отец строго глядел на меня, я обыкновенно уходил в комнату матери и сидел там. Мне кажется, я и теперь еще вижу ее бледное, кроткое лицо. Ее взгляд нежный, глубокий и серьезный. Ее белое платье. Она всегда была в белом. И я каждый раз думал о ней, читая в Откровении описание святых, одетых в длинные белые одежды. Она обладала всеми талантами, в особенности музыкальным, и проводила долгие часы за органом, исполняя торжественные, строгие гимны католической церкви. Когда она пела, голос ее скорее напоминал голос ангела, чем обыкновенной женщины. Тогда я клал голову к ней на колени и плакал, мечтал, и чувствовал. Нет, я не в состоянии передать словами то, что я чувствовал. В то время никто не сомневался в законности рабства, как и теперь, и никто не видел в нем ничего плохого. Отец мой был прирожденный аристократ. Я думаю, что до рождения он принадлежал к высшему кругу духов и принес с собою на землю всю их гордость, потому что она была ему присуща. Он был проникнут ею до мозга костей, хотя сам по происхождению был бедным и незнатным человеком. Брат мой был точным его портретом. Аристократы, как вы знаете, везде одинаковы. Они симпатизируют людям лишь постольку, поскольку это допускается их общественным положением. В Англии этот предел один, в Бирме другой, в Америке третий. но аристократы этих стран никогда не переступают его. То, что было бы несчастьем, вопиющей несправедливостью для человека их круга, кажется им самой обыкновенной вещью в более низкой среде. Для моего отца раздельной линией был цвет кожи. Среди равных себе не было человека более справедливого и великодушного. Но негры всех оттенков казались ему чем-то средним между человеком и животными, и все свои идеи справедливости и великодушия он основывал на этой точке зрения. Конечно, если бы его вдруг спросили, есть ли у негра бессмертная душа, он после некоторого раздумья нерешительно ответил бы, что это возможно. Но он мало заботился о духовных вопросах. Его религиозное чувство не шло далее почитания Бога как главы высших классов. Моему отцу принадлежало около 500 невольников. Он был человек непреклонный, пунктуальный, деловой. У него все должно было идти по известной системе. И раз заведенный порядок поддерживался с неослабной аккуратностью и точностью. Если вы представите себе, что исполнителями являлись лживые, ленивые и небрежные негры, проживавшие всю жизнь бестолково и беспечно и умеющие только отлынивать, как говорят у вас в Вермонте, вы поймете, что на плантации происходили вещи, которые казались ужасными и удручающими такому чувствительному ребенку, каким был я. Кроме того, у моего отца был надсмотрщик, высокий, сухопарный малый, с крепкими кулаками. Он прошел настоящую школу зверства и жестокости и получил своего рода диплом, применявший к делу. Моя мать не могла его выносить. Я тоже. Но он имел необыкновенное влияние на моего отца. Этот человек был неограниченным повелителем плантации. Я был еще ребенком, но меня и тогда уже привлекало все, касающееся человека. Ну, нечто вроде страсти к изучению жизни во всех видах и формах. Я постоянно бывал в хижине негров, на полях среди рабочих и, конечно, был их любимцем. Мне сообщались всевозможные жалобы и обиды, которые я передавал матери, и мы вместе изобретали меры для противодействия злу. Нам удавалось препятствовать жестокостям или ослаблять их, и мы радовались возможности делать добро. Но вдруг, как это часто бывает, мое усердие оказалось чрезмерным. Стабс, так звали надсмотрщика, пожаловался отцу, что он не в силах управлять рабочими, и заявил, что должен отказаться от своей должности. Отец мой был нежным и снисходительным мужем, но вместе с тем никогда не отступал перед тем, что считал необходимым. С того времени он, как скала, стал между нами и рабочими. В выражениях полных почтительности, но совершенно определенных, он дал понять моей матери, что она полная хозяйка в доме, но что он не может допустить ее вмешательства в управление плантацией, хотя уважает и почитает ее выше всех. Я часто слышал, как моя мать спорила с ним и пыталась разбудить в нем сострадание. Но самые чувствительные речи он выслушивал с удручающей вежливостью и хладнокровием. «Все сводится к тому, — говорил он, — расстанусь ли я со Стабсом или удержу его?» Стабс – самоисполнительность, честность, трудолюбие, у него большая деловая сообразительность, и он настолько гуманен, насколько это принято. А если я оставлю его, я должен, безусловно, поддерживать его распоряжение, хотя бы иногда и случались мелочи, заслуживающие порицания. В управлении необходима известная строгость. В отдельных случаях общие правила могут иногда казаться жестокими. Последний аргумент казался моему отцу достаточным оправданием всех случаев жестокости, о которых ему говорили. Произнося это, он обыкновенно ложился на диван, как человек, исполнивший свой долг, и спокойно засыпал или читал газету. Отец мой обладал именно теми качествами, которые создают государственного человека. Без малейших упреков совести он разделил бы Польшу так же легко, как апельсин, и растоптал бы Ирландию самым хладнокровным систематическим образом. Мать с отчаянием должна была уступить. Никто не знает, как страдают подобные ей благородные и чувствительные натуры, одинокие и беспомощные, без всякой поддержки среди несправедливостей и жестокостей. Они обречены на вечные страдания в этом аду, который называется светом. Моей матери оставалось лишь одно – стараться передать детям свои воззрения и чувства. Но что бы вы ни говорили о воспитании, в сущности люди остаются такими же, какими их создала природа. Альфред родился аристократом. Когда он вырос, все его симпатии, все рассуждения стали аристократическими, вопреки стараниям и увещаниям нашей матери. Что касается меня, то ими было проникнуто все мое существо. Мать никогда прямо не оспаривала идей моего отца. Никогда, по-видимому, не противоречила ему. Но в то же время старалась со всей силой своей серьезной и глубокой натуры вдохнуть в мою душу высокую идею о достоинстве и ценности человеческой души вообще. Помню, с каким трепетом я следил за ее движениями, когда, указывая мне на звездный свод, она говорила: «Смотри, Огюстин, душа самого ничтожного, самого невежественного из наших бедных негров будет существовать, тогда как все эти миры исчезнут. Душа бессмертна, как Бог». У нее было несколько прекрасных старинных картин. Одна из них, производившая на меня особенное впечатление, изображала Христа, исцеляющего слепого. «Вот, Огюстин, — говорила она, — этот слепой был несчастный, отвратительный нищий. А Христос не захотел исцелить его издали, как он это делал с другими. Он подозвал его и возложил на него руки. Помни об этом, сын мой. Если бы я вырос под ее влиянием, она воодушевила бы меня для великих дел. Я мог бы сделаться реформатором, мучеником. Но, увы, я расстался с нею, когда мне было 13 лет, и я не видел ее более». В течение нескольких минут Сен-Клер молчал, опершись головою на руки. Затем он поднял голову и продолжал: «Что за жалкая и презренная ветошь, так называемая человеческая добродетель? В большинстве случаев это вопросы широты и долготы, географического положения местности и темперамента. По большей части ничто иное, как случайность. Ваш отец, например, поселился в Вермонте, где вы одинаково свободны и равноправны. В свое время он был членом и служителем церкви и затем присоединился к обществу аболиционистов и считает нас немного лучше язычников. Между тем, во всех отношениях, как по характеру, так и по привычкам, он совершенно такой же, как и мой отец. У меня для этого 50 доводов против одного. Тот же ум, твердый, определенный, властолюбивый. Вы хорошо знаете, что никогда нельзя было убедить никого из вашей деревни, что старый Сен-Клер не считает себя выше их. И все от того, что хотя он и попал в демократическую среду и проникся демократическим духом, но в сущности он такой же аристократ, как и мой отец, владевший 500 или 600 негров». Мисс Офелия хотела протестовать. Она отложила вязанье, чтобы заговорить. Но Сен-Клер остановил ее.
3: «Я знаю наперед, что вы скажете, сестра. Я вовсе не говорю, что они и теперь похожи друг на друга. Один находился в среде, где все противодействовало его природным склонностям. Другой, где все их поощряло. Вследствие этого один сделался старым демократом, упорным и горделивым, другой – старым деспотом, одинаково упорным и надменным. Если бы они оба владели плантациями в Луизиане, они были бы похожи, как две пули, отлитые в одной форме».
4: «Огюстин, какой вы непочтительный сын!» —
2: — воскликнула мисс Офелия.
3: «Да я вовсе не хотел сказать что-нибудь обидное. Но ведь вы знаете, что у меня не особенно развито чувство почтительности».
2: Возвращаясь к своему рассказу, я прибавлю, что после смерти отец оставил мне и моему брату-близнецу все состояние с тем, чтобы мы разделили его как хотим. На свете нет человека более благородного сердца и более великодушного, чем Альфред, по отношению к равным себе. Поэтому все наши денежные дела устроились превосходно, без малейшего спора или тяжелого чувства. Мы вместе стали вести дела на плантациях. Альфред, будучи энергичнее и способнее в делах, чем я, сделался превосходным плантатором и достиг удовлетворительных успехов. Но двухлетний опыт доказал, что мне невозможно было оставаться участником его предприятия. Иметь в распоряжении толпу из 700 негров, которых я не мог знать лично, и интересоваться каждым в отдельности, мне было невыносимо. Я не мог видеть, как их продают, кормят, рядами ведут на работу, как стадо скота, допуская для них как можно меньше самых обычных радостей жизни и требуя как можно больше работы. Я не мог смотреть на управителей, которым вечно необходим кнут. Первый, последний и единственный аргумент их оправдания. Все это глубоко меня возмущало, и когда я думал о ценности бессмертной души, чему учила меня мать, это даже мне казалось ужасным. Напрасно говорят, что невольники любят свое рабство. Я никогда не мог выносить пошлостей, какие расточаются некоторыми из северян, старающихся оправдать наши грехи. Мы все это знаем лучше их. Разве можно поверить, что человек может быть доволен, работая каждый день, всю жизнь, от первого солнечного луча до темной ночи, под неусыпным надзором, не имея ни собственной воли, ни желаний, вечно согнувшись над одной и той же утомительной и однообразной работой, чтобы получить за это две пары панталон и пару башмаков в год. Но и ночлег, и пищу, необходимые опять-таки для той же работы. Желаю испытать это на себе всем, кто думает, что человеческое существо может довольствоваться такой жизнью.
4: «Огюстен, я всегда думала, что вы, южане, одобряете рабство и считаете его справедливым, согласным с Писанием».
3: «Какие глупости! До этого мы еще не дошли. Альфред, отъявленный деспот, и тот не выдвигает подобного довода». «Нет, он просто опирается на доброе старое право сильного. Он говорит, и по всему справедливо, что американские плантаторы поступают со своими неграми таким же образом, как английские аристократы и капиталисты обращаются с низшими классами, то есть эксплуатируют их душу и тело для своей выгоды и пользы. Он одобряет и тех, и других, и я считаю это, по крайней мере, последовательным». Он рассуждает таким образом потому, что, как я говорил вам, он родился аристократом. Я же не верю этому, потому что рожден демократом.
4: «Можно ли сравнивать подобные вещи?» — возразила мисс Офелия. «Английский рабочий не продается, не покупается, не разлучается с семьей, никто его не бьет».
3: «Но он зависит от своего хозяина так же, как если бы был куплен им». Рабовладелец избивает до смерти непокорного раба. Капиталист морит голодом рабочего. Что же касается прочности семьи, то неизвестно, что хуже – продавать детей в рабство или видеть, как они умрут с голода.
4: «Но вы не оправдываете же рабство, доказывая, что оно хуже других ужасных вещей».
3: «Я вовсе не намерен этого делать. Напротив, я утверждаю, что мы злоупотребляем человеческими правами самым очевидным, самым дерзким образом. Покупать человека как лошадь, осматривать его зубы, ощупывать его тело, испытывать его силу, прежде чем заплатить за него. Иметь барышников, негроторговцев, продавцов души и тела. Все это наглядно показывает цивилизованному миру эксплуатацию одного класса людей для пользы и усовершенствования другого, без всякого соблюдения интересов первого.
4: «Я никогда не смотрела на это с такой точки зрения», — сказала мисс Офелия. Я немного путешествовал по Англии, много читал о положении низших классов этой страны и действительно думаю, что Альфред прав, утверждая, что его рабы живут лучше, чем большинство английских рабочих. Но не подумайте из моих рассказов об Альфреде, что он жестокий человек. Он вовсе не таков. Он деспот неумолимый в случае неповиновения. Он способен застрелить как собаку непокорного ему невольника, без малейшего упрека совести. Но, в общем, он даже гордится тем, что хорошо кормит и содержит своих рабов. Когда мы хозяйничали вместе, я всегда настаивал, что следует позаботиться об их духовных потребностях. Чтобы сделать мне удовольствие, Альфред пригласил пастора, который обучал их катехизису каждое воскресенье. Хотя в глубине души полагал, что это все равно, как если бы он заставил пастора учить катехизису собак и лошадей. Несомненно, что нельзя сделать многое в течение нескольких часов в неделю с человеком грубым и необузданным, с самого рождения находившимся во власти пагубных и развращающих влияний. Учителя воскресных школ для фабричного населения Англии и для негров наших плантаций, вероятно, подтвердили бы это. Притом у нас еще можно встретить поразительные исключения, потому что негры от природы гораздо восприимчивее к религиозному чувству, чем белые.
5: «Огюстен, как решились вы бросить вашу жизнь на плантации?» — спросила мисс Офелия.
4: «Мы вели дело вместе до тех пор, пока Альфред не убедился, что я не создан быть плантатором. Он считал нелепым мое недовольство после всех перемен, реформ и усовершенствований, какие он сделал в угоду моим воззрениям. В сущности же, мне было ненавистно рабство само по себе. Владеть этими мужчинами и женщинами, поощрять вечное невежество, грубость, пороки лишь для того, чтобы эти люди зарабатывали деньги? Да к тому же я часто вмешивался в подробности. Сам по себе я величайший лентяй, какие только бывают на свете. Я всегда питал особую симпатию именно к ленивым. Когда эти несчастные клали камни на дно своих корзин с хлопком, чтобы увеличить их вес, или набивали мешки землею, прикрывая их сверху хлопком, мне всегда казалось, что на их месте я сделал бы то же самое, и у меня не хватало духу позволять их бить за такую безделицу. Но это разрушало дисциплину на плантации, и вскоре я вступил с Альфредом в такую же борьбу, какая происходила у меня с отцом несколько лет перед тем. Он говорил, что я чувствителен как женщина и совершенно никуда не годен в делах, и советовал мне поселиться в принадлежащем мне доме в Новом Орлеане, положить деньги в банк, жить на проценты и заняться поэзией, а управление плантацией предоставить ему». Таким вот образом, сестра, мы расстались. Я переселился сюда.
5: Но почему же вы не освободили ваших негров?
4: Я еще не дошел до этого. Употреблять их как орудие для добывания денег я не мог. Но держать их, чтобы помогать мне тратить деньги, казалось мне менее возмутительным. Некоторые из них были старыми слугами, к которым я был привязан. Молодые были их детьми. Все они считали за счастье жить со мною.
2: Огюстен замолк и задумчиво прошелся несколько раз по комнате.
4: «В моей жизни был момент, — продолжал он, — когда я искренне желал сделать нечто лучшее, чем плыть по течению. Я испытывал смутное, неопределенное стремление быть чем-то вроде освободителя, избавить свою родную страну от этого пятна и бесчестия. У всех молодых людей, я думаю, бывают по временам порывы этого рода. Но...
5: Почему вы не сделали этого? Вы не должны были, возложив руку на плуг, оглядываться назад.
4: О, дела шли не так, как я ожидал, и я разочаровался в жизни, подобно Соломону. Я полагаю, что у нас с ним была одинаковая наклонность к мудрости». Как бы там ни было, вместо того, чтобы стать общественным деятелем и преобразователем, я уподобился куску дерева, брошенному на воду, и с тех пор носился по воле судьбы. Альфред бранит меня каждый раз, когда мы видимся. и я ничего не могу возразить ему, так как сам он делает известное дело. Его жизнь есть логический результат его убеждений, тогда как моя — только жалкая непоследовательность».
5: «Милый брат, как можете вы удовлетворяться такой жизнью?»
4: «Удовлетворяться? Разве я не говорил вам сейчас, что я ее презираю?» «Ну вот, возвратимся к нашему разговору. Мы говорили об освобождении негров. Я не думаю, чтобы мои взгляды на рабство были явлением исключительным. Я знаю многих, в глубине души относящихся к этому так же, как и я. Страна стонет под тяжестью беззакония, и как бы ни были ужасны его последствия для рабов, для господ они еще хуже. Нет надобности быть прозорливым, чтобы видеть обширный класс порочных, беспечных и приниженных людей, которые для нас такое же зло, как и для самих себя. Английские капиталисты и аристократы не могут чувствовать этого так, как мы, потому что они не смешиваются с низшими классами. А наши невольники живут в наших домах. Они товарищи наших детей и влияют на них сильнее нас, так как дети всегда привязываются к людям этой расы. Если бы Ева не была настоящим ангелом, ее уже давно бы испортили. Оставлять наших негров в невежестве и пороке и воображать, что это не отразится на наших детях, то же самое, что держать в доме больного оспою и не бояться заразы. Тем не менее, наши законы, безусловно, запрещают всякое систематическое настоящее образование для негров. И это имеет основание, так как попробуйте дать образование одному только поколению, и рабство как учреждение тотчас же разрушится. Если мы не дадим неграм свободы, они возьмут ее сами.
5: «И чем же вы думаете, все это закончится?»
4: «Не знаю, можно только сказать

0: о его пришествии.
1: «Агюстен, я думаю иногда, что вы недалеки от Царства Небесного»,
2: сказала мисс Офелия, откладывая свое вязанье и устремляя на брата озабоченный взгляд.
0: «Благодарю вас за доброе мнение, но я одновременно стою так же высоко, как и низко. У врат рая в теории и во прахе на практике. Но вот звонок к чаю. Пойдемте, сестра. Надеюсь, теперь вы не будете утверждать, что я ни разу в жизни не говорил серьезно».
2: За столом Марина намекнула на историю с Прю.
1: «Вы думаете, сестра, что мы все настоящие варвары?» — сказала она. «Я нахожу это варварским поступком», — ответила мисс Офелия. «Но я не считаю всех вас варварами. Некоторые из этих существ действительно невыносимы», — продолжала Мари. «Среди них есть такие негодяи, которым не следовало бы жить на свете. Я не чувствую к ним ни малейшего сострадания. Если бы Прю вела себя хорошо, ничего подобного не случилось бы».
3: «Но, мамочка», — вставила Ева, — «эта бедная женщина была несчастна, и это заставляло ее пить».
1: «Полно, дитя мое, пожалуйста. Разве это оправдание? Я так же часто бываю несчастна», —
2: задумчиво прибавила Мари.
1: «И уверена, что ей не приходилось столь страдать, как мне. Какой уж скверный этот народ! Есть такие, на которых не действуют никакие меры строгости. Помню, у моего отца был такой ленивый невольник, что он убегал для того, чтобы только не работать. Он скрывался в соседних болотах, воруя и совершая другие ужасные поступки. Его ловили и наказывали время от времени кнутом, но это ни к чему не привело. В последний раз он, почти умирающий, дополз до болота, и его нашли там мертвым. В действительности же он не имел никакого основания бегать, потому что с невольниками моего отца обращались всегда хорошо.
0: Однажды мне удалось смирить одного из них, с которым и надсмотрщики, и хозяева напрасно пытались что-нибудь сделать», —
2: произнес Сен-Клер.
1: «Вам?» — воскликнула Мари. «Интересно было бы знать, когда вы это сделали?»
0: «Это был негр-гигант, родившийся на африканской почве. Он в необычайной степени обладал инстинктом свободы, как настоящий африканский лев. Его звали Сципион. Никто не смог с ним справиться, и он переходил из рук одного надсмотрщика к другому, пока, наконец, не купил его Альфред, думая, что сумеет его укротить. В один прекрасный день он ударом кулака сбил с ног надсмотрщика и убежал на болото. Я гостил тогда на плантации брата. Это произошло уже после нашего раздела. Альфред был в отчаянии. Я говорил ему, что если невольник бежал, то это вина его господина. И держал с ним пари, что добьюсь покорности этого человека. Мы условились, что если я его поймаю, он отдаст его мне на испытание. Для этой охоты была собрана партия из 6 или 7 человек с ружьями и собаками. Вы знаете, что есть люди, которые могут охотиться за человеком с таким же увлечением, как за ланью. Для этого нужна только привычка. Правду сказать, и я чувствовал себя несколько возбужденным, хотя выступал лишь в качестве посредника на случай, если беглец будет пойман. Собаки лаяли и выли. Мы рыскали всюду и, наконец, спугнули дичь. Он бросился бежать, как олень, и долго держал нас позади себя, пока не забрался в непроходимую тростниковую чащу. Когда затравленный собаками он обернулся, я могу вам доложить, что он дал отважный бой нашим собакам. Он швырял их направо и налево и убил уже 3, не имея никакого оружия, кроме собственных кулаков, когда выстрел из ружья положил его окровавленного почти у моих ног.

0: Несчастный поднял на меня глаза. В них светилось и мужество, и отчаяние в одно и то же время. Я удержал собак и людей, бросившихся на него, и объявил его своим пленникам. Мне стоило большого труда помешать им прикончить его в чаду успеха. Я напомнил о нашем соглашении, и Альфред мне его продал. Через 2 недели он был приручен и сделался кроток и послушен, как только можно желать.
1: «Расскажите, как вы этого достигли?» – спросила Мари.
0: «Да очень просто. Я велел перенести его в мою комнату. Устроил ему хорошую постель, лечил его раны и ухаживал за ним сам, пока он не встал. Через некоторое время я вручил ему вольную и сказал, что он может идти, куда вздумает».
1: «И он ушел?» – спросила мисс Офелия.
0: «Нет, он разорвал пополам бумагу и решительно отказался покинуть меня. У меня никогда не было более лучшего и честного слуги, твердого и надежного, как сталь. Потом он стал христианином и стал кроток, как ягненок. Я поручил ему надзор за моим домом на берегу озера, что он исполнял превосходно. Я потерял его в первую холерную эпидемию. В действительности он отдал за меня жизнь. Я был болен, почти умирал. И тогда, когда все разбежались в панике от меня, Спицион остался со мной, с мужеством, готовым ко всему, и возвратил мне жизнь. Но бедный малый свалился сам, и спасти его не было возможности. Я никогда не терял человека, которого бы так жалел».
2: Во время этого рассказа Ева постепенно подвигалась к отцу с полуоткрытым ртом, расширенными и блестящими от напряжения глазами. Когда он умолк, она обвела обеими руками его шею и разрыдалась.
3: «Ева, милое дитя, что с тобой?»
2: — сказал Сен-Клэр с испугом, чувствуя, что все ее маленькое тело дрожит от избытка чувств.
0: «Этому ребенку не следовало бы слушать подобных вещей. Она слишком беспокойна».
1: «Нет, папа, я не беспокойна», —
2: ответила Ева, быстро подавляя свое волнение с силой воли, необычайной для такого маленького ребенка.
1: «Я не беспокойна, но эти вещи трогают мое сердце».
3: «Что ты хочешь этим сказать, Ева?»
1: «Я не знаю хорошенько, папа, но я много думаю. У меня столько мыслей. Может быть, когда-нибудь я тебе скажу».
0: «Ну хорошо, дорогая моя крошка, думай, о чем тебе угодно, только не плачь и не мучь своего отца», — сказал Сен-Клэр. «Посмотри, какой чудный персик я для тебя приготовил».
2: Ева взяла его и улыбнулась, но около уголков ее рта еще оставалась нервная судорога.
0: «Пойдем со мной, посмотрим на золотых рыбок», — сказал Сен-Клэр, взяв ее за руку и выводя на веранду.
2: Через несколько минут веселый смех донесся через шелковые занавески. Ева и Огюстен перебрасывались розами и ловили друг друга, бегая по двору. Мы опасаемся, чтобы слушатели не забыли нашего скромного друга Тома, увлекшись приключениями знатных особ. Но если они пожелают заглянуть вместе с нами в каморку над конюшней, они будут иметь возможность снова несколько ознакомиться с его делами. Это маленькая, очень чистая комнатка с кроватью, стулом и грубой работы столом, на котором лежат Библия и книга псалмов. Хозяин ее сидит перед грифельной доской и что-то выводит с напряженным вниманием. Дело в том, что Том так стосковался по своему дому, что попросил у Евы лист бумаги и, собрав все сокровища своих литературных познаний, приобретенных под руководством Джорджа, возымел смелую мысль написать письмо. В настоящую минуту он набрасывал на своей доске черновик этого письма. Том находился в большом затруднении, так как совершенно забыл форму некоторых букв и не знал с точностью, как пользоваться теми, которые удержались в его памяти. В то время как он пробовал чего-нибудь добиться, обливаясь потом и тяжело дыша, Ева, как птичка, впорхнула на его стул и, глядя ему через плечо, проговорила:
1: «Дядя Том, какие смешные каракули ты делаешь!»
3: «Я пробую писать моей бедной старой жене, Ева, и моим малым детям», — сказал Том, вытирая глаза рукой. «Но боюсь, что у меня плохо выходит».
1: «Я хотела бы тебе помочь, Том. Я немного умею писать. В прошлом году я знала все буквы, но теперь, кажется, позабыла».
2: Ева приложила свою маленькую золотистую головку к голове Тома, и они принялись обсуждать каждое слово. Оба были одинаково серьезны и одинаково ничего не умели. Наконец, после долгих совещаний, они приступили к началу письма и от души радовались, когда у них выходило хоть немного похоже на настоящее письмо.
1: «Правда, дядя Том, выходит очень хорошо», — сказала Ева с восторгом, глядя на доску. «Как обрадуются твои жена и бедные дети! Как нехорошо, что тебя разлучили с ними! Я попрошу как-нибудь папу, чтобы он позволил тебе вернуться к ним».
3: «Госпожа сказала, что выкупит меня, как только соберет деньги», — ответил Том. «Я уверен, что она это сделает. Джордж обещал приехать за мною. Он дал мне доллар в залог своего обещания».
2: И Том вынул драгоценный доллар, спрятанный под одеждой.
1: «О, тогда он, конечно, приедет! Как я рада!» — воскликнула Ева.
3: «Я хотел бы им написать, ну, вы понимаете, для того, чтобы они знали, где я, чтобы известить мою бедную Хлою, что мне жить хорошо. Она так боялась за меня, бедная». «Том!»
2: — раздался голос Сенклера, появившегося в эту минуту в дверях. Том и Ева вскочили.
3: «Что это такое?»
2: — продолжал Сенклер, входя и взглянув на доску.
1: «Том пишет письмо, а я ему помогаю. Не правда ли, папа? Оно хорошо написано».
3: «Не хочу вас огорчать, но я думаю, ты лучше сделаешь, Том, если представишь мне написать за тебя. Я это сделаю, вернувшись с прогулки».
1: «Непременно напиши, папа, потому что его госпожа хотела прислать денег, чтобы его выкупить. Том говорит, что ему это обещали».
2: Сенклер подумал, что, вероятно, это было одним из тех обещаний, которые обыкновенно даются доброжелательными господами своим невольникам, чтобы смягчить горечь разлуки, без всякого намерения их исполнить. Впрочем, он ничего не сказал и ограничился приказанием Тому приготовить лошадей для прогулки. Письмо он написал в тот же вечер в желаемых выражениях и отправил на почту. Мисс Офелия с неутомимой настойчивостью продолжала свои хозяйственные хлопоты. Начиная с Дины и кончая маленьким негритенком, прислуга говорила, что мисс Офелия – чудачка. Прозвище, которое дается южными неграми лишь хозяевам, приходящимся им не по душе. Высший круг, то есть Адольф, Джейн и Роза, были согласны в том, что она совсем не леди, так как леди никогда не работают, и что у нее вовсе нет барской важности. Просто даже удивительно, что она родственница Сен-Клера. Сама Мари объявила, что нервы ее утомляются от постоянной деятельности сестры Офелии. Правда, эта неустанная деятельность могла дать справедливый повод к жалобам. Она шила с утра до вечера с энергией женщины, находящейся в положении неотложной необходимости. Потом, при наступлении сумерек, шитье складывалось, и тогда неизбежно появлялось вязание, бывшее вечно у нее под руками, и она опять с новым усердием принималась за дело. Действительно, можно было устать, глядя на эту неутомимую деятельность. Однажды утром, когда мисс Офелия была занята домашними хлопотами, Она услышала снизу голос Сен-Клера.
0: «Сойдите на минутку, сестра, я хочу что-то показать вам».
4: «Что такое?»
2: — спросила мисс Офелия, спускаясь с лестницы с шитьем в руках.
0: «Вот что я приобрел для вас, посмотрите»,
2: — сказал Сен-Клер и с этими словами выдвинул перед собою маленькую негритянку лет 8 или 9. Это был один из самых черных образцов африканской расы. Ее круглые и блестящие, как стеклянные бусы, глаза быстро перебегали с одного предмета на другой. Полуоткрытый от удивления рот при виде великолепия гостиной нового господина показывал белый блестящий ряд зубов. Ее шерстяные волосы, заплетенные в тоненькие косички, торчали во все стороны. Выражение лица представляло любопытную смесь проницательности и хитрости, прикрывавшихся точно вуалем, печальной серьезностью и торжественностью. На ней было грязное и разорванное платье, сделанное из самого грубого холста. Она стояла прямо, скромно сложив руки на груди. В общем, в ее лице было что-то странное, демоническое или языческое, как впоследствии говорила мисс Офелия, что внушало глубокий ужас этой доброй женщине.
4: «Ради всего святого! О, Гюстин, зачем вы привели ее сюда?»
2: Обратилась она к Сен-Клеру.
0: «Чтобы вы занялись ее воспитанием и направили ее на истинный путь. Она мне показалась весьма забавным образчиком вороньей породы. Сюда, Топси!»
2: Прибавил он, свистнув, как будто звал собаку.
0: «Спой нам песню и покажи, как ты пляшешь».
2: Каким-то злобным весельем сверкнули глаза негритянки, и звонким проницательным голосом запела она странную негритянскую мелодию. Отбивая такт руками и ногами, она быстро кружилась по зале, хлопая руками и постукивая коленями друг о друга. Она как бы соблюдала нечто вроде дикого и фантастического ритма, извлекая при этом некоторые из тех своеобразных звуков, какими отличается африканская музыка. Затем она сделала 1 или 2 прыжка и, спустив протяжный звук, столь же странный и резкий, как свист локомотива, остановилась, сложив руки у пояса, с кротким, торжественным и благочестивым видом, которому можно было бы поверить, если бы не хитрые взгляды, искоса бросаемые ею вокруг себя. Мисс Офелия молчала, ошеломленная от удивления. Сен-Клер, посмеиваясь, посмотрел на нее. Наконец он снова обратился к девочке.
0: «Топси, вот твоя новая госпожа. Я отдаю тебе ей. Смотри, веди себя хорошо».
1: «Да, хозяин», —
2: ответила она с кротким, чинным видом, лукаво прищуривая глаза.
0: «Теперь ты будешь послушной девочкой. Слышишь, Топси?»
2: — повторил Сен-Клер.
1: «Он, да, хозяин».
2: И она снова прищурилась, держа руки по-прежнему скрещенными на груди.
4: «Скажите на милость, о Гюстин, что вы делаете?»
2: Наконец заговорила мисс Офелия.
4: «Ваш дом и без того переполнен этими негритятами. Нельзя шагу сделать, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из них. Встаешь утром и одного находишь сидящим у своей двери». Голова другого выглядывает из-за стола, третий валяется на соломенном тюфяке. С утра до вечера они торчат повсюду, играя, гримасничая, крича и мешая на кухне. Зачем вам еще и это понадобилось?
0: «Ведь я же сказал вам, я привел ее, чтобы вы занялись ею. Вы все проповедуете о воспитании, вот мне и пришло в голову подарить вам совершенно новый экземпляр, первобытную, нетронутую натуру. Испытайте на ней свои силы и наставьте на истинный путь».
4: «Она вовсе не нужна мне, уверяю вас. У меня их больше, чем бы я хотела.
0: «А, так вот вы какие христиане! Вы готовы основать миссионерское общество и отправить несчастного миссионера на всю жизнь к таким язычникам, как эта девочка? Но укажите мне хоть одного из вас, кто захотел бы взять такого язычника в свой дом и лично потрудиться над его воспитанием? Нет? Когда дело доходит до этого, они оказываются грязными, непривлекательными, требуя слишком много хлопот и так далее, и так далее».
4: «Ах, Огюстен, вы ведь знаете, что я совсем не то хотела сказать!»
2: Видимо, смягчившись, произнесла мисс Офелия.
4: «Как знать, может быть, это будет действительно достойной миссией!»
2: Прибавила она, бросая на девочку более благосклонный взгляд. Сен-Клер затронул чувствительную струну. Добросовестность мисс Офелии всегда была настороже. Тем не менее, она возразила.
4: «Право, я не вижу, какая была надобность покупать еще одну, когда в доме их и без того столько, что я должна отдать им все мое время и знания».
0: «Довольно, сестра», — сказал Сен-Клер, отводя ее в сторону. «Я должен попросить у вас прощения за все мои праздные слова. Вы так добры, что вас нельзя задеть». «Дело вот в чем. Этот ребенок принадлежал чете, содержащей корчму, мимо которой я прохожу ежедневно. Мне тяжело было слышать ее крики и видеть, как хозяева бронят и бьют ее. У нее смышленый и забавный вид. Думая, что из нее можно что-нибудь сделать, я ее купил и отдаю вам. Попробуйте, дайте ей хорошее и правильное воспитание в духе Новой Англии. И посмотрим, что из этого выйдет. Вы знаете, я решительно для этого не способен, и хотел бы, чтобы вы попробовали».
4: «Хорошо, Гюстен, я сделаю все, что будет возможно», — отвечала мисс Офелия.
2: И она подошла к своей новой воспитаннице с таким видом, с каким подходит обыкновенно к черному пауку, не собираясь причинять ему зла.
4: «Она невообразимо грязна и почти голая».
0: «Так отправьте ее вниз и прикажите вымыть и одеть», — ответил Сен-Клер.
2: Мисс Офелия повела девочку в кухню. При ее появлении Дина окинула вновь прибывшую не особенно дружелюбным взглядом.
5: «Решительно не понимаю», — сказала она. «Зачем это понадобилось хозяину еще одна негритянка? Надеюсь, ее не заставят вертеться здесь, у меня под ногами».
2: «Фи!» — воскликнули Роза и Джейн с видом величайшего отвращения.
6: «Пусть лучше она к нам не суется. Что за надобность хозяину в этих черных обезьянах?»
5: «Убирайтесь, пожалуйста. Она такая же негритянка, как и вы, мисс Роза!»
2: — воскликнула Дина, принимая последний намек на свой счет.
5: «Вы, кажется, считаете себя белою, а вы ни белая, ни черная. Я предпочитаю быть или тем, или другим».
2: Видя, что никто из домашней прислуги не возьмется одевать и мыть Топси, мисс Офелия должна была сама приняться за это с помощью Джейн, услуживающей крайне недружелюбно и неохотно. Мы не станем оскорблять благовоспитанных людей, рассказывая подробности первого купания заброшенного ребенка. А между тем, какое множество людей обречено жить и умирать в такой грязи, одно описание которой расстраивает нервы и ближних. Мисс Офелия обладала большой решимостью. Она выполнила дело героически во всех его подробностях, хотя, надо признаться, лицо ее не имело при этом особенно ласкового выражения. В этом случае терпение было наилучшим чувством, какое могли ей внушить ее принципы. Но когда она заметила на плечах и на спине ребенка царапины и рубцы, неизгладимые следы того образа жизни, какой она вела, сердце ее сжалось от сострадания.
5: «Поглядите!»
2: — сказала Джейн, указывая на рубцы.
6: Вот так сокровище! Наделает она хлопот, вот увидите! Терпеть не могу этих маленьких грязнушек. Не понимаю, зачем это хозяин купил ее?»
2: Предмет этих благосклонных обсуждений выслушивал их с грустным и покорным видом, по-видимому, привычным ему. Только время от времени она украдкой бросала быстрый взгляд на серьги Джейн. Когда, наконец, ее одели и щетинистые волосы ее упали под ножницами, мисс Офелия с некоторым удовлетворением заметила, что теперь она более похожа на христианку, и начала мысленно строить планы ее воспитания. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 115. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

0: Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!
1: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите крогом жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною —

И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом,

И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место –

и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.

И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи». И для знамений и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью.

и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую. И птицы да полетят над землею по тверди небесной.

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле».

и был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так.

И создал Бог зверей земных, породу их. И скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это хорошо.

И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. И сказал Бог: «Идо владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их.

0: Точка зрения. Владислав Ольховский, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины, профессор, магистр богословия, член Церкви евангельских христиан, город Киев. Почему растения сотворены раньше сотворения Солнца? Действительно, по Писанию Бытие 1.1.13 Бог сотворил растения на третий день творения, а Солнце, Луну и звезды сотворил на четвертый день творения. Однако, согласно человеческому знанию, включая сегодняшнее научное знание, растения могут существовать только при солнечном свете. Вспомним о фотосинтезе, для которого нужны солнечный свет, вода и воздух. И более того, вода, необходимая для растений, все еще отсутствовала на Земле. Ведь еще не выпали первый дождь или роса. Действительно, неверующим довольно трудно понять, почему растения были сотворены до сотворения Солнца. Но вместе с тем каждое слово в Библии верно, ведь это истинное слово живого Бога. Вспомним, что Библия также говорит о свете, который появился раньше небесных светил. То, что свет возможен и без солнца, в наше время очень ясно. Достаточно в своей квартире щелкнуть выключателем или провести даже в школьной лаборатории соответствующую химическую реакцию. Если человек может произвести свет, то тем более это подвластно Богу, который сотворил свет как таковой, а на четвертый день создал светило для поддержки своего творения. Да и для дня и ночи не обязательно требуется солнце. Нужен лишь свет, а также вращение Земли. Бог сотворил свет в день первый, Бытие 1.3.5, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Слова «и был вечер, и было утро», по всей видимости, предполагают вращение Земли. Если есть свет, а Земля вертится, то вполне может быть и день, и ночь. Откуда же шел этот свет? Это нам не открыто, но в Библии Бытие 1.3 ясно говорится, что прежде чем создать солнце для управления днем, Бог сотворил свет, по которому и определял день и ночь. А теперь вспомним, что говорится в Откровении 21.23, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. В небесном царстве свет Божьей славы сияет везде, и все существует благодаря этому свету. В небесном царстве нет солнца, но цветы и деревья там прекрасны, они источают благоухание и приносят плоды. Так и создав раньше растения, а затем солнце, Бог тем самым сказал человеку, что та сила, которая поддерживает все во Вселенной, находится в руках Божьих. И только благодаря Божьей силе может прорасти каждая травинка, зацвести каждый полевой цветок и вырасти каждое дерево. Ведь движение фотонов, которое составляет свет солнечных лучей, творится Богом, сотворившим растения и все живое, вплоть до человека, как своего образа и подобия, как свет Божьей славы на земле. Конечно же, сила Бога-творца бесконечно превосходит знания и способности человека. А неверующие люди не могут ощутить эту силу и божественность.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 15-я часть этого литературного произведения.
1: И вот сейчас Павел сидел и с тоской вспоминал минуты, даже секунды перед своими решениями. Ведь можно было сказать «нет» или «уйти». Можно было отказаться еще в самом начале, когда Ильяс предложил первую сделку. Но как не страшно и как не больно было сознавать свою беспомощность. Исправить что-либо в прошлом было невозможно. А неправильное прошлое создало невозможное и ужасное будущее. Павел чувствовал себя стоящим на двух разъезжающихся платформах. С одной стороны, он был в преступном мире. С другой, учился на отлично, посещал церковь и создавал все предпосылки к удачной карьере и счастливой жизни. Много раз, когда между этими платформами увеличивалось расстояние, появлялось желание решить, наконец, куда идти, какой жизнью жить. Пойти по пути преступления закона и жить за счет грабежей? Но сознание подсказывало, что в этом случае придется принять и возможность тюрьмы, и необходимость выбивать кулаками свое место в жизни. Второй путь подразумевал больше труда, но меньше риска и больше уважения в обществе. Но всякий раз, когда приходила мысль сделать выбор, он откладывал решение до следующего раза. И вот сейчас выбор был сделан за него. И Павел оказался не готовым к такому повороту событий. Ему было страшно жить. Хотелось, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, какой бы темной она ни оказалась. Тот же знакомый льстивый голос шептал: «Это конец. Тебя посадят. Ты никогда не выйдешь оттуда. Ты же маменькин сынок. Надо было вовремя учиться драться по-настоящему, а не держаться за церковную сосочку. Всякие там «нельзя быть жестоким», «драться нехорошо». Сейчас ты попал, и твой Бог тебя не спасет. Ты же предал Его. Ты решил жить по-своему. Теперь заплатишь по полной. Он не простит тебя». Павел в отчаянии зажал уши подушкой, словно этот голос был физическим, а не звучал в его сознании. Удивительно, но на мгновение это помогло. И все же спустя немного отвратительный злорадный голос появился вновь. И юноша метался, как зверь в клетке. Где-то в глубине сознания звучал тихий голос: «Подойди, поговори с отцом. Расскажи ему свои мысли. Ведь сегодня вечером он так мудро вел себя. Сегодня день, в который он сможет по-настоящему выслушать тебя и понять, не осудив. Сегодня его сердце готово к разговору с тобой. Это твой день». Но Павел не хотел сейчас разговаривать ни с кем, тем более с отцом. Даже тихую мысль зайти к старшей сестре он тоже жестко откинул. Всесильный Бог стоял у двери его сердца и сознания и тихо стучал, предлагая помощь, лекарство для израненной души, исцеление и изуродованному грехом сердцу. Но он был отвергнут, как и много раз прежде. Павел вновь отверг помощь Бога, нередко со стоном повторяя: «Боже, Помоги мне! Спаси меня! Прости меня! Нет, такое не прощается. Что же мне делать? Какая пропасть иногда лежит между нашими словами, сказанными даже в закрытой комнате, и нашими делами. И великий Бог вновь остался стоять вне сердца, ожидая, когда наступит время, чтобы маленький и слабый, но такой своевольный человек наконец дойдет до такого состояния, в котором перестанет диктовать Богу условия, как он должен помогать ему и прощать грехи или не прощать. Только любящий и покорный сын готов принимать помощь Божию в любых формах и готов подстраиваться под волю Бога и его творческий труд над собой. Такой человек наслаждается тем, что находится в руках Божьих. Как глина в руках мастера меняется, приобретая ту форму, которую Бог желает ему придать, радуясь каждому прикосновению любимых рук. Это радостное состояние возможно только при полном доверии и согласии человека с волей Божьей, при отсутствии сопротивления его рукам, когда любовь всем сердцем и всей душою и всем разумением возносит душу до глубокого смирения, дающего покой. Но Павел не имел этой любви, и потому его жизнью руководил страх. И чем дальше он отдалялся от Бога любви, тем большее количество страхов руководило его жизнью. Даже агрессия и гордость парня были лишь желанием задавить страх, от которого душа уже устала. Но сейчас ему было не до компенсаций. Он просто испугался за свою жизнь, свои мечты и планы, которые готовы были рухнуть, не успев начать воплощаться. Если мы отошли от Бога на шаг, это значит, что на шаг к нам приблизился сатана, цель жизни которого – украсть, убить и погубить нас. Вспомнил вдруг Павел фразу, недавно услышанную на проповеди. Да, он слишком далеко отошел от Бога, и теперь нечего удивляться, что попал в переделку. А в соседней комнате Бог также стучал в сердца родителей, желая наставить их и утешить. Бог не предлагает временные успокоительные капли, способные уменьшить тревогу, но оттянуть выздоровление души. Бог лечит душу, давая покой в тот момент, когда она нашла путь, ведущий к свету, и сделала по нему хотя бы шаг. Но в моменты, когда душа ступает на ложные пути, Бог ждет дальнейшего поиска, не посылая свой мир душе человека, толкая ее тем самым на поиск правильного решения. Галина Николаевна долго лежала в постели без движения. Затем тяжело вздохнула и повернулась к мужу. «Сережа, что нам делать? Я не могу даже представить, что нашего Пашу посадят. Я не могу допустить этого!» Сергей Павлович молча слушал жену. Он не ответил на вопрос, глядя в темный потолок. «Ну что ты молчишь? Неужели ты согласишься, что нашему ребенку место в тюрьме?» «Я не знаю». Неопределенно вздохнул отец. «Как ты можешь так говорить?» – вспылила Галина Николаевна. «Ты ведешь себя как отчим, а не как отец, будто бы тебе все равно, что будет с твоим сыном». Нет, мне не все равно. Но я не знаю, что будет лучшим для него. Я же не Бог. Все это время мы считали, что даем лучшее нашему ребенку. И смотри, что из этого вышло. Сергей Павлович вздохнул. Наша любовь и наша строгость в воспитании дали обратный результат. «Что ты говоришь?» Громким шепотом перебила его жена. «Я не считаю, что наш способ воспитания неверен. Просто мальчик попал под дурное влияние». «Неужели ты так ничего и не поняла?» – поразился муж. «А что я должна была понять, по-твоему?» – упрямо переспросила Галина Николаевна. «Тебе бы все мои труды свести на нет, и ты был бы счастлив!» Сергей Павлович тяжело вздохнул и замолчал. Он не хотел скандала, который готов был разразиться. Он вдруг почувствовал себя уставшим и старым. Он еще раз тяжело вздохнул и промолчал. Жена знала этот вздох. Он говорил: «Теперь ты можешь говорить и делать все, что угодно. Я глух и нем». В другой раз Галина Николаевна продолжала бы монолог. Возможно, всплакнула бы по ходу о том, что муж не ценит ее труд, о том, как ей тяжело воспитывать детей, когда он большую часть дня проводит на работе. Но сегодня на все это у женщины не было сил. Она тоже замолчала.

0: Долгое время в комнате стояла тягостная тишина. Затем Галина Николаевна вновь нарушила ее первой. «Нет, Сережа, мы должны что-то сделать, чтобы помочь Паше. Может быть, заплатить следователю, чтобы он не впутал в дело Пашу?»
1: «Что ты говоришь? Мы же верующие!»
0: Громким шепотом возмутился муж. «И что я скажу, если выйду за кафедру? Да, братья и сестры, я говорила вам, что христианин должен уметь нести ответственность за свои поступки и помнить, что мы всегда жнем то, что сеем. И попытки избежать этого обычно плохо заканчиваются. Но как только дело дошло до моей семьи, я изо всех сил прячу голову в песок, как страус, который ненавидит кошек за то, что она гадит в песок. Я готов дать взятку только для того, чтобы избавить своего сына от его, так сказать, урожая. Так что ли? Но если бы я и захотел так поступить, ты знаешь, у нас нет денег даже на то, чтобы нанять адвоката для нашего сына. И занимать мы не можем. Иначе остальных детей придется лишать необходимых вещей лишь из-за того, что их старший брат хотел пожить за чужой счет.
1: Как ты можешь? Я займу любую сумму, только бы моего сына оправдали,
0: вспылила мать.
1: Я сама пойду работать, чтобы отдать этот долг. Ты...»
0: Она захлебнулась от эмоций.
1: «Ты вообще не знаю кто! Так даже отчим не поступил бы!»
0: Сергей Павлович вновь замолчал, не желая бессмысленного спора. Сейчас его жену невозможно было ни в чем убедить. Ее понесло, как лошадь, закусившую удила. И по опыту он знал, что необходимо дать ей время остыть, не обращая внимания на все несправедливые упреки. На душе было смутно и беспокойно. Несмотря на понимание, что сейчас нельзя ожидать от жены трезвых суждений, ее упреки и обвинения все же давили. Сергей Павлович вдруг почувствовал яркое желание молиться. Он встал, тихо вышел из комнаты, вошел в кухню и, затворив за собой дверь, встал на колени. Рассказав в молитве все тревоги и сомнения, все мысли, желания и чувства, он грустно вздохнул, понимая, что ждет ясного присутствия любящего и мудрого Бога рядом. Но ничего не произошло. Да... Как было чудесно раньше! Ощущать его, понимать, что молитва – это не монолог, а диалог, и в каждом общении узнавать что-то новое в личности Бога. Но вот уже долгое время он стал, так сказать, церковным верующим, ощущающим лишь отдаленное присутствие кого-то прекрасного и мудрого, но только в церкви, во время служения. Сергей Павлович уже не мог понять тех откровений, которые посылал ему Бог. Он словно оглох, и на протяжении долгого времени он использовал заменители, как и многие его новые знакомые. Он старался чаще общаться с другими верующими, практически не оставался один. Он без конца говорил о Библии, но изучал ее только для проповеди. Даже в минуты, когда он читал Библию, невидимая толпа людей стояла или сидела рядом, и он искал, так сказать, назидательные мысли для них. Он вдруг вспомнил, что очень давно не читал Библию для себя, когда только его раскрытая душа и Бог, когда больше никого рядом, даже мысленно. В этот момент грустных воспоминаний и анализа вдруг странное чувство громко заявило о себе, словно Бог хотел сказать ему что-то. Но Сергей Павлович был долгое время глух к откровениям. И сейчас Бог приглашал его к Библии, чтобы сообщить то, что хотел сегодня ему сказать. Мужчина встал с колен, взял Библию и, раскрыв на том месте, где остановился в последний раз, начал читать. Это было пророчество Иезекииля, 33 глава. Буквы складывались в слова, слова в предложения. Но мужчине все эти слова казались просто сообщениями, не относящимся к его сегодняшней ситуации. Как вдруг взгляд словно споткнулся на тексте. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все дела его не помянутся». Сергей Павлович поперхнулся следующим вздохом. Это было слишком. Хотелось встряхнуть головой, чтобы убедиться, что это действительно сказано и сказано ему лично. Мужчина помнил те минуты, когда Бог говорил с ним таким же образом, через слова из Библии. Но тогда это были светлые и радостные воспоминаниями, и им хотелось верить, их хотелось перечитывать вновь и вновь. Но сейчас казалось, что по голове чем-то сильно ударили, но, на удивление, в ней стало немного светлее. Рука невольно перелистнула толстый слой страниц, ища другое место, которое подбросило память. Он не мог вспомнить точный текст, но ясно понимал, по неизвестной для постороннего причине, что продолжение сегодняшнего текста в послании к римлянам. Открыв нужную страницу, он прочел: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Прочитав текст, мужчина надолго задумался, тяжело вздохнув. Память подбрасывала вереницу слов, мыслей и дел, подтверждающих, что этот текст напрямую и именно сейчас звучит для него и его семьи. Затем он вновь вернулся к Библии, так как понимал, что мысль должна быть закончена. Кто-то невидимый, чей голос человек не мог слышать, побуждал его читать тексты, выражающие мысль, которую Господь хотел высказать. Человеку, никогда не обращавшемуся с Богом лично, это невозможно было объяснить. Но Сергей Павлович при всей тяжести сообщения в глубине души очень обрадовался, что это чудо повторилось в его жизни. Дух Святой напоминал ему то, что Господь говорил прежде. Он послушно открыл книгу Откровения. Скользнув глазами по странице, он нашел место, которое не мог вспомнить дословно, хотя прежде много раз говорил проповеди на эту тему и много раз цитировал другим людям. Сегодня же он понимал, что должен прочитать его, чтобы заново осмыслить. Теперь уже применительно к себе. Эти слова звучали в душе, как набат, сообщающий о начале битвы. И действительно, этот миг был началом битвы для победы после долгого времени поражения. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Сергей Павлович со слезами склонил колени, прося прощения у Бога за долгое время жизни в Доме Божьем, но вне его духа. Встав с колен, мужчина принял твердое решение с этой минуты строить жизнь так, как говорит ему Бог. В это мгновение он знал только следующий шаг. но его было достаточно, чтобы показать свое твердое решение повиноваться Господу. Сегодня не было прежней радости, как раньше, при всяком близком общении с Богом. Но он знал, что эта радость впереди. Для начала нужно выйти к свету Божьего присутствия и вновь жить в нем.

0: Вновь войдя в спальню, Сергей Павлович тихо лег в постель. Завтра он намерен был поговорить с женой, но она вдруг повернулась к нему.
1: «Сережа, мы не должны допустить дело до суда. Представляешь, какое поругание на имя Бога! Нужно договориться со следователем. Может быть, предложить ему деньги, чтобы он убрал имя нашего сына из дела. Нужно это делать сейчас. Ведь написано, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним».
0: Голос Галины Николаевны вдруг вновь зазвенел привычными нотками притворной праведности, которой не было ни до покаяния, ни несколько лет после него. Эти нотки в голосе она приобрела от своих подруг, которые в последнее время стали особенно часто появляться в доме. Именно по отношению к ним у Сергея Павловича возникало много проблем в душе. Он понимал, что как христианин должен любить и принимать всех, но эти кумушки, как в глубине души он их называл, утомляли его и раздражали. И сколько ни старался он убедить себя в необходимости быть терпимым, ничего не получалось. Единственное, на что он смог себя уговорить, вежливо здороваться с ними и уходить в другую комнату, ссылаясь на то, что занимается с детьми, освобождая жену для общения с гостями, чем вызывал восторг одобрения, как прекрасный муж и христианин. Подруги жены не чувствовали подмены. Как легко обмануть человека, привыкшего жить в иллюзиях. Но Сергею Павловичу от этой похвалы становилось трижды хуже. Ведь он знал истинную причину. И Бог это знал. Но самая большая проблема заключалась в том, что по мере общения манеры, ключевые слова и многие суждения о жизни и людях, столь неприятные ему в кумушках, постепенно перекочевывали в его жену. Не раз Сергей Павлович пытался поговорить с Галиной Николаевной о ее подругах, но всякий раз встречал такой резкий и обоснованный тысячу причин отпор, что вынужден был замолкать и уходить. От этих разногласий и уже нередко встречающихся интонаций кумушек в голосе жены, расстояние между супругами увеличивалось медленно, но неуклонно. И вот сейчас, горько усмехнувшись в темноте ночи, Сергей Павлович вдруг не выдержал. «Будь честна, хотя бы сейчас. Поругание будет на наше имя, и позор будет на нашей семье. Бог здесь уже ни при чем. На имя Бога мы ставим клеймо своей жизнью, а не суд будет этим поруганием».
1: «Как это ни при чем?»
0: — возмутилась Галина Николаевна.
1: «Ты даже не задумываешься, сколько грязи выльется на голову христиан, на церковь!»
0: Галина Николаевна уже привычно прикрывалась именем церкви и христиан, чтобы не признаваться, что трясется за свою репутацию. Что стало с прежней, хоть упрямой и стремящейся к власти, но искренней женщиной? С болью подумал Сергей Павлович. Неужели Бог хотел бы такого? Нет. Да и я должен был быть другим. Что толку думать о том, что могло бы быть или чего не стало? «Хватит», — сказал он себе. «Нужно что-то делать, и делать сейчас».

принимать у младших детей то, что они могли бы иметь, если бы Павел не захотел пожить за чужой счет. Тем более мы не будем участвовать в его грехе». Он перевел дыхание и, глядя в темноте прямо в лицо жены, очертания которого едва угадывал в ночи, продолжал: «Нам достаточно ответственности за наши грехи. Их и так больше, чем нужно. Мы согрешили перед Богом, и перед Ним нужно раскаиваться. Мы согрешили перед Сыном, научив Его притворяться. И мы должны попросить у Него прощения за это. Паша согрешил против тех, кто стал жертвами этой кампании, и он должен у них просить прощения и возмещать их убыток. Да, мы можем помочь ему рассчитываться с его жертвами, если поступим не по закону, а по милости. Но мы можем помогать лишь таким путем. Только после этого мы можем рассчитывать на милость Бога. Если Бог решит не доводить дело до суда, значит, для нас еще осталась милость Его. Если нет, это будет означать, что нам нужно пройти по пути закона, чтобы ни Паша, ни мы не повторили старых ошибок, потому что только Бог знает глубины сердца». Галина Николаевна растерялась и замолчала. Она ясно поняла, что изменения в муже, замечаемые ею в последнее время, оказались намного глубже, чем она представляла. Уже больше полугода женщина видела, что муж переживает внутренний надлом. Он выглядел уставшим всегда, даже на отдыхе. Многое в укладе их семьи и жизни его не устраивало. Но она давила, и муж соглашался. Усталость и недовольство мужа нарастали, и женщина немного побаивалась момента, когда в нем произойдет перелом. Она не представляла, как это будет выглядеть и во что выльется, и немного робела в ожидании того, что может произойти. Будет ли это простым скандалом и затем вновь встанет на свои места, или что-то в их семье кардинально изменится? Если предстоят изменения, не будут ли они во много раз хуже того, что есть сейчас? Галина Николаевна и сама не раз сомневалась в правильности избранного пути, и поэтому все чаще общалась с женщинами, которые убеждали ее словами и делами, что все в порядке. Однако путь этот не приносил ни покоя, ни счастья, ничего, кроме чувства превосходства над окружающими и полной власти над семьей. И женщина старалась сконцентрироваться на таких ощущениях, уговорить себя, что все в ее жизни и в семье правильно, чаще общаясь с теми, кто убеждал ее, будто это и есть жизнь по-библейски. Она вела себя как человек, умирающий от жажды, который хватает прозрачную ядовитую жидкость и глоток за глотком наслаждается прохладной влагой, струящейся по гортани, стараясь не думать о последствиях. Он уговаривает себя, что, может быть, странные иероглифы на этикетке и значок опасности всего лишь на всякий случай, а на самом деле в бутыле чистая вода. Ведь другой жидкости рядом не видно, и любящий Бог не может оставить человека без того, в чем он нуждается. Но яд всегда остается ядом, как бы сильно ни мучила жажда. И если Бог не дает в этой комнате воды, значит, мы не должны там находиться, а идти туда, где есть чистая питьевая вода. Бог звал супруга в тот дом, где они впервые услышали о нем, в общество, где люди искали его чистой душой, без притворства.

0: творство. Но супруги считали, что они выросли, так сказать, из ползунков. Им необходимо другое общество и другие люди. Правда, Сергей Павлович все чаще задумывался о правоте их вывода, и жену это настораживало. Но вот момент настал. Сергей Павлович принял решение взять бразды правления в свои руки. Галина Николаевна всегда изображала, что муж – глава в ее доме, ясно понимая, что она – та самая шея, в которой полностью сбиты все сигналы из мозга, и которая без его приказаний вертит головой, куда пожелает. И она оказалась совсем не готова к переменам в этом отношении, особенно сейчас.
1: «Ты просто не хочешь вступиться за сына!»
0: – расплакалась она.
1: «Тебе безразлично, что с ним будет!»
0: Сергей Павлович горько вздохнул. Жена не слышала его, роясь в своих ощущениях и мыслях. Как часто люди не слышат, когда кто-то подсказывает им честный и простой выход из трудной ситуации, пытаясь пробраться, так сказать, другим путем, зарываясь все больше в сложностях и лжи. Не слыша ничего, жена продолжала.
1: «Если ты не пойдешь завтра, то я пойду. Если тебе безразлична судьба сына, мне не безразлично».
0: Галина Николаевна резко повернулась на другой бок и решительно прекратила разговор. Сергей Павлович глубоко задумался. Затем тяжело вздохнул и ответил. «Что ж, если ты все решаешь сама и предпочитаешь полную самостоятельность, делай, но без меня. В таком случае тебе придется перенести не только позор суда, но и позор развода».
1: «Что?»
0: Галина Николаевна, резко развернувшись, приподнялась на постели. Прежнюю слабость как рукой сняло в преддверии нового стресса.
1: «Что ты сказал? Так значит, ты уже все решил? Так вот, о чем ты все это время думал. У тебя что, уже другая на примете?»
0: Вопросы не нуждались в ответе. Они сыпались, как горох из банки, являясь скорее утверждением, чем вопросами. И лишь последний оказался решающим. После него женщина остановилась и ожидала ответа. «Странная ты женщина!» – вздохнул Сергей Павлович. «Ты слышишь только то, что хочешь. Я не могу и не буду разубеждать тебя ни в чем. Ты все равно не услышишь. Но я предупреждаю, и это серьезно». Он сделал многозначительную паузу, чтобы дать понять, насколько важно то, что скажет в последнюю минуту. «Если ты пойдешь завтра с Пашей, все будет так, как я сказал. Если же наша семья остается, этот вопрос будем решать только мы с Павлом, и ты не будешь вмешиваться. Ты останешься дома с младшими детьми и будешь молиться за нас. Кроме того, с этого дня основные вопросы в доме буду решать я, особенно те, что касаются церкви и нашего общения с детьми. Ты слишком долго изображала послушание и все решала сама, даже не известив меня о проблеме. С этого дня ты будешь сообщать мне обо всем, что необходимо обсудить до момента решения, а не после того, как все уже произошло. Я не говорю, что буду вникать во все мелочи, но я должен знать обо всем, что происходит в нашем доме. Это мое условие. Тебе решать». Галина Николаевна молча вглядывалась в лицо мужа на протяжении его монолога, приподнявшись на локте. Она выдержала паузу, продолжая смотреть в темноте на него. Затем также молча опустилась на подушку и вновь отвернулась. Прошло много времени полной тишины. Можно было подумать, что она уснула. Затем женщина бесцветным голосом переспросила: «У тебя другая?» «Нет», — спокойно ответил муж. «У меня даже мыслей подобных не возникало. Хватало других проблем». «Могу ли я тебе верить?» В голосе жены звучала надежда отчаяния. «Я не буду клясться тебе вечной любви и верности. В последнее время, когда ты была особенно жестокой и властной, я иногда спрашивал себя, не погорячились ли мы с браком и с принятием решения о большой семье. Но даже тогда я понимал, что мне не нужна другая женщина. Может быть, тебя еще больше огорчит причина моей верности тебе. Но из-за всего этого кошмара я и так потерял прежнюю связь с Богом. Я не стал бы ради сомнительного временного удовольствия лишать себя того, что мне дороже всего в жизни. Ты дорога мне, несмотря на обиду на тебя. Но без Бога я не представляю себе жизни. Я и так задыхаюсь в последнее время без тесных и личных отношений с Ним. Церковь мне в этом не помощник, там другое общение. Мне не хватает его тогда, когда я один. Я не знаю, Бог ли не идет навстречу со мной из-за того, что я грешу, соглашаясь, чтобы моим домом и мной полностью руководила жена. Или я сам где-то запутался и ушел от него. И Бог ждет меня, как блудного сына. Как бы то ни было, я намерен исправить все, что могу, чтобы на деле проявить свое желание повиноваться Его воле. И ты считаешь, что развод может улучшить твои отношения с Богом? С сарказмом и обидой спросила жена. Нет, я знаю, что развод будет намного хуже того, что я имею. Но я настолько устал от притворства и лжи, что согласен на самое худшее, только чтобы изменить то, что имею. В голосе Сергея Павловича звучала решимость отчаяния. Он действительно был готов на все ради изменения в своей жизни. Галина Николаевна вновь надолго замолчала. Она не задумывалась, спит ли муж, прекрасно понимая, что в таком состоянии не скоро уснешь, как бы не устал. Затем она, как бы раздумывая, спросила: «А если я соглашусь на изменения?» «Тогда завтра я поговорю с Пашей. Затем мы с ним пойдем к следователю. А вечером мы пойдем с тобой к Аркадию Петровичу просить прощения за то, что так долго у него не появлялись и даже долгое время не здоровались с ним, хотя он не сделал нам ничего плохого. А потом я начну ходить в группу «Практическое познание Бога», в которую ходит Мария. Ты можешь тоже пойти, если захочешь». Но этот вопрос ты можешь решать только сама. Дальше мы заново будем учиться строить семью на библейской основе. Галина Николаевна больше не задавала вопросов, лишь изредка вздыхая в тишине ночи. Муж знал, что она плачет, но он не мог изменить своего решения. Что-то незримое щелкнуло в душе. Это был предел, которую он не мог переступить, даже если бы очень захотел. А он не имел ни малейшего желания. Сейчас на кон была поставлена судьба сына, которого он и так чуть не потерял. способ помочь ему Сергей Павлович ясно видел перед собой, и он казался единственно правильным, поэтому Сергей Павлович должен был его испытать. Иначе никогда в жизни он не сможет простить себе своего бездействия. Завтра, еще до похода к следователю, он должен был поговорить с сыном и предложить тот путь, который он увидел во время молитвы. Отец верил, что Бог будет с ними, и пострадавшие не усугубят наказание сына, а напротив, смогут простить или согласятся на возмещение ущерба без суда. Или следователь подскажет другой правильный путь выхода из положения. Одно было важно и обязательно. Павел должен был согласиться идти просить прощения у пострадавших. До утра больше ничто не нарушало тишину ночи. Дети мирно сопели, забыв обо всех переживаниях затянувшегося вечера. Взрослые лишь к утру забылись коротким тревожным сном.

Утром взрослые встали рано. Младшие дети еще спали, ловя последние дни каникул. Мария, не подозревавшая обо всем, что происходило в доме, даже не заметила странной тишины и угнетенности домашних, пока собиралась на работу. Она была настолько погружена в свои мысли, что при ней можно было обсуждать все, что угодно, не боясь возбудить ее любопытство. Но все собирались молча, и только отец с братом долго разговаривали в комнате, когда еще не совсем расцвело. Но Мария отметила этот факт только уголком сознания. Ей предстояло вновь учиться жить одной. Девушка только теперь все глубже осознавала, как далеко и глубоко пустила Артура в свое сердце и свою жизнь. Все месяцы их общения, кроме последней недели, они виделись максимум через день. Но даже когда они не виделись, то обязательно разговаривали по телефону. Она привыкла делиться всем, что происходило в ее жизни. Привыкла, что Артур всегда где-то поблизости, и у него всякий раз найдется для нее минутка, как бы он ни был занят. Мария не злоупотребляла его заботой и вниманием, и потому ее лимит никогда не исчерпывался. В последнюю неделю цветы на столе у ее кровати завяли. Как ни старалась она продлить их жизнь. Девушка надеялась, что после следующей встречи она поставит свежий букет и, просыпаясь, будет улыбаться, как некой ниточке, связывающей ее с Артуром. И эта улыбка часто будет трогать ее губы в течение рабочего дня, помогая справиться с любыми проблемами. Теперь же, взглянув на пустую вазу на столе, Мария едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Поднявшись с постели, она спрятала вазу в сервант. Та ей больше не пригодится. Теперь Роза будет ставить цветы у своей постели и ждать его по вечерам.

0: Как ужасно и глупо все складывается, невольно размышляла девушка. Никогда бы не подумала, что он может вот так легко перекинуться, без эмоций и переживаний. Значит, он не любил. И к этой мысли придется привыкнуть. Я была слепа в уверенности, что без любви он не стал бы так ухаживать. Наверное, он просто профессионал, актер. На работу Мария пошла совершенно спокойной внешней. Никто бы не подумал, что эта девушка проплакала всю ночь. Нужно было начинать жить сначала. Как бы ни было больно, Мария не роптала на Бога. Она понимала, что человека нельзя лишать свободного выбора, даже если он ошибается. И если бы все люди послушно делали то, чего желает от них Бог, все были бы безоблачно счастливы. Но как мало счастливых людей! Люди активно пользуются своей свободой, чтобы самим решать, что для них хорошо, а что плохо. И также активно и горько плачут сами и заставляют плакать других. В глубине души Мария была уверена, что Артур ошибается, приняв какое-то другое чувство за волю Божью. Возможно, он решил пожалеть женщину, ожидающую внебрачного ребенка и не имеющую средств к существованию. Мария знала множество способов, как ей помочь, не бросаясь на амбразуру. Но она не могла поговорить с Артуром на эту тему, так как была слишком заинтересованным лицом. Поэтому девушка решила молиться и предоставить все это на решение Богу. Если Бог решил любым способом разорвать их отношения, значит, это к лучшему. Возможно, Артур не тот человек, с кем она могла бы быть счастлива. Ведь Мария искренне доверяла Богу и старалась быть ему послушной, насколько хватало ее понимания. А если Артур ошибается, тогда Бог откроет ему ошибку, если он не будет упираться. Но все эти мысли крутились где-то далеко. Сейчас на первом месте были чувства, которые не могли и не хотели рассуждать. Мария просто чувствовала себя глубоко несчастной. Она прощалась со своей несколько запоздавшей, настолько глубокой, первой серьезной любовью. Когда-то в детстве, в ранней юности, она, конечно, влюблялась, но еще никогда это чувство не было взаимным. Всегда получалось как-то не впопад. И если влюблялась Мария, ее не замечали. А те, что ухаживали за ней, казались ей чужими. Выйдя на улицу, Мария вдохнула прохладный воздух. Деревья стояли еще зелеными. На земле лежали лишь редкие желтые листья. Но ночью воздух становился очень прохладным. Трава, выжженная жарким летним солнцем, по-синему шелестела под ногами. Как любила она всегда осень! С каким восторгом встречала каждый желтый или оранжевый листок! Как наслаждалась прохладным осенним воздухом, наполненным ароматом упавших листьев. Раньше девушка не понимала людей, утверждающих, что осень – грустная пора. Она всегда вызывала в ней восторг. Но сегодня Мария шла по улице и с тяжелым сердцем прощалась с теплым и удивительным летом в ее жизни. Разумом хотелось поблагодарить Бога за подаренное прекрасное лето, за все, что было, и продолжать жить. Но душа болела не желая отпускать радость и любовь. И пусть Артур очень сложный человек, скупой на слова, несколько сдержанный на ласку, даже на словах. Пусть по непонятной причине он так и не научился смотреть в глаза, но он был дорог ей, как никто другой в жизни. Подходя к автобусной остановке, Мария сделала глубокий вздох и тряхнула головой. Ее личная жизнь не должна отражаться на окружающих, насколько это возможно. Живем и работаем, будто ничего не происходит. Люди не виноваты в том, что у меня проблемы. Усмехнулась она и вошла в подкативший автобус.
1: Сегодня прозвучала 15-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Елисей. Урок первый. Ребята, сегодня я начну рассказывать вам о пророке Елисее. Вы помните, как Елисей и Илия вместе перешли через Иордан, и Илия был вознесен на небо? Елисей все смотрел в небо. Он с трудом верил собственным глазам. Только что в огненном вихре Бог забрал на небеса его друга и учителя, пророка Илию. Должно быть, Елисей радовался за своего друга, но в то же время и печалился. Теперь он остался без него. Елисей поднял плащ, оставленный Илией. Это был тот самый плащ, которым Илия когда-то накрыл Елисея, давая понять, что Бог избрал его на особое служение. Когда Елисей направился назад к Иордану, он чувствовал себя одиноким. Подойдя к воде, он подумал, что нужно как-то перейти реку. Совсем недавно Бог сделал так, что вода в Иордане расступилась, когда Илия ударил по ней плащом. Елисей знал, что отныне он будет служить Богу так же, как служил Илия. Но будет ли Бог совершать свое дело через него, как когда-то совершал через пророка Илию? Елисей взял плащ Илии и ударил им по воде. В то же мгновение Бог ясно показал Елисею, что он пребывает с ним, потому что вода в реке расступилась перед Елисеем. Как велик наш Бог, не правда ли? Теперь Елисей точно знал, что стал Божьим пророком, человеком, избранным Богом, человеком, через которого Бог будет обращаться к своему народу.

На другом берегу реки Елисея ждали 50 человек, которых называли сынами пророков. Сыны пророков были учениками Илии. Он готовил их к тому, чтобы учить народ Слову Божьему. Сыны пророков глубоко уважали Илию как Божьего пророка. Теперь же они увидели, как Бог заставил воды реки расступиться перед Елисеем. Мужи поклонились Елисею. Они знали, что Елисей будет служить Богу, как когда-то служил Илия. Бог, конечно же, благословил Елисея. Бог благословляет тех, кто служит Ему. Каждому, кто принял Господа Иисуса верою, как своего Господа и Спасителя, необходимо служить Господу. Бог достоин служения, потому что Он всемогущий Бог. Он царь царей. Земным царям служит очень много людей. Бог же намного могущественнее любого земного царя, и служить Ему можно по-разному. Некоторые люди трудятся для Господа, исполняя обязанности пастора, либо оказывают медицинскую помощь в далекой стране, либо помогают бедным и рассказывают об Иисусе. Других людей Бог призывает служить Ему своей жизнью в родной стране. Возможно, поэтому некоторые из этих христиан стали учителями воскресных школ и теперь рассказывают детям о Господе Иисусе. Богу можно служить по-разному, и Бог благословляет тех, кто трудится для Него. Сейчас мы с вами послушаем песню «Мой уголок», и потом я расскажу вам дальше.

Елисей был избран на служение Богу, и сыны пророков видели собственными глазами, как Бог благословил Елисея и помог ему перейти через Иордан. Однако сыны пророков удивились, где же Илия? Они не знали, что Бог забрал Илию на небеса. Сыны пророков подумали, что Бог просто перенес Илию в другое место и решили отправиться на поиски. Елисей пытался отговорить их, но сыны пророков настаивали. Лишь мгновение тому сыны пророков поклонились Елисею, а теперь и слушать его не хотели. Наконец, Елисей позволил им отправиться на поиски. Через 3 дня бесплодных блужданий сыны пророков вернулись. Если бы они послушали Елисея, им не пришлось бы попусту тратить время и силы. Однако юноши усвоили урок послушания. Теперь они будут послушны Елисею, потому что он говорил правду и служит Богу. Ребята, ослушаетесь ли вы тех, кто служит Богу? Тех, кто трудится для него. Елисей служил Богу, и многим людям, конечно же, нужна была его помощь. Пророк отправился в прекрасный город Иерихон. Город был поистине прекрасным. Здесь росли высокие пальмы и изысканные цветы, аромат которых наполнял воздух. Все в этом городе было замечательно, кроме одного. В городе возникла большая проблема. Источник, воды которого наполняли колодцы города, испортился. Вода стала непригодной и даже опасной для питья. Вероятно, уже все жители Иерихона знали, что Елисей стал Божьим пророком, и городские старейшины, проявляя уважение к пророку, обратились к нему за помощью. «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна», — говорили они. Елисей знал, что проблема с водой даст жителям Иерихона возможность увидеть Божью силу и попечение. Бог сказал Елисею, что нужно сделать. Пророк попросил жителей города дать ему новую чашу с солью. Вероятно, такое решение проблемы могло показаться немного странным, но Елисей послушался и сделал так, как сказал ему Бог. Ребята, и вы слушайтесь Бога во всем, потому что Бог всевидящий и всезнающий, и его подсказки всегда правильные. Елисей послушался Бога, он сделал так, как сказал ему Бог. Чашу с солью пророк отнес к источнику, высыпал соль в воду и сказал: «Так, говорит Господь, я сделал воду сию здоровою». Неужели так и произошло? Давайте прочитаем, что сказано в Библии. А читать я буду из 4 книги Царств, 2 главы, 22 стих. Там написано так: «И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Да, Бог совершил чудо. Он солью очистил воду. Теперь воду можно было пить и использовать для полива посевов. С тех пор никаких проблем с источником в Иерихоне больше не было. Елисей послушался Бога, и Бог благословил его. Через пророка Бог помог жителям Иерихона. Дорогие ребята, если вы служите Богу, Он благословит и вас. И также благословит и других через вас. Он будет через вас помогать другим людям. Когда вы служите Богу, совершаете хорошие поступки, окружающие начинают замечать, что вы отличаетесь от других. Они видят, что вы дитя Бога, и, возможно, захотят больше узнать о Боге, которому вы служите и которого слушаетесь. Через Елисея Бог помог жителям Иерихона. Вода в городе стала пригодной для употребления. Елисей вышел из города и направился в сторону гор, где располагался город Вифиль. В Библии мы читаем, что когда он шел дорогой, из города вышли ребята, вероятно, подростки. Их было больше 40. Они очень неуважительно отнеслись к Елисею. Послушайте, как они нагрубили ему. «Иди, плешивый, иди, плешивый!» Ребята насмехались над Божьим слугой. Ребята грешили против Бога,
Вместо того, чтобы прислушаться к пророку Божьему, они насмехались над ним. Да, Елисей служил Богу, а отроки, то есть ребята, которые должны были проявить уважение к нему, просто насмехались над ним. Елисей обернулся и посмотрел на них. Пророк попросил Бога наказать насмешников за непочтение к Богу. Заметьте, не к нему, а к Богу. Вероятно, ребята продолжали издеваться, но смех неожиданно прекратился. Из леса вышли две медведицы и напали на ребят. Теперь им было не до смеха, они очень испугались, а 42 из них погибли. Какое ужасное зрелище! Я уверена, что все, кто услышал об этом происшествии, на всю жизнь запомнили, как важно чтить Бога и его пророка. Елисей же оставил Вифиль. Оттуда он направился к горе Кармил, а затем в Самарию, столицу Северного царства Израиля. Здесь Бог совершил много чудес через своего пророка Елисея. Очевидно, вести о том, что происходило в городах, которые посетил Елисей, распространились по всем городам и селам. Израильтяне теперь не сомневались, что Елисей служит Богу, и Бог его благословляет. А вы, ребята, чтите Бога и Божьих служителей. Я желаю вам, чтобы вы всегда слушались Господа Иисуса, читали Его Слово и жили, как там написано. И тогда и вас Бог благословит, а также и других людей, с которыми вы будете встречаться. Да благословит вас в этом Господь!

0: если об этом узнают. Мастерить было страстным увлечением Удо. Из-за этого он часто забывал выполнить школьное домашнее задание. Он самостоятельно смонтировал в доме устройство, звонок, соединенное с кнопкой при входе. Он даже собирался отремонтировать швейную машинку мамы. Госпожа Мэдер радовалась способностям своего сына, но тем не менее беспокойство вызывало у нее небрежное отношение его к учебе. Накануне отец запретил Удо заниматься какими бы то ни было механизмами. «И если ты не станешь серьезнее в учебе и будешь продолжать приходить из школы с плохими оценками, я вообще заберу у тебя ящик с инструментами», — сказал отец. Удо знал, что отец слов на ветер не бросает. Однако отказаться от своего увлечения не мог. Особое удовольствие ему доставляло разбирать всевозможные механизмы и снова их собирать. Утюг, пылесос и даже радио – все это он уже разбирал на части и снова собирал. Разумеется, полная исправность вновь собранных приборов говорила об определенном таланте юного механика. Как-то Удо стало известно, что родители хотят ехать к дяде Адольфу. Для Удо это означало, что никто не будет мешать ему предаться любимому увлечению. Размышляя, чем бы заняться в отсутствии родителей, Удо оглядел комнату. Ах да, вон на шкафу стоят старинные часы. К их механизму Удо до сих пор не решался прикасаться, хотя это было давней его мечтой. Прежде чем родители ушли из дому, сын еще раз услышал строгий наказ отца. «Смотри у меня, будь умницей! К нашему возвращению ты должен как следует выучить все уроки». Удо очень хотел по-настоящему обрадовать своего отца и потому усердно взялся за уроки и даже вспотел при этом. Он занимался дольше обычного, основательно изучая английский словарь. Наконец он был готов. Удо быстро сунул учебники в портфель, достал ящик с инструментами. И вот уже две мальчишечьи руки, как руки заправского механика, откручивая винтик за винтиком, все глубже забирались во внутренности семейной реликвии. Забыв обо всем на свете, Удо осторожно отворачивал винтики и гаечки, снимал пружинки и все это аккуратно раскладывал на столе. «Ага, понятно. Как интересно устроены часы», — подумал он. Некоторое время он еще восхищался удивительным механизмом, расположенным отдельными маленькими деталями на столе. Взглянув на стрелки рядом стоящего мерно тикающего будильника, Удо вздрогнул. Пора бы уже взяться за сборку часов. Он знал, что для этого иногда требуется много времени. С энтузиазмом он взялся за дело. Закрепил пружинки на прежние места, правильно установил шестеренки, постарался не перепутать молоточки. Вот и последний винтик на своем месте. Готово. Удо был прямо-таки горд собой. Часы затикали, как и прежде. Он сверил время и установил стрелки больших часов по своим наручным. Было 16 часов 45 минут. Через 15 минут должны вернуться родители. Вдруг в комнате раздались три мелодичных, негромко звучащих удара. Удо очень испугался. Часы снова стали отбивать свое время, чего они по неизвестной причине уже годами не делали. И теперь бой часов выдаст его. Удо уже мысленно видел, как его ящик с инструментами навсегда исчезает в кладовой. «Этого только еще не хватало», — подумал Удо. «Но что мне теперь делать? Еще через 15 минут часы будут отбивать 9 ударов. 4 слабых, означающие минувшие 4 четверти часа, и 5 сильных. Это ведь услышат родители!» В нелегком раздумье Удо ходил по комнате, не находя спасительного выхода. Стрелки часов неотвратимо двигались вперед. Удо поспешил к окну. Родители как раз выходили из трамвая. Он взял с полки книгу, вошел в свою комнату, сел на диван и сделал вид, будто читает. Послышался шум ключа в замочной скважине. Отец отмыкал входную дверь. Удо вышел, поприветствовал родителей. Про часы, однако, ничего не сказал. Затем он удалился в комнату и продолжил чтение. Содержание прочитанного он плохо понимал, то и дело невольно переводя взгляд на наручные часы. Медленно шло время. Разные мысли мелькали в голове мальчика. Сейчас часы пробьют 5, и все обнаружится. Ему становилось все грустнее. А может быть, часы не будут бить? Тогда никто ничего не узнает. Это было бы прекрасно. Никто ведь и не видел. Так успокаивал себя Удо. Вдруг в памяти всплыло последнее детское собрание в воскресной школе. В том рассказе, притче, тоже часто повторялись слова. Это ведь никто не заметит. Речь шла о человеке, который прошел к одному богатому человеку на брачное торжество в запачканной одежде. Хотя всем гостям при входе выдавались прекрасные брачные одежды. Руководительница воскресной школы очень живо и интересно рассказала эту историю, объяснила ее значение для людей. В тот день, придя домой, Удо сразу же сам еще раз перечитал притчу в Евангелии. В ушах все еще звучали слова: «Все, что здесь на земле остается тайным, в небе будет открыто перед всеми. Бога никто не обманет». Этот человек, возможно, надеялся, что не так уж строго с него спросится, и решил: «Я пойду в своей старой одежде. Среди толпы людей меня никто не приметит». Удо прекрасно помнил эту притчу, особенно ее конец. Человек в запачканной одежде был брошен в озеро Огненное, где был ужас, плач и скрежет зубов. Иисус эту притчу рассказывал своим ученикам. Удо задумался. «Вот и мое дело. Если не здесь обнаружится, то это произойдет на небе. Конечно же, Господь Иисус видел, что я не послушал отца, и все-таки сделал запретное, разбирал часы. Иисус ведь все видит, даже если родители ничего не знают. А там, в небесах, уж точно все всем станет известно». От этих мыслей Удо стало жарко, и он решился. Он хотел быть по-настоящему мужествен и вошел в комнату к родителям. Медленно приблизившись к отцу, он неуверенно присел рядом. Господин Медер улыбнулся. Он слишком хорошо знал своего сына. «А ну-ка, Удо, в чем дело? Не иначе ты опять что-то натворил». Голос отца оставался мягким, и это ободрило сына. «Я опять мастерил, папа. Но впредь я буду послушным». Последние слова отец пропустил мимо ушей, потому что слышал их уже не раз. «Ты что-нибудь сломал при этом?» – спросил отец. «Нет, не сломал, папа», – ответил Удо более радостно. «В самом деле ничего? Что же у тебя сегодня было в руках?»
1: «Я только хотел посмотреть, как выглядят изнутри вон те старые часы».
0: «Ну и?» Отец испуганно посмотрел на драгоценные часы. «Они идут, однако», — облегченно сказал он и снова посмотрел на сына.
1: «Пожалуй, я бы этого и не заметил, если бы ты ничего не сказал». «Нет, папа, в том-то и дело, когда я...»
0: Тут он не успел договорить. Послышался знакомый, но уже давно не раздававшийся шум, и прозвучало 4 негромких и затем 5 звонких мелодичных удара. Часы отбивали 5. Отцу все стало ясно. Господин Медер громко рассмеялся.
1: «К счастью, на этот раз опять все обошлось благополучно. Ну и сын же ты у меня. Когда ты был поменьше, то частенько забывал ложку в варенье и этим выдавал свои проделки. Теперь ты выдаешь себя тем, что приводишь вещи в порядок».
0: Удо облегченно вздохнул.
1: «Но это уже точно. Я не буду больше разбирать механизмы», — сказал он.
0: Отец погладил Удо по голове.
1: «Не говори так уверенно, я ведь тебя знаю». В Библии, в книге Екклесиаста, в 5 главе, в 4 стихе написано: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». «Но успокойся, все уже в порядке». «Все?» – неуверенно спросил Удо. «Я думаю, или у тебя еще что-то есть?» «Нет, папа, но перед Господом Иисусом я теперь тоже не виноват. Он ведь без сомнения все видел».
0: Отец снова принял серьезный вид. «Очень правильное у тебя беспокойство. Однако Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Значит, мы теперь вместе с тобой помолимся, и ты попросишь у него прощения, согласен?» Удо радостно кивнул. Вечером он мог спокойно уснуть, так как знал, что не только Отец его простил, но также и Иисус Христос, который прощает всякого, просящего его об этом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В наших прошлых лекциях мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина или ее устройство. В третьей главе этого послания, изучение которое мы начнем сегодня, идет речь о требованиях, которые предъявляются к служителям церкви. Именно об этом мы с вами будем говорить в нашей сегодняшней лекции. В этой лекции мы поговорим о качествах, которыми должен обладать пресвитер или пастор церкви, а в нашей следующей передаче пойдет речь о требованиях к диаконам. Давайте прочтем первый стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Фраза «верно слово» буквально означает, что это утверждение вполне соответствует действительности и было многократно проверено и подтверждено практическим опытом. То есть искреннее стремление человека к положению служителя в церкви – это вполне естественное и похвальное желание верующего. Кроме того, фраза «если кто епископство желает» подразумевает, что человек всеми силами стремится к положению епископа. Слова Павла несут в себе оттенок непреодолимого стремления к чему-то. Я полагаю, что человек, который действительно обладает надлежащими для этого качествами, должен стремиться к обретению соответствующего этим качествам положения в церкви. Он должен стремиться к такому служению, или, если хотите, к такой должности в церкви, когда он сумеет полностью раскрыть и использовать все те дары, которыми его наделил Святой Дух. А если Дух Святой не наделил этого человека подобными дарами и не направляет его, тогда это будет поистине трагической ошибкой стремиться и желать епископства или какого-то иного служения в церкви. Также эти слова Павла подразумевают, что в церкви должны быть несколько епископов, а не один. Надо сказать, что по поводу термина «епископ» существует много непонимания, а также встречается несколько различных толкований, предлагаемых преподавателями различных церковных групп. Те христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, основной акцент делают именно на этом слове и на его толковании. Слово «епископ» буквально означает «управляющий». Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, пасторов называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями.

Однако никогда пасторов ранних церквей не называли преподобными, как это имеет место в некоторых церковных структурах сегодня. Поэтому я не считаю, что проповеднику стоит именоваться подобным образом. Я придерживаюсь мнения, что такие понятия, как старейшина и епископ, относятся к тому же самому человеку. Христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, конечно же, не согласятся со мной. Однако я считаю, что использование термина «старейшина», по-гречески «пресбютерос», относится к человеку, который занимает какую-то должность в церкви и, кроме того, подразумевает, что данный человек является зрелым христианином. С другой стороны, использование термина «епископ» в греческом языке — это слово «епископос» имеет отношение к самой должности, которую данный человек занимает. В связи с этим два данных понятия относятся к тому же самому человеку или к его должности. В ранней церкви ни один епископ не обладал властью над другими епископами или старейшинами. У епископа одной поместной церкви не было власти над другими церквями. По крайней мере, в Слове Божьем упоминания подобной практики мы не встречаем. Более того, даже Павел, который был основателем целого ряда церквей, великим миссионером и апостолом, никогда не говорил о себе как о епископе какой-то церкви или как о человеке, который как-то управлял церковью. Иными словами, служитель — это человек, который служит церкви, а не правит в ней. Вот почему тот, кто стремится к епископству, то есть стремится послужить общине в должности епископа, доброго дела желает. Тем самым он ищет для себя место, где бы он мог послужить своей церкви. Но для того, чтобы иметь возможность служить своей общине в должности епископа, человек должен обладать определенным набором качеств, а также должен быть лишен определенных черт. Об этом говорит нам апостол далее. Прочтем второй стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Здесь нам перечисляются необходимые требования, предъявляемые к старейшинам, то есть все те качества, которые должны быть присущи настоящему служителю. Во-первых, он должен быть непорочен, или по-другому безупречен. Однако безупречность служителя вовсе не подразумевает, что никто никогда не будет упрекать его ни в чем. К сожалению, друзья, необходимо понять одну важную истину. Если когда-нибудь вам доведется занимать какое-то место в служении церкви, причем это может быть абсолютно любая должность в церкви, вас все равно будут обвинять в самых разных проступках и даже грехах. К этому, друзья мои, надо быть готовым. Однако самое важное при этом, чтобы все подобные обвинения не имели под собой никаких реальных оснований и не соответствовали действительности. Старейшина должен быть непорочен. Непорочен в том смысле, что его нельзя признать виновным во всем том, в чем его обвиняют. Вскоре после того, как я был приглашен стать пастором в одной из больших городских церквей, у меня гостил один из моих бывших преподавателей, у которого я учился в семинарии. Мы беседовали, и он спросил меня, как мне нравится быть пастором большой и известной церкви. Я ответил ему так. «Это служение предоставляет мне превосходные возможности и открывает замечательные горизонты для служения. Однако при этом я должен признать, что оказался в совершенно новом для себя положении.
Меня обвиняют и упрекают во множестве самых разных вещей. А я никак не могу отстоять свою правоту, потому что невозможно дать исчерпывающий ответ всем тем, кто что-то говорит про меня. Поэтому я решил для себя, что буду просто проповедовать Слово Божье, забыв обо всяких попытках защитить себя в глазах людей. Мой учитель с улыбкой выслушал мой ответ, а затем сказал: «Хотя бы радуйтесь тому, что все те проступки, в которых вас обвиняют, не соответствуют действительности». И знаете, друзья, мне нравится это положение, в котором должен находиться любой достойный епископ. Его упрекают и обвиняют, но он безупречен и невиновен. Следующим требованием к епископу является то, что он должен быть одной жены муж. Это требование можно истолковывать двояко. Во-первых, оно может подразумевать, что епископ должен быть женатым человеком. Мне лично кажется, что именно это имел в виду Павел в данном случае. Но ведь сам Павел не был женат, скажете вы. Вынужден с вами не согласиться, дорогие мои. Я придерживаюсь мнения, что апостол был когда-то женат, и что его жена умерла. Дело в том, что Павел не смог бы стать членом Синедриона, если бы не был женатым человеком. Скорее всего, Павел попросту не стал жениться вторично, возможно, потому что ему, как апостолу и миссионеру, приходилось много и подолгу путешествовать. Когда я только стал пастором, я еще не был женат. И мои друзья часто подтрунивали надо мной, говоря, что у меня нет права называться пастором из-за моего холостого положения. При этом они ссылались именно на данный стих, в котором сказано, что служитель должен быть одной жены муж. Однако я думаю, что основное значение этой фразы состоит в том, что епископ или старейшина не должен иметь двух жен. Полигамия или многоженство, если говорить более простым языком, было распространенным явлением во времена Павла, а двоеженство было, несомненно, доминирующим. Однако служитель в церкви должен был являться мужем одной жены. Следующим требованием к старейшине церкви является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Причем это относится лишь к деловой сфере. Апостол вовсе не подразумевает, что человек, занимающийся служением в церкви, обязан быть лишен чувства юмора. Юмора и веселье всегда есть место и в жизни, и в церкви. Жизнь предоставляет нам достаточно поводов для серьезности и для огорчений, чтобы лишать себя возможности повеселиться и порадоваться в тех обстоятельствах, когда это вполне уместно. Однако человек, занимающий положение служителя в церкви, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, епископу или пастору должна быть присуща благочинность. Это означает, что он выдержан и умерен во всем. Старейшина в церкви должен быть спокойным и выдержанным человеком, а не легкомысленным и импульсивным. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина в церкви должен поступать и вести себя упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами. Я знал одного служителя, который своими необдуманными поступками нажил себе огромное количество неприятностей. По общине поползли слухи о том, что у него завелся роман с какой-то женщиной из церкви. Учитывая все те сведения, которые дошли до меня из самых разных источников, я совершенно уверен,
что этот пастор был абсолютно невиновен во всем том, в чем его обвиняли. Однако несомненно, что он проявлял необдуманную беспечность в отношении своих поступков. Это был еще молодой служитель, и нередко после вечерних мероприятий в церкви он без всякой задней мысли предлагал отвезти домой одну из женщин в церкви. Он просто подвозил ее до ее дома, а затем возвращался к себе. Все это делалось совершенно искренне и от чистого сердца, но привело к тому, что некоторые люди начали переглядываться и обсуждать это. Я лично считаю, что поведение служителя или пастора должно быть выше всяких нареканий и не допускать даже оттенка двусмысленности. Никакие поступки не должны допускать возможности истолкования их в неприемлемом для репутации пастора свете. Еще одно качество пастора — это страннолюбие. Это означает, что старейшина должен быть гостеприимным человеком. Это должен быть человек, который радушно приглашает своих помощников и других служителей в свой дом. И, наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, потому что не считаю, что кто-либо вправе становиться старейшиной в церкви, если он не может верно и интересно преподавать Слово Бога. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Далее мы подходим к иной категории требований, к отличительным чертам человека, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Прочтем третий стих. «Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Служитель не может быть пьяницей и драчуном. Этот человек не должен иметь тяги к спиртному, а также он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своей позиции посредством силы. Еще одна отличительная черта пастора — это отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать любовь к деньгам. Сребролюбие — это корень всех зол, как говорит нам Павел в этом самом послании в 6 главе, в 10 стихе. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То, как служитель обращается с деньгами, будь то его собственные деньги или деньги его церкви, может привести к серьезной беде. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы и размышлять над различными проблемами. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве служителей или лидеров. И, наконец, служитель не должен быть сребролюбив, что опять-таки относится к любви к деньгам, но также подразумевает некую форму идолопоклонства, фактическое поклонение деньгам. Это не должен быть человек, который ставит стремление к деньгам выше всего остального в жизни. Кроме личных качеств служителя, его семью также должны отличать определенные характеристики. Прочтем 4 и 5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищис от Церкви Божией?»
Человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Далее, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Это предостережение, к которому сегодня нужно относиться очень внимательно. Ни в коем случае епископ не должен быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. Иногда в отдельных общинах случается, что какой-то человек стал христианином всего лишь неделю назад, а ему уже предлагают стать служителем или выступать с каким-то свидетельством, но он попросту еще не готов для этого. Я сам столкнулся с подобной ситуацией, когда проводил свои библейские занятия в одной большой церкви. В этой общине появился один весьма известный в обществе человек, который не так давно покаялся и пришел ко Христу. Этот человек был хорошо известным и популярным актером. И вполне естественно, что руководители церкви попытались выдвинуть его на передний план. Однако нужно понимать, друзья мои, что делу Христа наносится реальный урон, когда еще совсем юные в вере люди пытаются рассуждать о вопросах доктрины, в которых сами разбираются очень плохо. Причем опасность еще кроется в том, что такие неокрепшие в вере христиане могут возгордиться и подпасть под осуждение с сатаной. Гордыня — это был самый большой грех сатаны. Но нередко гордыня оказывается грехом, постигающим проповедников или служителей в церкви. Это опасность, грозящая всем нам, друзья, и она заслуживает особой осторожности, когда дело касается жизни церкви. Последним требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности епископа, это его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне стен церкви. Прочтем 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Иными словами, если человек имеет дурную репутацию перед внешними, если он не оплачивает своих счетов и не выполняет взятых на себя обязательств, если на него нельзя положиться, или он попросту лжец, такой человек автоматически должен быть исключен из числа потенциальных кандидатов на должность служителя церкви. Ибо если это такой человек, о котором я только что сказал, то он был бы гораздо лучшим представителем сатаны, нежели представителем Христа. Мы обсудили все те качества, которые должны отличать истинного пастора или епископа церкви. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы, христианские служители и простые прихожане, сделали все от нас зависящее, чтобы наши лидеры соответствовали тем требованиям, которые приводит здесь апостол Павел. Этим я хочу закончить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Любовь не раздражается. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Раб или свободный? «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», пишет апостол Павел. Как сейчас помню свои чувства, которые испытывал при чтении книги «Хижина дяди Тома». Мне было тогда лет 12. Уже тогда я понял цену свободы. Чтобы обрести свободу, люди рисковали всем. Рассказывают, что президент Линкольн пригласил Гарриет Бичер Стоу, автора этой книги, в Белый дом. Когда она вошла в его кабинет, Линкольн вышел ей навстречу, подал руку и воскликнул: «Так это вы, та маленькая женщина?» Она была небольшого роста. «Начавшая большую войну. 5 долгих лет между северными и южными штатами шла кровопролитная гражданская война. Одни были за отмену рабства, другие за его сохранение. В календарях многих народов отмечены праздники, посвященные обретению независимости или победе в освободительной войне. Да, свобода стоит великих жертв. Во все времена. И наша христианская свобода, я имею в виду не политическую или личную свободу, а свободу от власти греха, стоила огромной, непостижимой нашему уму жертвы, страдания и смерти Иисуса Христа. Помните слова апостола Павла в послании Галатам о том, что мы дети не рабыни, а свободны? Он пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше продолжает: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Галатам 5 глава. Замечая в своей плоти греховные побуждения, Павел восклицает: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И тут же сам себе отвечает одним из самых великих откровений, данных ему Иисусом Христом: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 7 глава и начало 8. Свобода заключается в жизни Духа Святого в нас, жизни самого Господа. Пользоваться этой свободой – привилегия для каждого христианина, свободного во Христе Иисусе. Мы понимаем, откуда приходят искушения, в том числе и вездесущее и повседневное искушение, например, раздражаться. Но мы знаем также, как с ними бороться и чем, по свидетельству Павла, их побеждать. Любовью Господа, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели! Если вы решите написать о своих переживаниях и победах, будем рады поделиться ими с нашими читателями.
3: Пусть увидят в нас письмо Христово. Все устали от бездушных слов. Ведь теория немного стоит. Проявите Божию любовь. Нас Господь в свое подобие крестит. И когда нас давит теснота, вспомним лучший способ благовестия – жизнью веры открывать Христа. Многих можем вывести мы к свету, объяснив, как снять греховный груз, если поступаем в мире этом так, как поступал наш Иисус. Светлана Тимохина.
1: Сергей Гуц. «Христа люди не раздражают». Вас когда-нибудь кто-то раздражал? Меня некоторые люди раздражали. Хотя я люблю людей, большинство из них мне нравится, все же некоторые личности иногда меня раздражают. Мне не нравится, например, когда кто-то едет медленно на машине впереди меня без видимой на то причины. Меня это раздражает. Мне не нравится, когда люди плохо делают свою работу. Каменщики криво кладут кирпичи, штукатуры неровно замазывают стены, сантехники плохо чистят трубы, так что они снова забиваются, а дорожные рабочие плохо ремонтируют трассы. Меня это тоже раздражает. Меня раздражают лентяи, а также те сотрудники, которые работают только в присутствии начальства. Раздражают мужчины, получившие небольшую травму в шахте и поэтому больше не желающие работать. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Их жены работают, а они сидят дома. А вот любовь не раздражается, как говорит нам апостол Павел, 1 Коринфянам 13:5. Что же такое раздражение? В словарях греческого языка Нового Завета находим такие варианты перевода: раздражать, возбуждать, озлоблять, разгневать. Чем отличается гнев от раздражения? Часто бывает так, что гнев следует сразу за раздражением. У нас именно так и бывает, но не у Господа. У святого Бога святой гнев, а мы не можем, гневаясь, не согрешать. Крик – следствие раздражения. Когда человек раздражен, он начинает кричать. Мы возмущены чем-то или кем-то, поэтому кричим. Но так не должно быть. Во-первых, крик – это признание бессилия. Мы больше не в силах ничего сделать, ситуация выходит из-под контроля, и наша реакция – крик. Но для того, чтобы не кричать, нужно не раздражаться. Обида – тоже вид раздражения. Мы обиделись, потому что нас кто-то оскорбил, поступил с нами несправедливо. Внутри все кипит, мы опускаем глаза и обижаемся. Но обида никуда не приводит. Это яд, который отравляет нас и разрушает отношения с близкими. Обида похожа на наркотик, в котором мы постоянно нуждаемся. Нам нужно получать еще пару кубиков обиды, еще пару кубиков, еще. Для того, чтобы не обижаться, нужно не раздражаться. Как же этому научиться? Слово Божье учит нас, чтобы родители не раздражали своих детей, то есть считались чувствами ребенка, уважали его, не унижали, но относились к нему справедливо и с любовью. Вот это настоящая любовь к ребенку. Увидеть в нем человека, не ершистого подростка, а полноценного, Богом созданного маленького человека, достойного уважения. Вот это любовь. Но как нам научиться так любить? Апостол Павел пишет, что любовь не раздражается. Каждый человек порой гневается, потому что нас кто-то раздражает. Конечно, бывает и святой гнев. У Господа гнев действительно святой. Если Бог гневается, значит, это правильная реакция на зло и грех. Но человеческий гнев, как написано, не творит правды Божьей. Нас тоже возмущает несправедливость, грех, зло и насилие. Но когда мы начинаем гневаться, то часто не можем вовремя остановиться. И тогда наш гнев приводит к греху. Раздражение является признаком отсутствия сострадания, следствием нашего эгоцентризма. Нам трудно понять боль ближнего, поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. А самое главное – посмотреть на эту ситуацию глазами Иисуса Христа. Как это видит Господь? Когда Бог просвещает сердце своей любовью, то крикливый и злой человек вдруг превращается в сокрушенного грешника, нуждающегося в прощении и освобождении. Наша реакция и поведение тут же меняются. Мы видим, что за рулем медленно движущегося автомобиля, который нас раздражал, находится молодая девушка, которая, вероятно, недавно получила водительские права. Поэтому она чувствует себя на дороге неуверенно. И тогда, обогнав ее автомобиль, мы мысленно просим у нее и у Бога прощения за то, что возмущались и гневались. Любовь – это не норма поведения и не обучение правилам хорошего тона. Бывает, проповедники нас учат тому, как нужно себя вести, чтобы не выказать свой гнев, как улыбаться, когда внутри все кипит. Именно на этом построена психология. Однако настоящая любовь – это не вежливость и не правила хорошего тона, не умелое утаивание своих истинных чувств. Кто-то сказал, что вежливость – это пародия на любовь. Я с этим абсолютно согласен. Конечно, нам нужно учиться правилам хорошего тона, правилам этикета, но это никогда не заменит настоящую любовь. Бог создал людей разными, непохожими друг на друга.
4: У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Мы красивые и некрасивые, смелые и боязливые, общительные и замкнутые. Мы разные. И на самом деле это благословение. Бог учит нас прощать, вмещать других, терпеть и любить. Так мы дополняем друг друга. Мы едины в этом многообразии. Бог создал человека социальным существом. Мы не можем жить в одиночестве. Нам нужны другие люди, чтобы о них заботиться. Мы хотим любить и быть любимыми. Нас критикуют, и мы прощаем, мы учимся друг у друга. Только в обществе это возможно. Противоположностью любви и принятия ближнего является одиночество. Иногда происходит следующее. Нас раздражают люди, и мы от них отдаляемся, скрываемся, обижаемся. Обида – следствие раздражения. Но обида на самом деле не выход из ситуации, не решение конфликта. Обида – это эгоизм и недостаток любви. Слово Божье учит нас, чтобы мы отдалялись от людей только тогда, когда нам нужно поговорить с Небесным Отцом, помолиться Господу, который в тайне, поговорить с тем, кто потом воздаст явно. В остальных же случаях мы постоянно нуждаемся друг в друге, в любви, в принятии и прощении. Иногда я думаю, а Иисуса Христа люди тоже раздражали? Что чувствовал Он, когда смотрел на людей? Раздражал ли Его Иуда Искариот? А Петр, который отрекся от Него, разве не раздражал? На самом деле, и это потрясающе, Иисуса Христа люди не раздражали, потому что Он их любил. Любил по-настоящему, так как может любить только Бог. Бог есть любовь. Именно в Нем соединились все качества настоящей любви. И Бог изливает на нас свою любовь, делает нас способными любить. Это Он дает нам силу не раздражаться и вмещать в свое сердце тех людей, которые нам не нравятся. Умирая на кресте, Иисус Христос видел эту толпу – римлян и евреев, книжников и фарисеев, женщин и некоторых своих учеников. Толпа кричала «Распни его!» Она извергала на него много хулений и проклятий. Но Иисус Христос смотрел на этих людей и просил Отца Небесного – «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Даже на кресте Он любил этих людей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Этот текст Писания говорит нам, что не только Иисус любит людей, но Сам Отец возлюбил людей. Это потрясающая новость. Почему я могу любить людей? Разных людей, потому что Бог возлюбил этот мир, каждого человека, потому что Он возлюбил меня, потому что Христос живет во мне, и Сам Иисус любит всех людей, которые меня окружают. Вот в чем сила Евангелия. Важно быть послушным Духу Святому, живущему в нас, не угашать Духа, поступать по Духу. Мы недавно с группой служителей из разных стран вернулись из 10-дневной поездки в Израиль. Все это время мы были вместе, следовали за нашим гидом по Эн-Геди и Иерусалиму, Голландским высотам и Кесарии, любовались на раскопки древних мест. Иногда кто-то отставал, отвлекался на покупки или фотографирование, другим приходилось ждать. Однажды один брат вовсе потерялся, и нам пришлось изменить маршрут, чтобы найти его в Иерусалиме. Другой брат много и громко шутил и смеялся, таких было даже несколько. Некоторые пасторы все 10 дней говорили без умолку, а несколько братьев всегда были сдержаны и немногословны. Наблюдая за всем этим, я подумал, как прекрасно мы дополняем друг друга. В этом многообразии и колорите я увидел образ Церкви Христовой. Мы все такие разные, но так хорошо дополняем друг друга. Мы прощаем, и нас прощают. Но самое главное, мы любим друг друга. В будущем Господь сотворит новый город Иерусалим для всех спасенных и любящих его. Все начиналось с Эдемского сада. Люди были сотворены Богом для общения с Ним. Они жили среди потрясающе красивой природы. Тогда их было только двое – Адам и Ева. Конечно, это был не монастырь для уединения, это было началом большого будущего. В конце времен Господь поместит нас в огромный город, где мы все будем вместе, рядом друг с другом. Каждый будет уважаем и любим, каждый получит новое имя от Господа. Это будет сотрудничество и общение всей человеческой семьи. Это и есть Церковь. Я часто думаю о церкви, о том, каким сложным путем каждый из нас шел к Богу, о том, как работал с нами Господь. О каждом человеке можно написать книгу, и это будет потрясающая интересная книга, потому что каждый из нас – шедевр Божьего творения. А церковь – это миллионы или даже миллиарды таких шедевров. Я один из многих в его церкви. Я так рад, что Господь меня принял без раздражения и простил. Я знаю себя. Глубина, величие, непостижимость Божьей любви выходят за пределы моего понимания. Но я хочу жить этой любовью каждый день.
5: Духовная статья. Надежда Орлова. «Дети в церкви. Быть или не быть?» Вы помните себя детьми? Помните свои обиды и разочарования? Конечно, помните. Ведь детские впечатления самые яркие. Они остаются с нами на всю жизнь. Порой незначительное, с точки зрения взрослых, слово, неприметный поступок кардинально меняют жизнь ребенка. Помню, как в детстве я подошла к маме с какой-то книгой о советской героине. Там были приведены ее слова о социалистическом строе, какой он справедливый, лучший и прочее. Девочке из книги было 10 лет, мне в то время столько же. Очевидно, ее слова звучали слишком по-взрослому, автор перестарался. И вот я читаю маме эту фразу и говорю: «Представляешь, какая она была умная!» Мама, не отрываясь от стирки, обронила фразу. Еще неизвестно, говорила она так или нет. Меня это потрясло. Вмиг открылась дверь на новый уровень. Это было не огорчение, не радость, не разочарование и даже не обида. Это было открытие. Я поняла, что можно и нужно смотреть на мир по-другому. Сейчас в университетах есть курс лекций, который называется «Критическое мышление». Там учат студентов работать с информацией, подвергать ее критическому осмыслению. Для меня весь курс состоял в одной единственной фразе. Я помню этот момент до сих пор и считаю его одним из поворотных, главных в моем развитии. Мама, естественно, ничего такого не припоминает. Одно единственное слово взрослого человека порой составляет для ребенка университетский курс. Родители, как правило, не придают значения таким моментам, не помнят их. А если и помнят, то не видят в них ничего особенного, не осознают их важности. Удивляются, когда им об этом говорят, не верят детям, ты все преувеличиваешь, все было не так. Но дети не просто помнят, для них тогда мир перевернулся, а дорога резко свернула в сторону. Не секрет, что одна из самых больших проблем у верующих людей – это их дети, отвергающие церковь. Дети простых верующих, пасторов, диаконов, служителей самых разных уровней, повзрослев, нередко уходят в мир. И это явление не только нашего времени. Библия приводит много примеров таких же семейных трагедий. Вы прекрасно их знаете. Например, сыновья священника Илия. Илий был судьей и народным вождем Израиля 40 лет. Сказано, что сыновья Илия были люди негодные, они не знали Господа. Первая книга Царств, 2.12. К сожалению, великого пророка Самуила постигли те же проблемы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга Царств, 8.1.3.5.
6: У Самуила с детства был печальный пример семьи Илия, но, к сожалению, он и сам его повторил. К тому же это стало причиной революции, народ потребовал себе царя. А дети благочестивого царя Давида? Богословы говорят, что у сладкозвучного певца Израиля, написавшего большое количество псалмов, нет ни одного посвященного радостям семейной жизни. Очевидно, в этой сфере у царя все было сложно. А наследники других праведных правителей Иудеи? Далеко не все они следовали примеру своих родителей. Что не так? Почему дети отходят в сторону? Это наша боль, наши бессонные ночи, молитвы и слезы, незаживающая рана в сердце. Проблема остается в веках и народах. Смотрим порой и удивляемся. Бывает, что подросток из неверующей семьи, преодолевая сопротивление родных, вопреки угрозам и притеснениям, идет в церковь. А тут везут на машине, создают все условия, уговаривают и упрашивают, увещевают и обличают. Все напрасно. Сначала он ходит с нами, но с кислым выражением лица, его надо подгонять. Потом он начинает пропускать собрания, при этом всегда находит вполне уважительную причину. Голова болит, уроков много, не успею сделать, в понедельник контрольное, надо подготовиться и так далее. Родители в глубине души понимают, что это отговорки, но все же соглашаются с ними, поскольку очень тяжело тащить бегемота из болота, дочь или сына на собрание. Некоторые, возможно, будут применять метод кнута и пряника, но вскоре тоже лишь бессильно согласятся с доводами чада. Дальше больше. Теперь он ходит в церковь один раз в месяц, например, на хлебопреломление или по большим праздникам. Потом перестает ходить совсем. Что делать? Теперь остается только одно – пост и молитва. И долгое ожидание, и печальные стихи, подобные молитве матери – все помнят это стихотворение. «Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать». Сколько раз читали его в церкви, а до сих пор слушают это довольно длинное стихотворение с замиранием сердца и со слезами на глазах. Потому что актуальное. В стихотворении «Мать и отец» страдающие персонажи, а отрицательный герой – сын-безбожник, доставивший им много горя. Но почему так случилось? Виноваты ли только дети, неблагодарные, неверующие, равнодушные, жестокие? К сожалению, часто так бывает, что семьи живут по принципу «одно дома, за стенами, за дверями, а другое – на людях, в церкви». И видят дети, что учат их папа с мамой хорошим, правильным вещам, а сами по-другому поступают, совсем. Например, в церкви родители говорят очень благочестиво, чуть ли не на церковно-славянском языке. «Вчера и третьего дня», «В путь всей земли», «В простоте сердца». А дома позволяют себе окрики, оскорбления, как в адрес детей, так и по отношению друг к другу. Или родители молятся и просят Бога о прощении и милости, но сами жестоки и несправедливы к детям. Несправедливы. Где уж тут о милости-то мечтать? Ребенок должен знать, что он всегда будет понят и принят. Вот он несет двойку, он боится. Вы же прекрасно знаете, почему он ее получил. Потому что болел и пропустил тему, или потому что играл вчера весь вечер на компьютере. И реакция ваша и беседа с ним должны быть разными в этих двух случаях. Но нельзя все решать криком «Опять двойка!». Вы же просите прощения у Бога и очень надеетесь на его милость. Если у родителей между собой плохие отношения – если отец унижает мать, мать не доверяет отцу, а сами они говорят о благословенной семье, живущей с Господом, то какая картина мира складывается у детей? А когда родители не хранят верность друг другу? Это просто катастрофа. В таких ситуациях душевный мир детей рушится на глазах. Даже если одна сторона не виновата, в такой период взрослые часто обливают друг друга грязью. Они выплескивают накопившиеся обиды, проводят разборки. Их сжигает страшное пламя ревности и боли. И здесь, как правило, не до детей, не до их переживаний. Редко у кого хватает мудрости и сдержанности щадить их чувства. И очень часто результатом таких разборок становится самое страшное. Ребенок полностью теряет уважение к отцу и матери. После этого их слова для него пустой звук, их ценности – ничто. Дети отвергнут и их, и то, что они проповедуют. Ребенок отвергает не Христа, а нерадивых родителей, а заодно с ними и все, что они предлагают. Душевная травма останется у ребенка на всю жизнь, потому что рухнул его мир, он остался беззащитным и одиноким. А ведь родители должны быть авторитетом для своих детей. И авторитет этот основывается не на страхе наказания, а на мудрости родителей и на их любви. И тогда пусть мнения этого мира лягут на одну чашу весов, а слово отца и матери — на другую. Вторая чаша всегда перевесит. Мы часто виним окружающий мир в том, что он учит мерзости наших детей, прививает безбожие. Школы плохие, учителя неверующие, сверстники-одноклассники развращены. Но это нормально для мира. А каким ему быть? Он находится под Божьим осуждением. И когда мир был другим? Вспомните свое детство. Разве можно назвать жизнь людей в ту пору более святой? Нет. Просто враг душ человеческих использует разные формы борьбы против Творца и Его творения. Сколько пожилых людей говорят сейчас: «Нас так воспитали, мы Бога не знаем, нас всю жизнь учили, что Бога нет». Задача сатаны всегда была одна – в союзе с миром и греховной плотью отвратить человека от Господа. Сейчас он использует другие приемы, но принципиально ничего не меняется. За пределами своей семьи ребенок сталкивается с верующими в церкви. И здесь часто возникает та же проблема, что была еще во времена Иисуса. Все знают историю, когда ученики Иисуса запрещали детям беспокоить учителя. Дети наверняка шумели, бегали и прыгали, ведь ребенку трудно сидеть тихо больше 2 минут. Если он сидит 3-ю минуту спокойно, надо мерить ему температуру. Поэтому, как и большинство людей, ученики пошли самым простым путем – запретить. На что Иисус ответил им своими знаменитыми словами: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Луки 18:16. Есть родители, которые с самого раннего возраста заставляют детей высиживать все богослужение от начала до конца. Это невозможно по чисто физиологическим причинам. Однако дискуссия по данному вопросу одна из самых острых. Заставляешь сидеть, они только и ждут, чтобы вырваться на свободу. Не заставляешь, они и в подростковом, и в юношеском возрасте не сидят на богослужении, а слоняются где-то по коридорам. Но суть не в этом, а в свободном выборе человека. Что у него в сердце? Если он выбрал Христа, пережил рождение свыше, значит, будет в церкви и тогда, когда нас нет рядом. Не выбрал, и мы не удержим. Большую роль играет также духовная атмосфера. Церковь, где на детей шипят, рискует остаться без будущего. А почему наши дети любят мир? Из-за наших глупых запретов. Это не значит, что все нужно разрешать, но надо просто и ясно объяснять свою позицию, терпеливо беседовать, а не отделываться общими фразами «это грех, Бог накажет». и объяснять не раз и не два, а столько, сколько

пока не нарастет фундамент. И потом будет переход количества в качество. Дал бы только Бог нам мудрости и терпения залить это основание правильно и до конца. Но если после нравоучений сами родители поступают по-другому, то это провал всего процесса воспитания. Вы никогда не сможете в чем-то убедить ребенка так, как это сделает Бог. Молитесь, чтобы сам Господь показал друга, подругу, увлечение, компанию, все, что не служит для духовной пользы вашего ребенка в истинном свете. Просто запреты не сработают или помогут лишь на время. И еще. Ребенку должно быть дома по-настоящему хорошо и комфортно. Если этого ощущения нет, он обязательно уйдет в прямом или переносном смысле, потому что тогда найдется место, где ему лучше, чем дома. Даже если это убогий клуб, грязный подвал или мир интернета. Ребенок надевает наушники, включает компьютер и покидает вас. Живите интересами ребенка. Не отталкивайте его своей внешней набожностью, показной, демонстративной. «Мама, прочти эту книгу. Что ты скажешь? Посмотри со мной этот фильм». «Я не буду смотреть этот мирской фильм». Он посмотрит его, обязательно посмотрит. Не сейчас, так через несколько лет. И обсудит. Не с вами. С вами он вскоре вообще ничего обсуждать не будет. И вы потеряете с ним связь. Он перестанет вам доверять, и вы не будете его знать. Так становятся чужими. Запреты и ограждения – плохое воспитание, если все строится только на них. На определенном этапе оградить можно от всего. От детского сада, от начальной школы, от соседского мальчика, от мультфильма. Просто сказав «нет» без объяснений и обоснований. Но вы не оградите своего ребенка от дальнейшей учебы, от работы, от жизни. Протестанты не признают монастырей, потому что помнят слова Христа: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. Почему же мы сами отправляем детей в некий монастырь? Выйдя оттуда рано или поздно, они окажутся совершенно незащищенными от соблазнов, угроз и натиска этого мира. Что будут делать беспомощные инфантильные взрослые? Проведите их по миру, когда они еще малы, но обучаемы, доверяют вам, направляются и оберегаются вами. Когда вы для них настоящий авторитет. Может быть, нам кажется, что у нас в семье все хорошо. Ссоры мелкие, конфликты редкие, а в целом уважительные отношения друг к другу. Но если дети не проявляют интереса к нашим ценностям, начинают отдаляться, начните анализ с себя. Задайте вопрос, почему это происходит? Община тоже должна задавать себе вопрос, почему наши дети уходят в мир? Что не так? Именно это должно быть предметом рассуждений и молитв, а не внешний вид подростков или бесчинное поведение трехлетнего малыша во время воскресной проповеди. И уж тем более не обличайте сурово его родителей, чтобы они свое огорчение не выместили на бедном ребенке. У каждого свой опыт. На один пример или тезис можно привести 10 других, доказывающих едва ли не противоположное. Пускать или не пускать, запрещать или разрешать. Решение вы принимаете в совете друг с другом и в молитвенном общении с Богом, с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка. Но при этом необходимо быть чуткими, твердо, но нежно держать руку на пульсе. И помнить, что каждое наше слово, каждый поступок может повернуть ребенка лицом к Богу или спиной.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.

0: красного мака. Захотев сорвать этот цветок, девушка лишилась жизни. Многие люди, подобно этой девушке, гоняются за быстро увядающими цветами временных удовольствий и развлечений, и не обращают внимания на то, что под ногами у них не твердая почва, а скользкие берега пропасти. Ученики указывали Господу на красоту храма, а Он сказал: «Придут дни, которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». Евангелие от Луки, 21 глава, 6 стих. Это приговор всему прекрасному мира сего. На вид кажется прочно, вековечно, но день-другой смотришь, как ничего не бывало, и красота увядает, и силы истощаются, и слава меркнет, и одежда изнашивается. Все в себе самом носит разрушительную силу, которая не лежит, как неразвитое семя, а непрестанно действует, и все течет к своему концу. Проходит образ мира сего. Человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопотам нашим нет конца. Встречаем вокруг себя постоянные уроки, а все свое, словно слепые, ничего не видим. Да и правду сказать, что слепы или ослеплены и себе, и всему, что нас окружает, и чем мы владеем, не ждем конца. И что еще? Думаю порой, что стоим твердо, как на утесе, не понимаем, что положение наше скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине, вот-вот провалимся. Но не чувствуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, будто вечным. Помолим же, да откроет Господь наши умные очи, и да узрим все не так, как оно кажется, а как оно есть.
1: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Слушать или спать? Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 9 стих. Слава Богу, что все тогда обошлось благополучно. Апостол Павел успокоил собравшихся, сообщив им: Евтих живой. Очевидно, по молитве Павла и других верующих Иисус возвратил ему жизнь.
2: Хорошо, что сейчас мы сидим в собрании не на подоконниках, а на удобных стульях. Если и упадешь сонный, то хоть не умрешь, —
1: поделился своими соображениями Владик. Но это не совсем так. Тот, кто спит на собрании, где звучит живое Божье слово, находится в опасности упасть и умереть, но не в буквальном, а в духовном значении. Что это значит? Это значит, что человек перестает жить интересами Иисуса. Пение псалмов, рассказы об опытах с Богом, даже самые интересные проповеди для него – напрасно потраченное время, потому что все это он проспал или просидел со скучающим видом, ожидая перерыва. Ему уже совсем не интересно находиться среди собранных во имя Иисуса. И хорошо, если найдется поблизости Павел, который будет молиться за этого несчастного, чтобы в нем снова возродилась искорка духовной жизни. Мише почему-то всегда хотелось спать во время проповеди, но когда он понял, какая опасность грозит ему, стал брать с собой маленький блокнотик и записывать все названия библейских текстов, упоминаемых проповедующим. Так совсем не хотелось спать. К тому же потом дома он всегда был готов ответить родителям, о чем же была проповедь на этот раз, что очень радовало их. Ребята, если случается, что рассеянность и скука одолевают вас во время собраний, берите в руки блокнот и ручку. Конспект проповеди во многом поможет вам и в последующие дни. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

время говорить. Пала к ногам его и сказала. Первая книга Царств, 25 глава, 24 стих. Прежде всего, обдумайте ошеломляющую закономерность нашей речи, описанной в книге Притчей, 25 главе, 15 стих. Мягкий язык переламывает кость, а в свете этой мысли обдумайте и положение Авигея. Красивая и умная женщина Авигея оказалась пойманной в столкновении двух могущественных мужчин. Один был ее мужем, поступившим неразумно, а второй – прославленный воин Давид, с которым поступили неразумно. Когда Давид нуждался в пище для своих людей, Навал отказал ему, поэтому Давид был полон решимости убить Навала и разрушить все, что у него было. Если когда-нибудь и было время, чтобы говорить мягкие слова, могущие сокрушить крепкие кости и крепкую волю, то оно было именно сейчас. Библия напоминает нам, что есть время молчать и время говорить. Екклезиастам 3:7. С Давидом Авигея заговорила с данной Богом мудростью и крайним почтением, напоминая о будущем царствования Давида, цели значительно более высокой, чем вступление в схватку с ее мужем в отместку за его глупость. С Навалом Авигея мудро ждала и не говорила, потому что Навал был очень пьян и не смог бы понять, с каким трудом он избежал смерти от рук Давида. Сегодня Бог показывает нам рассудительность среди качеств замечательной Авигеи. Положение было угрожающим. Авигея могла потерять все, даже жизни своих ни в чем не повинных слуг, а она поступила благоразумно. Она проявила хороший расчет, когда говорить, хорошо подобрала слова, что говорить, и хорошо себя повела, как говорить. Ее любезная речь была такой действенной по отношению к двум мужчинам, упрямо противостоявшим друг другу. Их твердые, как гранит воли, были сломлены мягким языком. Рассудительность завоевывается ценой больших усилий. Но вы можете получить больше благоразумия и насладить его преимуществами. Как? Цените рассудительность. Понимайте ее важность в человеческих отношениях. Желайте рассудительность. Признак мудрости – желание благочестивых качеств. Познавайте рассудительность. Изучайте мудрую рассудительность Авигеи. И пользуйтесь рассудительностью. Взывайте ко Святому Духу, чтобы Он помогал вам упражнять свою сдержанность, утихомиривать свои чувства, позволял вам действовать рассудительно. И, наконец, молитесь о рассудительности. Просите Бога, чтобы Он дал вам это, подобное бриллианту качества.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. В нашей передаче сегодня тема «Искусство мудро стареть», говорит Евгения Подолян.

0: каждый период жизни он особенный. И каждый период жизни он особенно благословенный. И если у тебя благодарственное сердце, ты будешь благодарить и в молодости, и в старости лет, во все времена. И если у тебя неблагодарное сердце, ты будешь в молодости неблагодарным, а на старости лет 100 раз больше. Я вам говорю искренне, со своего опыта, потому что мы работаем с пациентами, мы это видим, мы работаем с сестрами. Поэтому, когда мы дойдем до старости лет, мы должны готовиться, что тогда, когда мы старенькие будем, чтобы у нас сияли глаза, чтобы у нас улыбочка на лице, чтобы у нас было благодарственное сердце, и чтобы могли, вот чтобы молодые хотели присесть возле нас и слушать нас. Мне так хочется стареть красиво. Почему я это говорю? Потому что у меня мама – это пример женщины, которая красиво жила, красиво старела и достойно отошла к Богу. Я просто пару примеров расскажу про нее, и потом мы включаемся в библейские тексты. Вот ее предложение на каждый день. Она в Калибаше, а мы в Кишиневе. В каждое утро мы встаем, перед работой мы звоним. Звоним домой, знать как мама. Потому что папа ушел в вечности чуть раньше, и мама осталась сама. И в каждое утро мы звоним. Мама, как сегодня, как день? О, слава Домну! И вот она так начинает, поэтично и все. Слава Богу, мне давал Бог новый день. И этот день близок к Богу. То есть на сегодня она мне говорит, и она день ближе к Богу. Это предложение в каждое утро. Как состояние здоровья? Все хорошо. Мама, ты покушала, у тебя все есть и так далее, потому что мы постоянно за ней ухаживали так, как нужно. И она мне говорит, я лягу. Она рассказывает, вот ее ночные смены. Она говорит, я легла сегодня и помолилась так, Господи. Я так бы хотела, чтобы завтра утром, когда я встану, чтобы я не встала в эту постель. Я хочу, чтобы завтра, когда я встала, я была в твоих объятиях. И помолилась и легла с таким вот сном. А встала утром, говорит, смотрю, та же постель, та же комната. И так мне немножко обидно, что Господь меня не взял в эту ночь. Но зато и поговорила с Иеремием. То поговорила с Неемием, с Даниилом. У меня была вот такая беседа с ними, потому что она знала хорошо Писание. И говорит, ночью я беседовала вот с пророками, задавала вопросы. И слово уже ей ответила. Себе представляете, вот мудро стареть 87 лет и говорить вот такие вещи.
1: Здравый разум.
0: Она до конца своей жизни, она так молилась, Господи. Помоги мне, чтобы я до последнего дня не лежала, чтобы я не была бременем для моих детей. И чтобы сохранился мой разум. Это, она молится еще, когда мы были маленькими. Об этом она молится. А я так-то думаю, что мама, что за молитва, чтобы у меня полный разум был. Мама такая мудрая женщина, она сейчас молится. Господь благословлял. И до конца своей жизни у нее был полный разум. Она когда говорит, с нее с уст вот так текут благословенные слова. Еще такой момент, когда я говорю, мама, сегодня что ты кушала? Потом вернемся с работы, звоню, мама, как сегодня? Что ты кушала? Она говорит, сейчас я вам расскажу. Сегодня ко мне пришел, помогите, как по-русски, Корбулу Илия.
2: Ворона Илия.
0: Ворона Илия. Сегодня ко мне пришла ворона Илия. И так насытил меня, что достаточно было для меня и для моих соседок, и для той вдовы, и для той вдовы, и так далее. Потому что, говорю, я настолько много получаю, что я не смогу, мне слишком много. Поэтому я раздавала соседям и вдову моего круга. Вы только думайте о том, как 87 лет вот говорить такие вещи. Потому что иногда спрашиваешь, звонишь какой-то сестре, и только спрашиваешь, и тут начинается, ой, все болит, Ой, эти дети не приходили. Ой, не звонят. Ой, забыли, что я сама. Ну, сколько можно и так далее. Это пенсия. Разве можно на эту пенсию прожить? А что за государство? А что за церковь? А что за пастыри, за сестры, которые не посещают? И вот начинается. Сестры, я хочу мудро стареть. И хочу, чтобы мы сегодня учили, как это возможно. Давайте прочитаем все вместе Исаия, 46 глава, с 3 по 4 стиха. Вместе. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимые мною от утроба, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Как вам этот текст?
2: Приятно.
0: Приятно, да? Да, смотрите, как слово говорит. От чрева до старости вашей. То есть это обещание Бога, что Он будет нас носить. Я тот же. Тот же и вчера, и сегодня, во веки он не изменен. Я буду вас носить с от чрева матери до старости вашей. И до седины вашей буду носить. Я создал, буду носить. Смотрите, повторяется два раза. Поддерживать и охранять вас. То есть здесь Якупринс...
1: Вовключено
0: вот это все. Носить, сохранять, поддерживать вас. Смотрите еще другие два текста. Очень красивые, которые нам нужны их знать и напоминать этого. Давайте все вместе. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет правды в нем». Что здесь добавляется плюс того текста, которого мы прочитали?
2: Плодовитый
0: и сочно. Там обещание Бога, что Он будет нас нести, сохранять и поддержать, то смотрите, что мы на старости лет будем плодовиты, дальше сочны и свежи. С какой целью? Чтобы возвещать что? Праведен Господь. Возвещать что? Что Бог твердыня моя. Что? В нем неправды в нем. Я плодовитая с целью возвещать Бога, а не себя. Понимаете? Как акцент опять мы говорим о христоцентричной жизни. На старости лет я сочна для того, чтобы возвещать дела Бога. Но еще хочу, чтобы вы посмотрели интересные моменты. Насажденные где? В доме Господнем. Они цветут где? В дворах Бога нашего. А если мы на старости лет и в юности годах, мы не в доме Господнем и не во дворах Бога нашего, почему мы ждем, чтобы мы были сочны и плодотворными? Мы не можем, видите, они связаны между собой. Понимаете, если я укреплена во Христе, и если я насаждаюсь в доме Господнем и цвету в дворах Бога моего, то тогда есть вот эти результаты. Тогда я могу стареть мудро, и тогда я могу возвещать дела Господние. Читаем следующий текст. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Добавляются какие-то истины здесь к тем текстам? Ты наставлял меня опять за весь период жизни своей. Понимаете? То есть Иисус был для меня наставником. А если Иисус не был для меня наставником, на старости лет я не могу ожидать что-то другого, потому что я наставление от Него получаю, учение от Него, силы от Него, потому что я укоренена во Христе. И все силы я получаю от Него, и жизнь получаю от Него, и твердость от Него, и плоды от Него. И мой сосуд полон Духа Святого, с которого текут вот эти плоды. И до старости, до седины не оставь. Это молитва. Господи, Ты не оставь меня. Доколе не возвещу, опять акцент ставится, что Ты праведен, Господь, а там говорит, возвещу силы Твоей кому? Роду сему и кому? Всем грядущим поколениям. Влияние женщины через века, библейские женщины, влияние через века. Видите, в молодости от чрева, потом идет молодости и до старости. Вот эта работа Бога в нас, через нас. Но мы должны оставаться укоренённым в Нем. Мы должны оставаться в Доме Господнем, во дворах Бога нашего. Мы должны оставаться в Его учении. И тогда, до старости лет, мы будем сочны. И с нами будут течь и благословенные слова, и благословенные учения, и благословение в нашем примере, и благословение в нашей учении нашему роду и грядущему поколению, которое идет за нами. Но этому все надо учиться. Итак, укрепить опустившиеся руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы, помогайте, хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. То есть мы должны ходить настолько прямо, чтобы те, которые рядом бывают с нами, что спотыкаются, что могли их поднимать, и чтобы продолжали идти прямо. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Есть начало, есть жизнь, есть конец. Мы должны смотреть и на начало, и на процесс жизни. Но для нас важен, как они закончили. Если мы закончили вот такие, как сочные, плодотворные, вот как благословенные, как сестра Валентина сказала, значит, мы исполнили свое призвание на этой земле. Подражайте мне, говорит Писание. Подражайте мне, говорит апостол Павел. Подражайте мне, это звучит как просьба, посему умоляю вас, подражайте мне, как и Христу. Дальше идет как призыв. Будьте подражатели мне, как я Христу, говорит опять Павел Коринфянам. А потом, подражать – это как принцип жизни. Каждый шаг нашей жизни, он должен быть примером подражания следующего поколения. Стареть так, чтобы кто рядом с нами хотел стать, как мы. В нашей семье мы, как дети наших родителей, внуки и правнуки, в какой-то разговорной нашей речи дома, когда идут какие-то определенные ситуации, или мы разговариваем о какой-то сложной проблеме, у нас ориентир такой, а как бы бабушка сказала? Я думаю, что бабушка бы говорила вот так. Я думаю, что надо поступать так, потому что мама вот так нас научила. Понимаете, 4 поколения, которые вот идут за мамой, все говорят, а как бабушка, а как прабабушка, а как мама, потому что она являлась за мной примером подражания. Когда мама отошла к Богу, у нас было много бесед в семье. Какой эпитаф? Эпитаф? Эпитафия. Правильно так? На румынском эпитаф, на русском эпитаф. Эпитафия – это подпись на… Эпиграф называется? Ну, я искала в словарике, мне давал вот такой, не знала, если это правильно. Это значит на похороны, на гробную подпись. Эпитафия – все. Значит, я правильно перевела. Эпитафия. И когда мы говорили в семье, что написать маме, было вот много бесед в доме, и каждый один говорит, давайте вот написать этот текст Каренина, подражайте мне. Потом другой сказал другое. А Симона, наша младшая дочка, говорит, я думаю, что бабушке всего из всех текстов, которые вы предлагали, мне кажется, что это самый подходящий текст. Чему вы научились? Что приняли? И слышали? И видели во мне? То исполняйте. И Бог мира будет с вами. И нам мы послали всем, брат из Румынии, брат из Германии, уже все написали, вам как этот текст поставить вот на гробе мамы? Отлично, все, подходит, все согласны. И мы написали «Эрна Мария», вот такое, и этот эпитафий стоит так. И каждый, кто знает маму, когда читает вот это, знает, что-то ей подходит, потому что она так жила. И она утверждала всегда вот эти мысли, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то и исполняйте. Это говорит Павел. Но на сегодня мы должны это говорить в следующем поколении. Кто из нас сегодня станет и может так сказать своим детям? Громким голосом, твердые двери, твердо быть уверенным в этом. Или подниматься в церковь и сказать там сестрам, сестры, дорогие, возлюбленные Господом Иисуса Христа, что вы научились, что приняли, слышали, видели во мне? Это сложные слова. Исполняйте. Павел написал другие слова. Это было последнее послание. Когда он почти закончил свой труд. И он пишет следующие слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Я могу вот мое имя ставить здесь возле эпитафия Павла, чтобы вот так звучало, что я закончила свое служение, которое ты мне давал, Господи. Чтобы я была уверена, что это служение было дано Богом на определенное время. И я сделала все, что смогла, как лучше смогла для Его славы. Пример для подражания, дорогие сестры. Опять я вернусь к тому, что характер наш должен влиять в новое поколение. Процесс ученичества – это передача тех истин, которые мы учили и жили новое поколение. И оно даст результаты. Оно не останется без результатов никогда. Поэтому ты же говори то, что сообразно здравым учением. Этот стих, это у нас стоит, это у нас должно быть запомнуться. И не только сегодня, а всегда. Дальше продолжаем все читать вместе. Говори, чтобы старцы,
1: степени, целомудренность, здравой вере, любви, терпение. Говори, чтобы старцы также одевались прилично святым, не были пленницы, не превращались в пьянство, учили на добро, чтобы разумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям.
0: Не порицается Слово Божье. Аминь, сестры, дорогие сестры. Две категории сестер здесь описывается. Да? И у нас здесь есть этих категорий, правильно? Хорошо. О чем идет речь здесь?
3: О передаче.
0: Передаче чего?
4: Добра,
5: веры,
4: веры,
5: характера.
0: Характера. Ага, передачи характера.
5: Поведение.
0: Вера.
5: И своих обязанностей.
0: И своих
5: обязанностей.
0: Обязанностей. Обязанности где?
5: В доме,
0: в семье. Угу.
5: И в обществе. Прилично одеваться.
0: Прилично одеваться, правильно. Хорошо. Посмотрите, как здесь было сказано. Прежде чего, чем учить, должны быть. Вернемся обратно. Говори, чтобы старцы были. Сестры, старше, я и те, которые со мной. Возраст уже такой немолодой, да? Дорогие сестры, прежде чем учить и передавать, мы должны быть, чем делать и учить. Быть, посмотрите. Быть, и тут, как сестра Валентина говорит, здесь говорит о характере, о том, что мы уже говорили. Быть в деятельности степенно, целомудренно, здраво вере, в любви, в терпении. Какой характер? Вы смотрите, как описывается. Опять говорит, чтобы старшие также одевались прилично. То есть внутренний характер, наружная вот эта красота, чтобы она соблюдалась, это было в гармонии. Не только внутри, но и наружу, чтобы это все было. И чтобы не были клеветницы, то есть обращается внимание на наша речь, проблема наша, над которой мы должны особенно работать. И не порабощались пьянству. Я здесь как-то подумала, что, может, в том контексте была проблема пьянства на сегодняшний день. Возможно, как на русском «депенденция», «зависимость» тогда была от пьянства. А, возможно, сегодня у нас другие вот, зависимости. Зависимость от еды, от вещей, от социальных сетей, понимаете? Это очень здравое учение. Потом второе говорит, а дальше учи. И научи этих женщин. И научи их правильно. Посмотрите, научить что? Вразумлим молодых, как сестра Валентина сказала, как быть в отношении в семье своей, любить впервые мужей, а потом детей. То есть определенный порядок дан нам Бога. Смотрите, сестры, не детей, а и мужа. А мужа и детей – это правильный христианский подход. Быть целомудренными, то, что мы говорили, опять о характере идет речь. И чистыми, попечительными о доме. То есть быть администраторами хорошими на своих домашних владением и покорными своими мужьями. Говорит о иерархии в семье, о иерархии, которая дана Богом. Настолько женщины зрелые должны знать Писание, чтобы они такими были и такими они учили молодого поколения. И в результате говорит, да не порицается Слово Божье. Результат всего этого – это либо Божье Слово, Господь прославлен, либо порицается Слово Божьего. Когда мы учим молодых женщин, как любить своих мужей и детей, это влияет дальше на Божье Слово. Либо порицается, либо прославляется имя Господне. Это житейские принципы – это то, что мы делаем каждый день. Как мы одеваемся, как мы говорим, как мы обращаемся друг к другу, как мы любим, как мы администрируем свой дом, какой порядок у нас дома или непорядок, как мы говорим, что христиане, а наша верхняя одежда далеко от нашего статуса. Понимаете? Но это всего надо учить. Я смотрю в нашу церковь, у нас очень молодые женщины с мира приходят. Их надо учить, как маленьких детей взять. У них не было бабушек таких, как у меня было. У них нету таких матерей, как у меня было. Это благословение иметь таких родителей, чтобы тебя учили. Но столько приходит, которые не знают. Они смотрят на меня, как будто я говорю что-то с неба, неземное. Вы понимаете? Поэтому смотрите в церковь, когда вы видите молодых. И думайте, кого вы можете учить и кого вы можете привлечь, я говорю о старшем поколении, привлечь. Не критикуйте, не говорите, что они такие или такие. Будете мудрыми, красиво обращайтесь друг к другу, обнимайте друг друга, благословляйте друг друга, потому что мы разные поколения. Мы разные поколения. Вы живете в другом контексте. Я живу в Молдове, там совсем другая культура и так далее. Вы здесь живете. Все меняется, и культура, и все абсолютно меняется. Но принципы остаются те же самые. Библейские принципы не меняются. Библейское слово не меняется. И мудро стареть, она надо и в Америке, и в Молдову. Понимаете? Проблемы здоровья, они и там, и у нас. Проблемы денежные, они и там, и здесь. На старости лет остаешься один. Это и в Молдове, и здесь. Но есть обещание Господне, которое говорит: «Я с тобою буду до конца твоей жизни». Дети уйдут. Бывает в жизни, что дети уходят раньше из жизни, умирают раньше, чем родители. Но это план Божий, и тогда я должна просто принимать, молиться, благословлять и стареть красиво, с благодарением, с радостью и с смиренным сердцем. Мне очень нравится пример Самуила. Очень мне нравится, потому что этот Самуил был воспитан кем? Анной. Помните, как эта женщина молилась и просила у Бога, и Господь дал, и поднимается Самуил. И мы знаем эту историю. Но мне так нравится, как он заканчивает свой труд. Последняя его вот эта презентация. Весь народ перед ним стоит и говорит: «Это мое последнее слово перед вами». Я всегда думаю, вот если бы знала, что я сегодня последний раз я вам говорю, что бы я говорила вам? Я очень часто думаю, вот если бы знать, что этот последний час моей жизни, вот чем мне наполнила этот час? Кому написала? Что я делала? Что напомнила бы своим детям или моему мужу? Понимаете? А вот он стоит перед всем народом и говорит такую реальность. «Вот я послушал все голоса вашего во всем. То, что вы говорили мне, и поставил вам царя». Они всегда попросили им: дайте царя и так далее. Знаете эти проблемы израильского народа. Ну, говорит, попросили, и мы вам даем. И вот царь ходит перед вами. И состарился, и посидел. И сыновья мои с вами. И прозрачность, как он говорит перед ними: «Я ходил перед вами от юности моей и до сего дня». То есть вы меня видели, вы меня слышали, я был открыт перед вами, и ничего скрытого нету. Жить так, чтобы твой народ видел твои действия, твои отношения с домом, с людьми, с израильским народом. Чистосердечие. Свидетельствуйте на меня перед Господом и пред помазником Его. Послушайте, вот я стою перед вами и говорите, свидетельствуйте. У кого взял я вола? Вола. У кого взял осла? Кого обидел и кого притеснил? У кого взял дар и закрыл дели его глаза мои? Я возвращу вам. То есть, если за эти годы я что-то делал негодное, я стою перед вами с открытой душой. Если я что-то неправильно делал, я сегодня готов воздать обратно, извиняться, попрощаться и так далее. Я продолжаю уже вот эту речь. Понимаете? Дойти до такого возраста, чтобы стоять прямо и твердо, это надо иметь вот эту чистоплотность свою, чтобы ты имел вот эту смелость открыто сказать перед твоим народом: «Я возвращу вам». Это чистосердечие, это искренность его. Дальше он как описывает, как он представляет всему народу великое дело Божье. Так хочется вот этот текст прочитать громким голосом, может, дома прочтете перед сном, как он говорит, с каким величайшим в голосе вот он говорит: «Великое дело Божье в прошлом». Он раскрывает силу Бога в настоящее время, а потом он говорит о великое дело в будущности. Он показывает Бога во всех вот этих трех времен. Кто был Бог, что делал, что делает и что будет делать, какой план Божий для израильского народа. А потом предупреждает народ. После этого он говорит: «Послушайте меня, дорогие, если будете слушать Господу,

0: на старости лет заканчивался труд его, закончился труд его. Он говорит перед народом, как последняя его прощальная речь. И в конце этого прощальной речи он говорит о великие дела Господние, которые были сделаны в прошлое, которые делаются в настоящее время и которые будут сбываться в будущее время. И потом перед народом он говорит о их проблемах, и он им напоминает, что любое послушание, оно заканчивается благословением, а не послушание, оно будет наказуемо. И он дает им очень красивое обещание. Это я хочу взять для себя и каждого из нас. Я хочу, я, Евгения, хочу наставлять вас на путь добрый и прямой. А если наставлять, значит знать этот путь. Это значит знать, как идти по этому пути. Чтобы я вам показала какой-то путь. Нас здесь привезли, немножко мы путались, и с дорогой мы поняли, настолько важно знать правильный путь и правильно ходить. Несмотря, что мы ходили по этим навигаторам, и то путались. И насколько важно знать этот путь, идти прямо и дальше. Не допущу греха перед Господом, чтобы переставать молиться за вас. То есть не молиться за вас, за народ, за те, которые идут за нами, он считает грехом. Иногда мы думаем, что грех – это украсть, ненавидеть и так далее. Но Самуил здесь говорит, грех – это то, что я допущу такой грех, если я не буду молиться за вас. Не молиться за свой народ – это грех. Вы понимаете, сестры, мудро стареть, красиво стареть. Это такое благословение – вставать перед народом своим и говорить такие вещи. Захария и Елизавета, вы знаете наизусть эти примеры. Еще будем узнавать. Что вы знаете про Елизавету?
1: Благочестивая.
0: Благочестивая. Еще. Мать Иоанна Крестителя. Правильно.
1: Ходила
0: правильно и благочестиво. Она и со своим мужем. Он священник, она из рода Ааронова, израильтяне, правильно перед Богом, поступали по всем законам. Посмотрите, оба, и муж, и жена, поступают по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Это всю жизнь, потому что это случается на старости лет. То есть вся жизнь такая была в молодости, в течение всей жизни и на старости лет. Елизавета, какие она отношения с Господом, с мужем, с Марией, с соседями, с родственниками. Описывается там красота отношений. Все радовались вместе с ней. Как она с мужем там в храме. Это с каким уважением. Все описывается, если просто прочитать. Это надо один день только изучать вот эти примеры. Результат. Когда Захария споет псалом, этот старый служитель, и говорит, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь перед лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу ему спасение и прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше и так далее. Он описывает план Господа, который исполнится через Иоанна Крестителя и потом через Иисуса Христа. Вот что рождается через этих благословенных людей. Поднимаются высокие люди. Через Анну поднимается Самуил. Через Елизавету поднимается Иоанн Креститель. А потом Иисус Христос. Это божественные люди. И история о них пишет. Когда мы говорим о Лоиде и Евнике, приводя нам память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Поднимается молодой Тимофей, потому что была там бабушка христианка, была там мама христианка. Смотрите, бабушка Лоида взяла эстафету веру, сохранила с верностью и передает дочке своей. Мать Евника передавала дальше своему сыну Тимофею. Оба женщины посияли в разуме сердца Тимофею в веру в Бога, наставили его в слове и прививали любовь к слову, развивали в нем чувствительную душу, ободряли служение.

В церкви сделали все, что знали и умели наилучшим образом. Опустили Тимофея из сети материнской заботы. Смотрите, когда Павел увидел первый раз его в Листре, он понял, что Тимофей нуждается в мужском наставничестве, потому что его отец не был евреем, и он был воспитан мамой и бабушкой. И тогда смотрите, как красиво дела воспитания бабушки и мамы. И потом они поняли, что он нуждается в ученичестве от Павла. И отпускают его вот от этой материнской, ей уже передают уже Павлу. И дальше Павел работает над ними. И поднимается Тимофей. И дальше он пишет нам эти послания, которые являются таким большим благословением. Тимофей, сын отца грека и матери идейки, верной христианки, принял, жил и передавал. Тимофей – прилежный ученик, посвященный служитель, лидер, достойный подражания. Но смотрите, сколько людей работали над тем, чтобы поднимался такой служитель. Анна пророчица. Знаете, кто она? Вдова, 84 года, в храме Господнем, дочь Фануила от колена Сирова. Не отходила от храма, днем и ночью молится и служит. Подошла в то время, начала славить Господа, говорила о нем во всем ожидающем явлении Иерусалима, знала времена, ожидала исполнения обетований, ожидая, служила, полна жизни, занята важными делами, не уставая в служении. Женщина 84 года, полная, сочная, полная радости жизни, знать времена, что должен прийти Иисус. И быть там, когда Он придет. И возвещать всем. Это проповедница. Это такую силу иметь, чтобы так говорить, чтобы все люди слышали ее 84 года. Сестра, мы говорим, что на пенсии. Идем на пенсию. Нету сил. Есть сил. Все от Бога, сестры. Подниматься. Попьем чай, попьем водички побольше. Попьем чем немножко витаминов, если... И вперед. Вперед. Потому что эти примеры нам показывают, что надо мудро стареть. И чтобы на наших устах, не переставая, вот это благословенное слово, благословлять Господа нашего, который нам обновляет силы в каждый день. Как вам удалось оставаться вместе целых 60 лет? И вот старенький отвечает, мы из того времени, когда что-то сломанное ремонтировали, а не выбрасывали. То есть, где-то что-то, если здоровье хромит, мы обращаемся к доктору, и доктор немножко помогает. Если где-то наши силы ослабевают, мы что делаем? Обращаемся опять к Слову Господнем, обращаемся к другим, чтобы нам помогали. И мы должны всегда вставать и идти вперед, потому что мы здесь все временные, рано или поздно, все уходим отсюда. Никто не останется на этой земле. Но мы хотим, чтобы мы жили красиво и стареть с достоинством. И чтобы тогда, когда мы будем переходить вот этот порог, мы переходили, ожидая Его обетования. Давайте будем примером. Давайте признавать свои ограничения и знать, что, где, как и когда делать. Делать то, что мы можем. Не делать, что мы не можем делать. То, что нам позволяет наше здоровье, наш разум и наша память. Это нам позволяет. Давайте сделать вот это. Но достойно. То есть, чтобы мы не остановились стареть красиво. И готовиться к переменам. Передавать. Не быть вот грустным из-за того, что... Я еще что вижу в служении. Я вижу такой момент, что... Ой, в наши времена, сестра Женика, вы знаете, так было с сестрами. Вот так мы когда-то сделали. Мы тогда и так далее. И вот иногда я слышу вот такая ностальгия по тем времен Советского Союза и так далее. Сестры, Советский Союз ушел, слава Богу. Нету вот этой системы. Нет, я серьезно говорю, я жила в этом контексте, может, вы не все... Но я очень благодарю Бога, что мы свободны. И мы можем говорить свободно по улицам. Я на работе могу в каждый день, в каждый кабинет у нас Библия в кабинете. Мы с каждым пациентом можем молиться. Мы в каждый вечер можем организовать встречи. Мы свободны говорить свои сферы вероисповедания. И поэтому не живите той ностальгией, что когда-то было. А почему не делать нам сегодня это?
Зачем ждать то, что было когда-то? Эти времена не будут повторяться. Мы сегодня живем другими временами. Сегодня есть свобода. Давайте пользоваться свободу. Есть ресурсы. Давайте эти ресурсы. Есть вот открытые двери. Пользуйте эти открытые двери. Стареть мудро, передавать красиво. И чтобы мы были благословением. Какая эпитафия напишут дети мои на моей на могиле? Надгробной могиле. Мы говорим в доме об этом, мы обсуждаем об этом в доме, мы открыто говорим о вот этих моментах. Я знаю, что дети подберут, я им оставлю свободу, чтобы они сами подбирали и написали, что они будут считать нужным. Но я хочу, чтобы жила так, что те, которые приходят после меня, сказали, что эта сестра была благословенной. Я хочу продолжать жить так, как она жила, потому что она ходила по слепам Иисуса Христа. Да благословит нас Господь. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049-5231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

0: Мы продолжаем наше исследование жизни великого царя Израиля, царя Давида. И сегодня перед нами 24 глава. И вот сегодня 24 глава, которую можно назвать «Побеждай зло добром». Слова «зло» и «добро» звучат так по-философски в современном мире. И философы определяют, как же разобраться, что является злом, что является добром, в чем разница, какими критериями определять, зло или добро. Но если вы помните, первый раз мы встречаемся с этими словами в книге «Бытие», когда Бог создал этот мир, когда Бог насадил сад Едемский, и сказано, что Он насадил дерево жизни и дерево познания добра и зла. С самого начала Бог определяет, что такое добро и зло. Это не от философов, это не от культуры, это не от человека. Бог определял с самого начала, что является добром и что является злом. И мы видим вот с этой темы, с названием этой темы, что между добром и злом есть противостояние. Есть определенная война, которая происходит. И человек принимает решение, на чьей он стороне будет. Более того, эта война направлена на человека. И мы видим, что с этой темы для нас ясно, что есть возможность победы, или же зло победит тебя, или же ты преодолеешь зло и одержишь победу. И библейский путь, библейский совет – преодолеть зло, победить зло можно только добром. И вот 24 глава первой книги Царств, которую мы будем рассматривать, это история Давида, она показывает, она дает нам иллюстрацию этого, каким образом можно победить зло. Каким образом зло одерживает добро одерживает победу над злом. И если вы помните вот предыдущую историю, предыдущие главы, которые мы рассматривали, во многих главах предыдущих мы смотрели, что Саул стремится убить Давида. Он преследует, он ищет, он пытается всячески найти способ, чтобы убить Давида. В этой главе ситуация меняется. И в этой главе, которую мы будем сегодня рассматривать, у Давида появляется возможность убить Саула. Он оказывается перед этой возможностью, и нам важно посмотреть, что он предпримет, каким путем он пойдет, какое решение он предпримет. И давайте, прежде чем вот мы будем касаться, если бы вы оказались на месте Давида, если бы вам предоставилась хорошая возможность, хороший вариант – распрощаться со своим врагом. Как бы вы отреагировали? Наверное, это такой вопрос, мы сразу дадим ответ, да, мы верующие, мы христиане. Но на самом деле, когда мы будем смотреть эту тему, может быть, перед нами не стоят эти вопросы, чтобы убить нашего врага, закончить его жизнь. Но перед нами всегда стоят вопросы выбора добра или зла. Перед нами всегда каждый день выбор, каким путем мы пойдем. Когда зло направлено на нас разными способами, разными вариантами, и мы чувствуем это зло от людей или от ближних, от мужа или от жены, от друзей или братьев и сестер, когда мы чувствуем, что это зло направлено на нас, как мы реагируем? И особенно, как мы реагируем, когда появляется возможность что-то ответить, какую-то реакцию проявить на это зло, которое направлено на нас? Обычно, когда на нас направлено зло, естественной реакцией человека – это ответить тем же. Естественная реакция человека – причинить ответную боль тому, кто сделал боль тебе. Когда кто-то причиняет человеку зло, он ищет вариант, чтобы было возмездие, чтобы было воздаяние, чтобы человеку, причинившему боль, причинить боль, чтобы человеку, причинившему зло, причинить ответное зло. Но если я сказал, что это естественная реакция, это естественный ответ, то Писание показывает нам, что Бог не желает, чтобы мы были в естественной обстановке и давали естественный ответ или естественную реакцию. Писание показывает, что Бог желает, чтобы в такие моменты мы проявляли сверхъестественную реакцию. Именно об этом эта история Давида, которую мы будем с вами смотреть. И мы можем с самого начала сказать, что Бог желает дать нам силу для проявления сверхъестественной реакции на зло. Бог желает нам дать эту силу. Это сила только от Бога. Это способность вот так верно и правильно в ответ на зло, в ответ на проявление чего-то неверного в отношении каждого из нас получить от Бога силу, сверхъестественную силу Духа Святого, для того, чтобы это была верная и правильная реакция. И Писание показывает нам, что мы, как христиане, мы не можем платить злом за зло. И вот когда мы будем смотреть сегодня на 24 главу 1 книги Царств, я бы хотел, чтобы вначале мы открыли Новый Завет. И мы прочитали текст Писания из 12 главы послания Римлянам, потому что, когда мы будем читать вот эту главу истории Давида, вы увидите, что такое ощущение, что когда Павел писал 12 главу 17 стиха, такое ощущение, что он писал на основании 24 главы. То, что сделал Давид, его ответ, его реакция, его поступок, такое ощущение, что Павел вот прямо стих за стихом он описывал его отношение и его реакцию. Итак, я вначале прочитаю послание Римлянам, 12 глава, 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Мы посмотрим с вами вот на 24 главу и увидим, и в вашем конспекте вы видите, что мы будем смотреть на три части этой истории. И в каждой этой части мы будем брать для себя урок, и этот урок будет этими стихами из 12 главы Римлянам. Мы увидим, как эти тексты новозаветные, они показывают, они дают нам эти важные уроки на основании того, что сделал Давид в этой ситуации. 24 главу мы можем с вами разбить на три части. Первая часть, с 1 по 7 стихи, это, по сути, само действие, это описание события, того, что произошло. Вторая половина – это диалог, диалог между Давидом и Саулом. И этот диалог мы тоже можем разбить на две части. Это первая, когда мы видим, что Давид желает примириться с Саулом. И третья часть, когда Саул признает свою вину, и он говорит эти слова, в которых показано, что он понимает, что он виновен. Давайте посмотрим вот на первую часть, потому что с каждой части этой истории мы будем брать эти уроки для себя. Итак, первая часть, когда мы видим, что Давид пожалел Саула. И мы видим в этой части два важных урока. Давайте прочитаем вначале первые четыре стиха, потому что в этих четырех стихах мы берем первый урок. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгадии. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Энгадии. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серные. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды, Давид же и люди его сидели в глубине пещеры». Эти первые семь стихов, первые четыре стиха сразу показывает нам первый урок. И первый урок, как я сказал, мы берем с 12 главы послания Римлянам: «Никому не воздавайте злом за зло». Давид учит нас вот в том, что произошло здесь. И если вы помните, вот прошлая глава, которую мы рассматривали, мы остановились на том, что Саул прекратил преследование Давида, потому что филистимляне напали. И Саул уже почти поймал Давида, он уже был близок к своей цели, но поскольку филистимляне напали, он прекратил это преследование, он вернулся для того, чтобы воевать с филистимлянами. И вот теперь мы читаем 24 главу, когда вопрос с филистимлянами решен, проблемы уже нету, Саул вновь возвращается к преследованию Давида. Мы можем посмотреть с вами на карту, и вот на этой карте, которую мы рассматривали в прошлый раз, мы можем с вами увидеть, если вы видите, вот на берегу Мертвого моря находится это место, которое называется Энгади. И этот текст говорит, что Давид, Саула известили, что Давид в пустыне Энгади. Вот это место Энгади, оно расположено на восточном берегу Мертвого моря, примерно 35 миль от Иерусалима. И в этом месте очень много, можно посмотреть вот на эту иллюстрацию, вот вы видите берег Мертвого моря, и весь этот берег, он изрезан ущельями, он имеет много пещер, и вот здесь как раз на берегу этого Мертвого моря и находится это место, которое называется Энгади. Слово Энгади переводится «источник козла», потому что там много горных козлов, серн, как мы прочитали в этом тексте. Возможно, возле этого источника жил какой-то большой козел, почему и назвали это место Энгади, источник козла. Туристы, которые приезжают туда, и вот когда мы были в Израиле, нас всегда привозят вот именно на это место, потому что в окрестности Мертвого моря есть только два пресных источника. Энгади – один из таких источников. И вот вы видите вот этот водопад, куда всегда привозят туристов, чтобы они посмотрели на этот оазис. Вся местность вокруг Мертвого моря – это пустыня, это засуха, но здесь есть этот источник, этот водопад. И вот Давид и поселился там. С одной стороны, много пещер, можно укрыться, можно спрятаться. С другой стороны, источник пресной воды. И мы видим, что он находится здесь, вот в этом месте Энгади. О Сауле сказано, что он услышал о том, что Давид скрывается в этих местах. Он взял с собой 3000 воинов, и он стал искать Давида. И посмотрите, мы прочитали, сказано, он взял отборных мужей. Это были отборные воины, самые лучшие воины армии Израиля. Это была его военная элита. Это были войска специального назначения. Он выбрал 3000 самых лучших воинов, отборных мужей. И мы видим, что в данный момент армия Саула в 5 раз была больше, чем армия Давида. У Давида было 600 воинов, Саул выбрал 3000 отборных мужей. И вот с этой армией он начинает искать Давида. И мы прочитали вот эту немножко непонятную ситуацию. Сказано, что Саул зашел в пещеру для нужды. Мы понимаем, туалетов не было в пустыне. И вот в такой ситуации оказался Саул. И в этой пещере был Давид и его люди. Мы можем представить, что Саул... От этого солнца он заходит в пещеру. Мы не знаем, какого размера была пещера, видимо, не маленькая, если там поместился Давид и его люди. И вот Саул находится здесь, в этой пещере, в таком уязвимом положении. И в этой ситуации мы как бы можем задать вопрос, как получилось, что Саул зашел именно в ту пещеру, где скрывался Давид и его воины. Как это вышло, если это место Энгади, там множество пещер, там множество различных скал, утесов, и вот Саул заходит именно в эту пещеру, где находится Давид. И мы понимаем, что во всем этом виден Бог. Бог действует в этой ситуации. И Саул оказался в таком положении, с одной стороны, в некрасивом положении, когда царя увидели в таком положении, но с другой стороны враги, войско Давида окружало его в этот момент. И мы видим, что как никогда именно в этой ситуации, именно в этот момент, именно в этой пещере Давиду предоставляется возможность, чтобы поразить, чтобы убить Саула. Кто-то сказал, что если вы хотите проверить, плотской ли перед вами человек, спросите, что бы он сделал в этой ситуации. Что бы он сделал, когда его враг находится в беспомощном состоянии. И плотские люди, они бы сразу сказали, если в этой ситуации я бы оказался, я бы поразил своего врага. Это самый лучший момент, чтобы Давид нанес удар, чтобы он поразил Саула. И мы видим, что именно к этому Давида побуждают его воины. Они говорят об этом, они говорят, вот та ситуация, о которой Господь тебе говорил. Ты должен воспользоваться этой ситуацией. Мы иногда употребляем имя Божие для оправдания своих действий. И когда мы смотрим с вами на то, что говорят воины, люди с Давида, они говорят, что вот это то, о чем тебе говорил Господь, я предам тебе врага твоего в руки твои. Иногда у нас так бывает, когда мы пытаемся свое желание, когда мы пытаемся свои действия как-то приписать Господу, считая, что это Бог, это Он повелевает, это Он создал ситуацию. Хотя иногда бывает, что Бог не имеет никакого отношения к нашим собственным поступкам. или нашим желаниям, которые возникают, так как это было у людей Давида в этой ситуации. И мы видим, что мужи Давида говорят, это Бог устроил, вот тебе меч, ты должен поразить Саула прямо в этот момент. Но вместо этого мы видим, что Давид только отрезает край одежды Саула. Нам трудно представить, как это произошло. Каким образом вот в этой ситуации он отрезал край этой одежды. Возможно, Саул снял верхнюю одежду в этот момент, и Давид воспользовался этим, и он отрезает край этой одежды. И вот теперь мы читаем с вами этот первый урок. Римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло». Давид учит нас в этой ситуации. То, как он поступил, он учит нас этому новозаветнему уроку апостола Павла. «Никому не воздавайте злом за зло». Я хочу сказать, что это трудный урок для нас. Когда мы читаем, что Библия нам это говорит, мы должны признать, что это нелегко исполнить этот урок. Когда кто-то плохо к нам относится, когда кто-то делает нам какое-то зло. Я говорил, что это естественно для обычного человека отплатить тем же. Злом за зло. Когда кто-то кричит на нас, когда кто-то гнев проявляет, в ответ хочется проявить гнев. Если у нас украли, я украду. Если нам изменили, я изменю. Это реакция естественного, греховного, плотского человека на какое-то столкновение с грехом, с чем-то неверным или неправильным, проявить ту же самую реакцию. Но Бог говорит, и мы берем этот урок, этот первый урок из этой истории, никому не воздавайте злом за зло. Мы можем задать вопрос, почему бы нет? Почему Библия ставит это вот именно таким образом? И мы находим, что Библия учит нас, если мы начнем в ответ на зло делать зло, мы станем злыми. Мы окажемся в том же положении, как эти люди, которые поступают и делают зло. Мы начнем творить зло своим отношением, своим поступком, оправдывая себя, давая себе основания, он поступил так ко мне, он это сказал, он это сделал, он вывел меня, он подвел меня к этому, он раздражал меня. Мы найдем основания, но на самом деле мы будем творить зло. И поэтому Писание обращается к нам и говорит, что мы не должны делать зло. Два зла от двух людей, они никогда не улучшат ситуацию. И в этом вот первый урок, который мы берем из этой истории, который дает нам Давид. Второй урок. Давайте мы прочитаем дальше с 5 по 7 стихи. «И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. После всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». Второй урок, который мы берем из этой части, это тоже Римлянам 12 глава, и там сказано, «Пекитесь о добром пред всеми человеками». Это Павел нас учит, это Новый Завет нас учит. Но Давид показывает в этой истории, каким образом на самом деле нужно это осуществить. И мы видим, что Давид стремился делать доброе в любой ситуации. Он старался делать доброе пред всяким человеком, пред всеми людьми. Как Писание говорит, «Пекитесь о добром пред всеми человеками». В жизни Давида было именно так. И когда он отрезал вот этот край одежды Саула, в этот момент Давид почувствовал голос совести. Так написано, больно стало сердцу ему. В этот момент его совесть сказала ему, что он сделал что-то неверное и неправильное. И мы можем подумать, вроде бы, а что такого он сделал? Какое преступление он сделал? Да, он отрезал край одежды, но написано, ему стало больно. Почему? Он же не убил Саула, он не оскорбил его, он как-то не отреагировал каким-то негативным способом. Но уже в этой ситуации, когда он символически отрезал край этой одежды, это уже могло указывать на отрезание царства. Это уже могло показать Давида, как тот, кто поднял руку на царя, имея власть, имея желание показать свое превосходство, что он что-то забирает у того, кто в настоящее время является царем. И поэтому заговорила совесть Давида. И он почувствовал, он услышал этот голос совести, что он сделал что-то неверное и неправильное. Мы часто можем оказаться в подобной ситуации, когда к нам приходят искушения. И когда приходят какие-то искушения, мы можем находить оправдание. Мы можем говорить, что «ну я же не сделал чего-то слишком страшного, я не сделал какого-то большого греха, я не сделал что-то значительное, я украл, но немного, я посмотрел, но недолго, я обманул, но не сильно». Библия показывает нам, что любой малый, незначительный шаг в неверную сторону – это уже является грехом. И в этот момент мы видим, Давид почувствовал это сразу – как только он сделал это действие, он сразу услышал голос своей совести. Человек по сердцу Божьему, он не имеет мелочей. И для нас это важный урок, когда мы смотрим на человека Божия. Он внимателен ко всем мелочам. Он проверяет и испытывает каждый свой шаг, каждое свое действие. И нам важно задать себе вопрос: вы чувствуете осуждение совести за мелочи, которые вы совершаете, за неверные, за неправильные шаги? Может быть, это маленькие шаги, может быть, это что-то незначительное, но это неверное, это против Писания, это против того, что Господь говорит. Когда вы делаете этот маленький шаг, звучит голос совести, и становится ли вам больно, когда вы понимаете, что то, что было сделано, это было сделано неверно? И мы можем задать вопрос, откуда происходит вот это действие совести? Каким образом она работает? Мы находим с вами Писание, говорит, что совесть заложена в человека Богом. Совесть дана Богом. Но совесть работает в зависимости от тех критериев, которые человек для себя определяет. В зависимости от тех стандартов, которые выбирает человек. Бог дал эти стандарты с самого начала. Мы находим в Ветхом Завете, что Бог дал 10 заповедей, которые являются этими стандартами взаимоотношений к Богу, к людям окружающим. И человек Ветхого Завета, он должен был проверять свои поступки, и его совесть должна была реагировать, когда он нарушает эти 10 заповедей. Но когда мы смотрим на Новый Завет, апостол Павел говорит во 2 главе послания Римлянам, что даже люди, которые не имеют закон, они понимают, что правильно и что неправильно. Они по-прежнему слышат голос совести, даже не имея перед собой 10 заповедей. И апостол Павел там записал, дела закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Бог дал вот это, этот стандарт, который воспринимает человек, который понимает человек, даже не имея 10 заповедей, даже не имея ветхозаветного закона. И когда человеку, когда он нарушает эти стандарты, ему становится стыдно, он чувствует вину. Но есть люди, которые, проходя этим путем, не реагируют на эту боль сердечную, которые не реагируют на этот голос совести, которые, совершая, казалось бы, такой же самый поступок, как другой христианин, они не чувствуют голоса совести уже. Они уже утратили эту чувствительность. И Писание даже называет, что есть некоторые люди, которые сожжены в совести своей. Их стандарты, их критерии, они уже не соответствуют Писанию. И они совершают поступки и совершенно не стыдятся, и совершенно не чувствуют, что голос совести побуждает их исправить это. И мы видим, смотря на историю Давида, он сказал: «Я не могу так поступить». Это был неверный поступок. Он услышал этот голос совести, и мы читаем, он сказал: «Да не попустит мне Господь наложить руку на помазанника Господня». Он понимает, что если бы он это сделал, это зло, это неверно, это неправильно. И даже то малое, что он сделал, это уже зло, и это уже неверно. И мы можем сказать, что совесть Давида соответствовала Божьим стандартам. Она реагировала верно на те поступки, которые совершал Давид. С другой стороны, совесть Саула имела свои стандарты. И Саул совершал много неверных греховных поступков, и он не чувствовал голоса совести. И здесь для нас урок, какие стандарты у нас. На какие стандарты ориентируется наша совесть, когда мы совершаем какие-то поступки, когда мы совершаем какие-то мелкие неверные поступки. Я уже не говорю о каких-то больших и крупных грехах. И мы видим, что Давид в этой ситуации, он понимает, что Саул – это Божий помазанник. Он уважает или почитает его не за характер Саула, не за какие-то личностные качества, каким человеком является Саул. Он уважает его за то положение, которое он занимает. И он называет это положение, он говорит, это Господин помазанник. Именно по этой причине я не подниму на него руку. В армии честь отдается не человеку, но воинскому званию. Каким бы ни был человек, если он занимает это положение, если он имеет это звание, подчиненные должны отдавать ему честь. И Бог поставил Саула на это положение, и Бог дал ему это звание, и Давид признает это. И мы видим, что Давид хочет, чтобы Бог убрал Саула с этого положения. Если Богу будет угодно, и когда Богу будет угодно, Бог сделает это. И Давид это понимает. И мы, наверное, все думаем о том, как легко вот в подобном положении захотеть взять инициативу в свои руки. Как легко поддаться этому искушению, чтобы помочь Богу убрать Саула. Чтобы я сам каким-то своим поступком, каким-то своим действием, я сделаю это. И как тяжело иногда бывает довериться Богу и ожидать Его действия, ожидать Его время, тогда, когда Бог сделает свое дело, как Он считает. И Давид именно таким путем идет. Он не помогает Богу, он и не считает, что это нужно помогать Богу, он доверяется Богу. Если Богу нужно убрать Саула с места царя, Бог сделает это. И Бог сделает это в нужное время, о котором знает он. Давид заботился о том, чтобы делать все верно и правильно. И мы видим, что он заботился, чтобы это делать в глазах его людей. И мы опять вспоминаем этот урок, о котором мы говорили. «Пекитесь о добром пред всеми людьми». Давид заботился о том, чтобы ему делать это добро пред всеми людьми. Мы должны также проверить себя, потому что когда нам приходит искушение воздать злом за зло, нам нужно увидеть это, нам нужно вовремя остановиться, нам нужно подумать о своем христианстве. Как мой поступок может быть мелкий, может быть незначительный, но неверный и греховный? Какое влияние он окажет на тех, кто рядом со мной, на мою жену, на моих детей, на моих родителей, на моих братьев и сестер? Писание учит нас в этой истории показывать, пекитесь о добром перед всеми людьми. Как Бог будет смотреть на то, что я сделал? Какова Его будет оценка на тот шаг, который я предпринял? Мы идем с вами дальше, и мы посмотрели на два урока, и давайте теперь прочитаем с 8 стиха и дальше. С 8 стиха я читаю и ниже. «И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господа». «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие. А рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Мы видим с вами второй момент, вторую часть этой истории, когда Давид желает примириться с Саулом.
1: И все, что он сказал, вот то, что мы прочитали сейчас, оно направлено, чтобы найти мир, чтобы показать это основание, чтобы примириться с Саулом. И мы берем с этой части наш третий урок. И наш третий урок, он также записан в 12 главе Римлянам. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Мы видим, что человек Божий, он не только выбирает верный путь. Человек Божий увлекает тех, кто рядом с ним, идти по верному пути. И мы прочитали здесь, что Давид удерживал людей своих. Они побуждали его на этот неверный шаг. Они побуждали его к убийству. И написано, Давид удерживал. И несмотря на то, что они, может быть, настаивали на этом, Давид остался тверд. Я хочу, чтобы мы спросили себя, вы готовы устоять тогда, когда чувствуете давление к неверному? Там, где вы живете, там, где вы учитесь, там, где вы работаете. Когда вы чувствуете давление к неверному шагу, вы готовы поступить таким образом, как мы находим в этой истории Давида? Как много аргументов мы можем предпринять, чтобы устоять, сказать, вот почему я буду стоять, вот почему это верно и правильно. И мы видим, что Давид удерживал своих людей. Он знал, что Бог

не родственники. Он показывает этот край одежды как доказательство, что у него нету коварства, у него нету зла, у него была эта возможность к мщению, но не совершил это. И мы смотрим с вами на Давида и находим здесь эти важные качества мужа по сердцу Божьему. Кротость, смирение, уважение. Он искренне описывает ситуацию. Он искренне описывает свое отношение к Саулу. Он правдиво говорит о том, что происходит. Он не пытается как-то скрасить, он так говорит, как есть, в том числе и отношение Саула к нему. Я думаю, что это большой пример для всех нас. Когда мы оказываемся в конфликте в семье, муж к жене, между детьми и родителями, между братьями и сестрами, я думаю, что мы можем посмотреть вот на то, что сделал Давид в этой ситуации, чтобы научиться, как прийти к миру, как показать это расположение и желание примирения. И мы видим, что Давид, когда он все это перечисляет, он говорит истину. И мы читаем, он говорит: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя?» Нам важно говорить истину. Даже если в конфликте что-то произошло, и кто-то был неправ. Правильное примирение, когда истина занимает место. И если был грех, нам нужно говорить о грехе. Должно быть библейское покаяние, должно быть библейское примирение. И поэтому мы видим, что Давид дает нам этот пример, дает нам этот урок, который мы нашли в 12 главе. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». И я думаю, не случайно Павел записал этот текст таким образом: «Если возможно с вашей стороны». Есть ситуации, когда это невозможно. Есть ситуации, когда вторая сторона никакими путями не хочет идти на примирение. Создает все возможные условия, чтобы не было примирения. Но если это возможно, означает, если от вас что-то зависит, сделайте зависящее от вас. И Писание поэтому говорит, вы должны сделать все, что возможно. Вы ответственны за ваши действия. Вторая половина, вторая сторона отвечает за свои действия. Но Писание говорит, с вашей стороны вы должны сделать все возможное. Интересно, что в этом тексте сказано, будьте в мире со всеми людьми. И когда Павел добавляет это слово «все» со всеми людьми, это говорит о том, что мы не можем выбирать, с кем быть в мире, а с кем не быть в мире. И для нас это тоже естественно, когда есть какие-то натянутые отношения с кем-то, начинать выбирать, вот с этим я буду в мире, и с этим я готов примириться, а с этим никогда. А это не тот человек, и я не пойду на это примирение. И Писание говорит, с вашей стороны, со всеми людьми. Без выбора, без оценки. Вы должны сделать все необходимое с вашей стороны, как христиане, чтобы показать это расположение, так, как это сделал, возможно, Давид. Всеми путями, словами, жестами, расположением, внутренним состоянием. Давид сделал все необходимое, чтобы убедить и показать, чтобы открыть сердце свое Саулу и показать свое искреннее желание примирению. Мы подходим с вами к четвертому уроку. И четвертый урок, который мы находим в 12 главе Римлянам, Павел записал слова «Не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему». И мы прочитали, посмотрите, в этом тексте с 13 стиха, когда Давид говорит «Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня». Он, желая примириться в этой ситуации, говорит о Господе. Точно так, как Павел говорил, не мстите за себя, дайте место гневу Божьему. Бог совершит все, что надо. Бог найдет справедливость. И мы видим, что Давид возмездие и справедливость передает в руки Божьи. Он уповает на Господа. Он не собирается в этом вопросе как-то помогать Господу, достигать справедливости, достигать того, что нужно. И поэтому он приводит эту древнюю притчу. От беззаконных исходит беззаконие. Он приводит ее, чтобы еще раз доказать, что если бы я убил тебя, это было бы беззаконие. Это только бы показало, что я беззаконник. Но я не совершил этого действия. Я не являюсь беззаконником. Я хочу иметь этот мир с тобою. Посмотрите, как он называет себя. Он говорит, за кем, против кого вышел царь израильский, за кем ты гонишься, за мертвым псом, за одной блохою.
когда он называет себя

0: себя вот такими словами, мертвый пес и одна блоха, он показывает, что от него не исходит никакой угрозы. Подобно как от мертвого пса, подобно как от одной блохи. Никакой угрозы, никакой опасности Давид не представляет. Когда он называет себя мертвый пес, он как бы показывает, насколько он ничтожен перед царем, насколько он готов умолиться и смириться пред ним. Мы видим, что царь взял 3000 отборных солдат и гоняется за одной блохой. И он говорит, за кем гоняется царь? Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что одну блоху поймать трудно. И Давид, наверное, это указывал. Ты гоняешься большой армией за одной блохой, ее трудно поймать, но вопрос, а нужно ли тебе это, царь? Какой смысл, какая цель в этом, что ты пытаешься это сделать? И мы находим вот этот принцип в Римлянам 12:19, где сказано вот этот урок, не мстите за себя, дайте место гневу Божьему. Не наше дело решать, какое наказание должно быть виновному человеку, какое воздаяние. Не наше дело определять его вину и давать ему это возмездие. Библия призывает отдать это в руки Божьи. Бог знает, как это сделать. Бог знает, как воспитать человека. Мы не являемся судьями. Мы не являемся прокурорами, которые определяют степень вины человека. Бог является судьей. Бог знает все факты. Бог видит сердце человека. Он видит все обстоятельства. Он видит все, что происходит в жизни этого человека. И поэтому нам важно доверить это в руки Божьи, потому что Бог знает, что нужно сделать в этой ситуации. И когда Бог будет действовать, мы можем быть уверены, Он будет действовать в полной справедливости и в абсолютной мудрости. Бог совершит это действие. И поэтому Давид, уповая на это, он говорит, «Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою». Давид понимал, что это не случайная ситуация, что Бог не просто как-то не заметил, Бог допустил эту ситуацию, и у Бога есть цель для этой ситуации. И он надеется, и он уверен, что Господь сохранит, он выведет его из этой ситуации. И нам очень важно научиться, что когда мы доверяем Господу свою жизнь, Бог дает нам определенную силу в этих обстоятельствах. Нам важно понять, что многие ситуации в нашей жизни, они были бы разрешены, если бы мы отказались от желания возмездия, если бы мы отказались от требования справедливости. Этот путь выбрал Давид. Мы знаем, этот путь выбрал Иисус Христос. Отказ от справедливости, отказ от возмездия – и предоставление все в руки Божьи. И мы подходим с вами к третьей части этой истории, которая сказана, как Саул признает свою неправоту. Мы прочитаем 17 стиха и увидим вот окончание этой главы дальше, до конца главы. «Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я узнаю, что ты, и теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь меня, и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Мы смотрим с вами вот на эту третью часть, и здесь есть три урока, которые мы находим. И эти три урока, они тоже находятся в 12 главе послания Римлянам. И вот пятый урок, который мы находим, «Делайте добро своим врагам». Посмотрите, мы читаем с вами послание Римлянам, сказано, «Не воздавайте, если враг твой голоден, накорми его, если он жаждет, напой его». И нам интересно, что в этом ответе Саула он называет Давида по имени. Вместо привычного, как он раньше это делал, сын Иисея, он называет его Давид. Он называет его «сын мой», вспоминая, что он действительно его зять, они действительно родственники. Мы видим, что его сердце смягчилось, и слезы на глазах Саула вызвал не меч Давида, а доброта. Вот это расположение, когда добром воздал. И мы видим, что он сам исповедует это, говорит, «Ты правее меня, ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». И нужно сказать, что вот это был момент, когда Саулу нужно было принять решение. Потому что, когда мы смотрим на то, что происходит с Саулом, мы смотрим на то, что с нами часто происходит. Вот в этот момент, когда Бог начинает касаться сердца человека, в момент Божьего действия в жизни человека, необходимо принимать решение. Сердце Саула было затронуто тем, что произошло. Бог начал действовать в его жизни. Человек в такой ситуации, он или избирает волю Божью, или избирает свою собственную волю. И, к большому сожалению, мы увидим позже, что Саул так и не избрал волю Божью. Хотя это был важный момент. Хотя это был момент, когда слезы, когда понимание, когда раскаяние, когда ему нужно было избрать правильный и верный путь. Поэтому Писание учит нас в этой истории делать добро своим врагам. Вместо мести мы читаем, римлянам сказано: «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Я хочу сказать, что этот урок еще сложнее того первого. Потому что Бог учит нас, чтобы в ответ на зло мы делали добро. И у нас есть три варианта нашего поступка, когда кто-то делает зло нам. И мы можем сказать, что делать зло в ответ на зло – это неверно, это плохо. Ничего не делать в ответ на зло – это лучше. Но самый лучший путь, который показывает нам Писание – делать добро в ответ на зло. Это верный, это библейский путь. И мы можем сказать, что многие люди, они становятся особо изобретательными, когда они думают о том, как сделать зло в ответ на зло. Они начинают думать, как я отвечу, как я ему устрою, как я отреагирую, я сделаю ему то или то. Они начинают быть изобретательны на зло, чтобы ответить на зло. И Писание показывает, что Бог желает, чтобы мы использовали это же самое усердие и изобретательность, думая, как сделать добро человеку в ответ на то зло, которое он предпринял для нас. Писание показывает, что, с одной стороны, это радикально, это непонятно. В ответ на зло сделать добро. Но это и есть христианская жизнь. Это и есть тот путь, по которому Христос пошел. И если мы христиане и идем этим же самым путем, Писание побуждает нас в ответ на зло, которое направлено к нам, проявить добро. Поэтому, если кто-то делает нам зло, мы как раз и оказываемся вот перед этим выбором, выбором одного из трех. Или зло на зло, или ничего на зло, или добро на зло. Писание и Давид учат нас в этой истории выбрать именно это. И это самый лучший и самый трудный ответ. Это самое трудное решение. И мы можем сказать, что в большинстве случаев добро проявить в ответ на зло невозможно, если только не помощь Господа. Если только не сила Духа Святого, когда мы уповаем на Господа, и Бог дает нам эту сверхъестественную реакцию, сверхъестественную силу, чтобы в ответ на зло нам проявить добро. Мы смотрим с вами на шестой урок. И в этой истории этот урок мы опять же находим из 12 главы Римлянам. Мы находим, что добро, которое мы проявляем к врагам, оно приводит к осуждению и раскаянию. Павел говорит: «Делая сие, ты соберешь горящие уголья ему на голову». И мы смотрим, Давид, делая добро, он собрал эти горящие уголья на голову Саула. И Саул почувствовал это. Это привело его к осуждению. Это привело Саула к раскаянию. И мы видим, что Господь сделал это таким особым образом, когда Саул раскаивается. Для нас, с одной стороны, это какое-то странное действие, да? На голову кому-то собрать горящие уголья, какая-то такая непонятная иллюстрация. Но мы понимаем, что это Павел берет эту цитату из притчей. А притча – это поэзия, это особая метафора. И эта метафора, она описывает чувство стыда, которое появляется у человека, когда он сделал что-то плохое. И когда мы в ответ делаем доброе, совесть начинает проявляться в нем. Она начинает жечь его. Как горящие уголья на голове, совесть начинает действовать в человеке не тогда, когда мы зло на зло, не тогда, когда мы ничего на зло, тогда, когда мы добро делаем на зло, которое проявлено нам. Вот тогда мы собираем эти горящие уголья на голову человека, это приводит его к осуждению, к самоосуждению, это приводит его к раскаянию. И мы смотрим с вами на седьмой урок, который мы находим римлянам, сказано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И мы прочитали 22-23 стихи, когда Саул говорит: «Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего». И в то время это была обычная практика. Когда приходил новый царь, он уничтожал все потомство предыдущего царя, чтобы не было никаких вариантов, чтобы кто-то из потомков прежнего царя, он занял место, он стал царем. Это было естественно, это происходило в то время. И мы видим, что Саул пытается убедить Давида, чтобы он не поступил таким образом. Он боялся, что Давид совершит это для его семьи. Но мы видим, что Давид не хотел быть побежденным злом. Он победил зло добром. Давид не шел этим путем. И мы помним, что Давид уже заключил завет с Иоаннафаном. Он уже обещал Иоаннафану, что он сохранит, он будет в завете с ним находиться. И мы видим, что и теперь в этой ситуации Давид поклялся Саулу, что он сделает это. И мы находим окончание этой истории. Написано: «И Саул пошел в дом свой, а Давид вошел в укрепленное место». Возможно, он вернулся в эту пещеру Адаламскую, о которой мы говорили в прошлый раз. Мы видим, что Давид исполнил этот текст. Он учит нас этой истине. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не позволяй, чтобы сердце твое, всякий раз, когда что-то направлено против нас, когда кто-то делает нам зло, не позволяй, чтобы сердце наполнялось горечью, а потом раздражением, а потом злобом и гневом, и жаждой воздаяния мести. Не будь побежден злом. Если это происходит в нашей жизни, это победа зла над нами. Мы позволили, чтобы зло победило и захватило наше сердце. С другой стороны, когда мы читаем о том, что Саул пошел в дом свой, и замечаем, что Давид не пошел вместе с Саулом, Давид не пошел в его дом, он не пошел туда же, куда пошел Саул. И, наверное, Давид знал Саула слишком хорошо. И в этой ситуации, возможно, Давид и не вполне доверял его раскаянию. Мы можем сказать, даже если вы решили в ответ на зло сделать добро, нам по-прежнему нужна мудрость, а не глупость. Нам по-прежнему нужно понимать, что доверие, оно не происходит мгновенно. Доверие зарабатывается со временем. И когда мы в ответ на зло делаем добро, мы понимаем, что нужно время для того, чтобы доверие было восстановлено. Оно не происходит автоматически. И, возможно, у Давида не было еще этого полного доверия к Саулу, но это была мудрость Давида, которую он проявляет в этой ситуации. И мы знаем, что очень скоро Саул вернется по-прежнему к своему желанию искать смерти Давида. Давайте посмотрим с вами, сделаем вывод из этой истории, потому что она показывает вот эти важные принципы, чтобы мы, как христиане, не были побеждены злом. Мы должны побеждать зло добром. И как я сказал, что нам пример, который мы находим в Давиде, он особо показан нам в Иисусе Христе. И мы читаем в послании Римлянам, в 5 главе сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда мы были еще грешниками, Христос проявляет к нам любовь. В ответ на наше зло, на нашу ненависть, в ответ на наше греховное состояние, мы видим, что Господь умирает за нас. Он проявляет добро. И другой момент мы читаем с вами во второй главе послания Римлянам, сказано: «Неужели ты не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Слово «благость» – это доброта. И Павел говорит: Божья доброта, когда мы смотрим на то, кто есть Бог, то, что Он совершил для нас, то, что Он отдал Сына Своего. Когда мы осознаем вот эту доброту, которую Господь совершил, это ведет нас к покаянию. Это то, что произошло в этой истории. Доброта, милость Давида, она привела к покаянию Саула, хотя и временному. Но мы видим в этой истории, Господь, проявляя благость к нам, Он ведет нас к покаянию. Он ведет нас к этому изменению. И мы видим, что Христос не был побежден злом. Он победил зло добром. Его совершенная жертва на Голгофском кресте, она дает и нам победу. Это урок для нас. И мы читаем послание Колоссянам во 2 главе, что Он отнял у начальств и властей силы и властно поверх их позору. Это победа Иисуса Христа. Он проявляет эту благодать к нам, Он одерживает победу над злом. И поэтому Он учит нас этому. И мы можем сказать, что мы никогда не пожалеем, если мы всегда будем исполнять этот урок Писания. Если мы всегда на зло, мы будем проявлять добро. Месть и возмездие, какое бы оно ни было, оно всегда оставит горечь в нашем собственном сердце. Мы никогда не останемся в мире, если мы злом воздадим на зло человеку. Но когда мы побеждаем это зло добром, в сердце нашем мир, покой, и мы видим, что навряд ли кто-то из нас оказывался в подобной ситуации, как Давид, которого хотел убить Саул. Навряд ли кого-то из нас стремятся убить в этой ситуации. Но какое бы зло ни было направлено на нас, нам нужна помощь Господа. Нам нужна помощь Духа Святого. Сами мы никогда не сможем преодолеть это. Сами мы никогда не сможем проявить такую сверхъестественную реакцию. Но это единственный верный путь. Это то, к чему побуждает нас Писание. И когда мы смотрим на эту историю, мы должны сказать, поскольку люди грешники, все грешники, мы должны быть готовы к тому, что зло будет направлено на нас. Оно будет направлено. Мы живем в этом мире. И люди в этом мире, в том числе и верующие, они несовершенны, и мы должны быть готовы к тому, что в какой-то ситуации мы почувствуем это зло. Но в этой ситуации мы также должны быть готовы, что где-то в сердце мы почувствуем, зажигается этот огонь мщения. Мы почувствуем, что зажигается вот этот огонь возмездия. И именно в этот момент нам нужна помощь Господа, чтобы погасить этот огонь и проявить эту верную, правильную реакцию. Чтобы мы не говорили, это мое право, я за справедливость, я восстановлю то, что сделано. Мы должны погасить этот огонь действием Духа Святого, чтобы сделать так, как учит нас Священное Писание. Мы должны избрать этот единственный верный путь – победить зло добром. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Самуил – пророк. Имя Самуил, произведенное от слов «Шаул-Меэл», означает «выпрошенный от Бога». Это имя дала Анна, жена левита Илканы, из рода Каафова. А жили они Рамафаим Софиме на горе Ефремовой, 1 Царств, 1 глава и 1 стих. У Анны долгое время не было детей, за что ей пришлось пережить много оскорблений от Фенанны, другой жены левита Елканы. Огорчаемая Анна, находясь в Силоме во время какого-то праздника, со слезами молила Господа Саваофа дать ей дитя и дала обет, что посвятит его в Назарее на служение Богу. И когда родился мальчик, она назвала его Самуилом, то есть выпрошенным у Бога, и еще в детском возрасте, возможно, лет 5-6, привела его в Силом, где находился дом Господень, и оставил его там расти и учиться под наблюдением первосвященника Илья. Мальчику Самуилу пришлось расти в наихудших для духовного роста условиях. О сыновьях Илья в еврейском тексте написано, что они были сынами Велиала, они не знали Господа. К жертвоприношениям относились непочтительно, извлекая из них только то, что им было выгодно. Распутствовали женщинами, собиравшимися у входа в Дом Божий, который превратили в притон беззакония. Первосвященник Илий знал об этом и сделал им только такой выговор: «Дети мои, нехорошо молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». 1 Царств, 2 глава, с 12 по 17 стих и с 22 по 25 стих. Дальше этого отец не пошел, а ребята уж женатые продолжали беззаконничать. Можно думать, что только милость Господня до молитвы благочестивой матери сохранили отрока Самуила чистым среди великого развращения.

а чтобы ответил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил так и сделал, когда услышал голос в четвертый раз. Тогда Господь открыл Самуилу, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек, что на дом Илия падет кара Божья за то, что он знал, как сыновья его бесчествуют, и не обуздал их. 1 Царств 3:1-18. На следующее утро Илий заклял Самуила, чтобы тот открыл ему сказанный Богом. Мальчик не смел скрывать. Илий выслушал и фаталистически ответил: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». После этого читаем: «И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». 1 Царств 3:20-21. К сожалению, в Библии не написано, о чем пророчествовал Самуил, а лишь отмечено: «И не осталось ни одного из слов его не исполнившимся». Апостол Петр в Иерусалимском храме сказал народу, что все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии, то есть дни служения Иисуса Христа и его церкви. От Моисея до Самуила был как бы перерыв в пророческом служении. А от Самуила оно началось и продолжалось с некоторыми перерывами до явления Иоанна Крестителя. От Луки 16:16. Возвещенный через Самуила суд Божий вскоре обрушился на дом Илия. Началась война с филистимлянами. В первой битве израильтяне были разбиты. Тогда они надумались: «Возьмем из скини ковчег завета Господня, и он даст нам победу над врагами». Ковчег был принесен, обслуживаемый и охраняемый Овни и Финеасом, недостойными сыновьями Илия. Филистимляне сперва и испугались, узнавши о прибытии ковчега. Но это придало им решительности к сражению, чтобы не попасть в зависимость от Израиля. В следующей битве израильтяне были разбиты. Овни и Финеас убиты. А ковчег Божий попал в руки филистимлян. Когда беглец с поля битвы сообщил об этом в Силоме, первосвященник Илий упал с сиденья, сломал себе хребет и умер. 1 Царств 4:16-18. Ему было 98 лет, 40 лет он был судьей. Вероятно, в то время филистимляне опустошили Силом, о чем сохранились только воспоминания. Псалом 77:60-64, Иеремия 7:12-14. И свидетельствует факт, что ковчег Господень по возвращении от филистимлян не был отослан в Силом, а поместили его Кириафиариме в доме Аминадова, 1 Царств 7:1. И только царь Давид перенес его в Иерусалим. 1 Паралипоменон 13:5-14 и 15:2-29. Филистимляне, захватившие ковчег Господень, не уничтожили его как священный предмет Бога Израилева, а принесли его в город Азот и поместили в храме рядом со статуей своего бога Дагона. На другой день утром увидели, что статуя Дагона лежит перед ковчегом. Поставили ее на место. Но на следующее утро только туловище Дагона лежало перед ковчегом, а голова и руки лежали на пороге храма. В то же время в городе и окрестности появилось множество мышей, а среди народа какая-то эпидемия. В русском переводе эта болезнь названа «болезненные наросты». В других же переводах стоит геморрой. Филистимляне пересылали ковчег Господень из одного города в другой, а за ковчегом следовала болезнь. Наконец они надумались и возвратили ковчег Господень израильтянам, положивши при нем, как жертву повинности, золотые изображения мышей, истреблявших их запасы, и золотые изображения болезненных наростов, от которых многие страдали и немало людей умерло. Прошло лет 20,

от возвращения ковчега Господня филистимлянами. Израильтяне на горьком опыте научились, что не ковчег Господень и не скиния, а только один Господь может спасти их. И обратился весь дом Израилев к Господу, написано в Библии. Отрок Самуил не погиб при разрушении Силома, когда Господь предал мечу народ свой. Псалом 77:60-64. А по смерти Илья начал приобретать большое влияние на народ, как пророк Господень. Вот он и обратился к израильтянам с призывом. «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к служению Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Народ послушался Самуила. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». 1 Царств, 7 глава, 2 и 4 стих. Самуил предложил народу собраться в Массифе, значительном городе на границе колена Вениаминова с коленом Ефремовым, недалеко от Рамы или Раматаима, где родился и после разрушения Силома жил Самуил. Собравшиеся молились, постились и проливали слезы пред Господом. Самуил давал нужные поучения и разбирал спорные вопросы и дела. Филистимляне увидели в этом заговор или попытку поднять восстание и двинули свои войска на подавление возникающей опасности. Перепуганные и безоружные израильтяне обратились к Самуилу, чтобы он вымолил для них у Бога спасение от филистимлян. И совершилось чудо. Когда Самуил совершал жертвоприношение Господу, Господь возгремел в тот же день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. 1 Царств, 7 глава, 10 стих, сказано в Библии. Для нас теперь понятно, что медное и железное оружие, каким гордились филистимляне, в сильную грозу было для них гибельным, в них ударяла молния. В ужасе и беспорядке они бежали, а израильтяне кинулись за ними в погоню, догоняя и убивая, чем попало. В память этого события Самуил поставил камень между Массифою и Сеном и назвал его Авен-Езер, камень помощи, сказавший: «До сего места помог нам Господь». 1 Царств, 7 глава, 12 стих. Поражение филистимлян было великим, так что после этого они не стали ходить в пределы Израилевы. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У них сегодня юбилей.
1: Кофе, чай, водичка.
2: Это ж сколько времени прошло с тех пор, когда вы были такими, как мы?
3: Ой, летит безжалостное время.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год. Любовь не раздражается. Слово редактора. Вальдемар Цорн, главный редактор.
2: Раб или свободный? «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», пишет апостол Павел. Как сейчас помню свои чувства, которые испытывал при чтении книги «Хижина дяди Тома». Мне было тогда лет 12. Уже тогда я понял цену свободы. Чтобы обрести свободу, люди рисковали всем. Рассказывают, что президент Линкольн пригласил Гарриет Бичер Стоу, автора этой книги, в Белый дом. Когда она вошла в его кабинет, Линкольн вышел ей навстречу, подал руку и воскликнул: «Так это вы, та маленькая женщина?» Она была небольшого роста. «Начавшая большую войну. 5 долгих лет между северными и южными штатами шла кровопролитная гражданская война. Одни были за отмену рабства, другие за его сохранение. В календарях многих народов отмечены праздники, посвященные обретению независимости или победе в освободительной войне. Да, свобода стоит великих жертв. Во все времена. И наша христианская свобода, я имею в виду не политическую или личную свободу, а свободу от власти греха, стоила огромной, непостижимой нашему уму жертвы, страдания и смерти Иисуса Христа. Помните слова апостола Павла в послании Галатам о том, что мы дети не рабыни, а свободны? Он пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше продолжает: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Галатам 5 глава. Замечая в своей плоти греховные побуждения, Павел восклицает: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И тут же сам себе отвечает одним из самых великих откровений, данных ему Иисусом Христом: «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 7 глава и начало 8. Свобода заключается в жизни Духа Святого в нас, жизни самого Господа. Пользоваться этой свободой – привилегия для каждого христианина, свободного во Христе Иисусе. Мы понимаем, откуда приходят искушения, в том числе и вездесущее и повседневное искушение, например, раздражаться. Но мы знаем также, как с ними бороться и чем, по свидетельству Павла, их побеждать. Любовью Господа, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Благословенного вам чтения, уважаемые читатели! Если вы решите написать о своих переживаниях и победах, будем рады поделиться ими с нашими читателями.
3: Пусть увидят в нас письмо Христово. Все устали от бездушных слов. Ведь теория немного стоит. Проявите Божию любовь. Нас Господь в свое подобие крестит. И когда нас давит теснота, вспомним лучший способ благовестия – жизнью веры открывать Христа. Многих можем вывести мы к свету, объяснив, как снять греховный груз, если поступаем в мире этом так, как поступал наш Иисус. Светлана Тимохина.
1: Сергей Гуц. «Христа люди не раздражают». Вас когда-нибудь кто-то раздражал? Меня некоторые люди раздражали. Хотя я люблю людей, и большинство из них мне нравится, все же некоторые личности иногда меня раздражают. Мне не нравится, например, когда кто-то едет медленно на машине впереди меня без видимой на то причины. Меня это раздражает. Мне не нравится, когда люди плохо делают свою работу. Каменщики криво кладут кирпичи, штукатуры неровно замазывают стены, сантехники плохо чистят трубы, так что они снова забиваются, а дорожные рабочие плохо ремонтируют трассы. Меня это тоже раздражает. Меня раздражают лентяи, а также те сотрудники, которые работают только в присутствии начальства. Раздражают мужчины, получившие небольшую травму в шахте и поэтому больше не желающие работать. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Их жены работают, а они сидят дома. А вот любовь не раздражается, как говорит нам апостол Павел, 1 Коринфянам 13:5. Что же такое раздражение? В словарях греческого языка Нового Завета находим такие варианты перевода: раздражать, возбуждать, озлоблять, разгневать. Чем отличается гнев от раздражения? Часто бывает так, что гнев следует сразу за раздражением. У нас именно так и бывает, но не у Господа. У святого Бога святой гнев, а мы не можем, гневаясь, не согрешать. Крик – следствие раздражения. Когда человек раздражен, он начинает кричать. Мы возмущены чем-то или кем-то, поэтому кричим. Но так не должно быть. Во-первых, крик – это признание бессилия. Мы больше не в силах ничего сделать, ситуация выходит из-под контроля, и наша реакция – крик. Но для того, чтобы не кричать, нужно не раздражаться. Обида – тоже вид раздражения. Мы обиделись, потому что нас кто-то оскорбил, поступил с нами несправедливо. Внутри все кипит, мы опускаем глаза и обижаемся. Но обида никуда не приводит. Это яд, который отравляет нас и разрушает отношения с близкими. Обида похожа на наркотик, в котором мы постоянно нуждаемся. Нам нужно получать еще пару кубиков обиды, еще пару кубиков, еще. Для того, чтобы не обижаться, нужно не раздражаться. Как же этому научиться? Слово Божье учит нас, чтобы родители не раздражали своих детей, то есть считались чувствами ребенка, уважали его, не унижали, но относились к нему справедливо и с любовью. Вот это настоящая любовь к ребенку. Увидеть в нем человека, не ершистого подростка, а полноценного, Богом созданного маленького человека, достойного уважения. Вот это любовь. Но как нам научиться так любить? Апостол Павел пишет, что любовь не раздражается. Каждый человек порой гневается, потому что нас кто-то раздражает. Конечно, бывает и святой гнев. У Господа гнев действительно святой. Если Бог гневается, значит, это правильная реакция на зло и грех. Но человеческий гнев, как написано, не творит правды Божьей. Нас тоже возмущает несправедливость, грех, зло и насилие. Но когда мы начинаем гневаться, то часто не можем вовремя остановиться, и тогда наш гнев приводит к греху. Раздражение является признаком отсутствия сострадания, следствием нашего эгоцентризма. Нам трудно понять боль ближнего, поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. А самое главное – посмотреть на эту ситуацию глазами Иисуса Христа. Как это видит Господь? Когда Бог просвещает сердце своей любовью, то крикливый и злой человек вдруг превращается в сокрушенного грешника, нуждающегося в прощении и освобождении. Наша реакция и поведение тут же меняются. Мы видим, что за рулем медленно движущегося автомобиля, который нас раздражал, находится молодая девушка, которая, вероятно, недавно получила водительские права. Поэтому она чувствует себя на дороге неуверенно. И тогда, обогнав ее автомобиль, мы мысленно просим у нее и у Бога прощения за то, что возмущались и гневались. Любовь – это не норма поведения и не обучение правилам хорошего тона. Бывает, проповедники нас учат тому, как нужно себя вести, чтобы не выказать свой гнев, как улыбаться, когда внутри все кипит. Именно на этом построена психология. Однако настоящая любовь – это не вежливость и не правила хорошего тона, не умелое утаивание своих истинных чувств. Кто-то сказал, что вежливость – это пародия на любовь. Я с этим абсолютно согласен. Конечно, нам нужно учиться правилам хорошего тона, правилам этикета, но это никогда не заменит настоящую любовь. Бог создал людей разными, непохожими друг на друга.
4: У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Мы красивые и некрасивые, смелые и боязливые, общительные и замкнутые. Мы разные. И на самом деле это благословение. Бог учит нас прощать, вмещать других, терпеть и любить. Так мы дополняем друг друга. Мы едины в этом многообразии. Бог создал человека социальным существом. Мы не можем жить в одиночестве. Нам нужны другие люди, чтобы о них заботиться. Мы хотим любить и быть любимыми. Нас критикуют, и мы прощаем, мы учимся друг у друга. Только в обществе это возможно. Противоположностью любви и принятия ближнего является одиночество. Иногда происходит следующее. Нас раздражают люди, и мы от них отдаляемся, скрываемся, обижаемся. Обида – следствие раздражения. Но обида на самом деле не выход из ситуации, не решение конфликта. Обида – это эгоизм и недостаток любви. Слово Божье учит нас, чтобы мы отдалялись от людей только тогда, когда нам нужно поговорить с Небесным Отцом, помолиться Господу, который в тайне, поговорить с тем, кто потом воздаст явно. В остальных же случаях мы постоянно нуждаемся друг в друге, в любви, в принятии и прощении. Иногда я думаю, а Иисуса Христа люди тоже раздражали? Что чувствовал Он, когда смотрел на людей? Раздражал ли Его Иуда Искариот? А Петр, который отрекся от Него, разве не раздражал? На самом деле, и это потрясающе, Иисуса Христа люди не раздражали, потому что Он их любил. Любил по-настоящему, так как может любить только Бог. Бог есть любовь. Именно в Нем соединились все качества настоящей любви. И Бог изливает на нас свою любовь, делает нас способными любить. Это Он дает нам силу не раздражаться и вмещать в свое сердце тех людей, которые нам не нравятся. Умирая на кресте, Иисус Христос видел эту толпу – римлян и евреев, книжников и фарисеев, женщин и некоторых своих учеников. Толпа кричала «Распни его!» Она извергала на него много хулений и проклятий. Но Иисус Христос смотрел на этих людей и просил Отца Небесного – «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Даже на кресте Он любил этих людей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Этот текст Писания говорит нам, что не только Иисус любит людей, но Сам Отец возлюбил людей. Это потрясающая новость. Почему я могу любить людей? Разных людей. Потому что Бог возлюбил этот мир, каждого человека. Потому что Он возлюбил меня. Потому что Христос живет во мне. И сам Иисус любит всех людей, которые меня окружают. Вот в чем сила Евангелия. Важно быть послушным Духу Святому, живущему в нас. Не угашать Духа, поступать по Духу. Мы недавно с группой служителей из разных стран вернулись из 10-дневной поездки в Израиль. Все это время мы были вместе, следовали за нашим гидом по Эн-Геди и Иерусалиму, Голландским высотам и Кесарии, любовались на раскопки древних мест. Иногда кто-то отставал, отвлекался на покупки или фотографирование, другим приходилось ждать. Однажды один брат вовсе потерялся, и нам пришлось изменить маршрут, чтобы найти его в Иерусалиме. Другой брат много и громко шутил и смеялся, таких было даже несколько. Некоторые пасторы все 10 дней говорили без умолку, а несколько братьев всегда были сдержаны и немногословны. Наблюдая за всем этим, я подумал, как прекрасно мы дополняем друг друга. В этом многообразии и колорите я увидел образ Церкви Христовой. Мы все такие разные, но так хорошо дополняем друг друга. Мы прощаем, и нас прощают. Но самое главное, мы любим друг друга. В будущем Господь сотворит новый город Иерусалим для всех спасенных и любящих его. Все начиналось с Эдемского сада. Люди были сотворены Богом для общения с Ним. Они жили среди потрясающе красивой природы. Тогда их было только двое – Адам и Ева. Конечно, это был не монастырь для уединения, это было началом большого будущего. В конце времен Господь поместит нас в огромный город, где мы все будем вместе, рядом друг с другом. Каждый будет уважаем и любим, каждый получит новое имя от Господа. Это будет сотрудничество и общение всей человеческой семьи. Это и есть Церковь. Я часто думаю о церкви, о том, каким сложным путем каждый из нас шел к Богу, о том, как работал с нами Господь. О каждом человеке можно написать книгу, и это будет потрясающая, интересная книга, потому что каждый из нас – шедевр Божьего творения. А церковь – это миллионы или даже миллиарды таких шедевров. Я один из многих в его церкви. Я так рад, что Господь меня принял без раздражения и простил. Я знаю себя. Глубина, величие, непостижимость Божьей любви выходят за пределы моего понимания. Но я хочу жить этой любовью каждый день.
5: Духовная статья. Надежда Орлова. «Дети в церкви. Быть или не быть?» Вы помните себя детьми? Помните свои обиды и разочарования? Конечно, помните. Ведь детские впечатления самые яркие. Они остаются с нами на всю жизнь. Порой незначительное с точки зрения взрослых слово, неприметный поступок кардинально меняют жизнь ребенка. Помню, как в детстве я подошла к маме с какой-то книгой о советской героине. Там были приведены ее слова о социалистическом строе, какой он справедливый, лучший и прочее. Девочке из книги было 10 лет, мне в то время столько же. Очевидно, ее слова звучали слишком по-взрослому, автор перестарался. И вот я читаю маме эту фразу и говорю: «Представляешь, какая она была умная!» Мама, не отрываясь от стирки, обронила фразу. Еще неизвестно, говорила она так или нет. Меня это потрясло. Вмиг открылась дверь на новый уровень. Это было не огорчение, не радость, не разочарование и даже не обида. Это было открытие. Я поняла, что можно и нужно смотреть на мир по-другому. Сейчас в университетах есть курс лекций, который называется «Критическое мышление». Там учат студентов работать с информацией, подвергать ее критическому осмыслению. Для меня весь курс состоял в одной единственной фразе. Я помню этот момент до сих пор и считаю его одним из поворотных, главных в моем развитии. Мама, естественно, ничего такого не припоминает. Одно единственное слово взрослого человека порой составляет для ребенка университетский курс. Родители, как правило, не придают значения таким моментам, не помнят их. А если и помнят, то не видят в них ничего особенного, не осознают их важности. Удивляются, когда им об этом говорят, не верят детям, ты все преувеличиваешь, все было не так. Но дети не просто помнят. Для них тогда мир перевернулся, а дорога резко свернула в сторону. Не секрет, что одна из самых больших проблем у верующих людей – это их дети, отвергающие церковь. Дети простых верующих, пасторов, диаконов, служителей самых разных уровней, повзрослев, нередко уходят в мир. И это явление – не только нашего времени. Библия приводит много примеров таких же семейных трагедий. Вы прекрасно их знаете. Например, сыновья священника Илия. Илий был судьей и народным вождем Израиля 40 лет. Сказано, что сыновья Илия были люди негодные. Они не знали Господа. Первая книга Царств, 2:12. К сожалению, великого пророка Самуила постигли те же проблемы. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Первая книга Царств, 8:1-3:5.
6: У Самуила с детства был печальный пример семьи Илия, но, к сожалению, он и сам его повторил. К тому же это стало причиной революции, народ потребовал себе царя. А дети благочестивого царя Давида? Богословы говорят, что у сладкозвучного певца Израиля, написавшего большое количество псалмов, нет ни одного посвященного радостям семейной жизни. Очевидно, в этой сфере у царя все было сложно. А наследники других праведных правителей Иудеи? Далеко не все они следовали примеру своих родителей. Что не так? Почему дети отходят в сторону? Это наша боль, наши бессонные ночи, молитвы и слезы, незаживающая рана в сердце. Проблема остается в веках и народах. Смотрим порой и удивляемся. Бывает, что подросток из неверующей семьи, преодолевая сопротивление родных, вопреки угрозам и притеснениям, идет в церковь. А тут везут на машине, создают все условия, уговаривают и упрашивают, увещевают и обличают. Все напрасно. Сначала он ходит с нами, но с кислым выражением лица, его надо подгонять. Потом он начинает пропускать собрания, при этом всегда находит вполне уважительную причину. Голова болит, уроков много, не успею сделать, в понедельник контрольное, надо подготовиться и так далее. Родители в глубине души понимают, что это отговорки, но все же соглашаются с ними, поскольку очень тяжело тащить бегемота из болота, дочь или сына на собрание. Некоторые, возможно, будут применять метод кнута и пряника, но вскоре тоже лишь бессильно согласятся с доводами чада. Дальше больше. Теперь он ходит в церковь один раз в месяц, например, на хлебопреломление или по большим праздникам. Потом перестает ходить совсем. Что делать? Теперь остается только одно – пост и молитва. И долгое ожидание, и печальные стихи, подобные молитве матери – все помнят это стихотворение. «Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил все мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать». Сколько раз читали его в церкви, а до сих пор слушают это довольно длинное стихотворение с замиранием сердца и со слезами на глазах. Потому что актуальное. В стихотворении «Мать и отец» – страдающие персонажи, а отрицательный герой – сын-безбожник, доставивший им много горя. Но почему так случилось? Виноваты ли только дети, неблагодарные, неверующие, равнодушные, жестокие? К сожалению, часто так бывает, что семьи живут по принципу «одно дома, за стенами, за дверями, а другое на людях, в церкви». И видят дети, что учат их папа с мамой хорошим, правильным вещам, а сами по-другому поступают, совсем. Например, в церкви родители говорят очень благочестиво, чуть ли не на церковно-славянском языке. «Вчера и третьего дня», «В путь всей земли», «В простоте сердца». А дома позволяют себе окрики, оскорбления, как в адрес детей, так и по отношению друг к другу. Или родители молятся и просят Бога о прощении и милости, но сами жестоки и несправедливы к детям. Несправедливы. Где уж тут о милости-то мечтать? Ребенок должен знать, что он всегда будет понят и принят. Вот он несет двойку, он боится. Вы же прекрасно знаете, почему он ее получил. Потому что болел и пропустил тему, или потому что играл вчера весь вечер на компьютере. И реакция ваша и беседа с ним должны быть разными в этих двух случаях. Но нельзя все решать криком «Опять двойка!». Вы же просите прощения у Бога и очень надеетесь на его милость. Если у родителей между собой плохие отношения – если отец унижает мать, мать не доверяет отцу, а сами они говорят о благословенной семье, живущей с Господом, то какая картина мира складывается у детей? А когда родители не хранят верность друг другу? Это просто катастрофа. В таких ситуациях душевный мир детей рушится на глазах. Даже если одна сторона не виновата, в такой период взрослые часто обливают друг друга грязью. Они выплескивают накопившиеся обиды, проводят разборки. Их сжигает страшное пламя ревности и боли. И здесь, как правило, не до детей, не до их переживаний. Редко у кого хватает мудрости и сдержанности щадить их чувства. И очень часто результатом таких разборок становится самое страшное. Ребенок полностью теряет уважение к отцу и матери. После этого их слова для него пустой звук, их ценности – ничто. Дети отвергнут и их, и то, что они проповедуют. Ребенок отвергает не Христа, а нерадивых родителей, а заодно с ними и все, что они предлагают. Душевная травма останется у ребенка на всю жизнь, потому что рухнул его мир, он остался беззащитным и одиноким. А ведь родители должны быть авторитетом для своих детей. И авторитет этот основывается не на страхе наказания, а на мудрости родителей и на их любви. И тогда пусть мнения этого мира лягут на одну чашу весов, а слово отца и матери – на другую. Вторая чаша всегда перевесит. Мы часто виним окружающий мир в том, что он учит мерзости наших детей, прививает безбожие. Школы плохие, учителя неверующие, сверстники-одноклассники развращены. Но это нормально для мира. А каким ему быть? Он находится под Божьим осуждением. И когда мир был другим? Вспомните свое детство. Разве можно назвать жизнь людей в ту пору более святой? Нет. Просто враг душ человеческих использует разные формы борьбы против Творца и Его творения. Сколько пожилых людей говорят сейчас: «Нас так воспитали, мы Бога не знаем, нас всю жизнь учили, что Бога нет». Задача сатаны всегда была одна – в союзе с миром и греховной плотью отвратить человека от Господа. Сейчас он использует другие приемы, но принципиально ничего не меняется. За пределами своей семьи ребенок сталкивается с верующими в церкви. И здесь часто возникает та же проблема, что была еще во времена Иисуса. Все знают историю, когда ученики Иисуса запрещали детям беспокоить учителя. Дети наверняка шумели, бегали и прыгали, ведь ребенку трудно сидеть тихо больше 2 минут. Если он сидит 3-ю минуту спокойно, надо мерить ему температуру. Поэтому, как и большинство людей, ученики пошли самым простым путем – запретить. На что Иисус ответил им своими знаменитыми словами: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Луки 18:16. Есть родители, которые с самого раннего возраста заставляют детей высиживать все богослужение от начала до конца. Это невозможно по чисто физиологическим причинам. Однако дискуссия по данному вопросу одна из самых острых. Заставляешь сидеть, они только и ждут, чтобы вырваться на свободу. Не заставляешь, они и в подростковом, и в юношеском возрасте не сидят на богослужении, а слоняются где-то по коридорам. Но суть не в этом, а в свободном выборе человека. Что у него в сердце? Если он выбрал Христа, пережил рождение свыше, значит, будет в церкви и тогда, когда нас нет рядом. Не выбрал, и мы не удержим. Большую роль играет также духовная атмосфера. Церковь, где на детей шипят, рискует остаться без будущего. А почему наши дети любят мир? Из-за наших глупых запретов. Это не значит, что все нужно разрешать, но надо просто и ясно объяснять свою позицию, терпеливо беседовать, а не отделываться общими фразами «это грех, Бог накажет». и объяснять не раз и не два, а столько, сколько нужно, хоть 150 раз. И все так же терпеливо и с любовью. У детей есть одна особенность – по многу раз проходить один и тот же путь в обучении. Ваши маленькие дети вновь и вновь заставляют вас читать им понравившуюся книгу. Вы ее уже видеть не можете, весь дом ее наизусть знает, а ребенок заставляет читать и слушает так, как будто в первый раз. Вы сами перечитывали какую-нибудь книгу во взрослом возрасте раз 15? Вряд ли. А у ребенка это ложится в сердце слой за слоем, пока не нарастет фундамент. И потом будет переход количества в качество. Дал бы только Бог нам мудрости и терпения залить это основание правильно и до конца. Но если после нравоучений сами родители поступают по-другому, то это провал всего процесса воспитания. Вы никогда не сможете в чем-то убедить ребенка так, как это сделает Бог. Молитесь, чтобы сам Господь показал друга, подругу, увлечение, компанию, все, что не служит для духовной пользы вашего ребенка в истинном свете. Просто запреты не сработают или помогут лишь на время. И еще. Ребенку должно быть дома по-настоящему хорошо и комфортно. Если этого ощущения нет, он обязательно уйдет в прямом или переносном смысле, потому что тогда найдется место, где ему лучше, чем дома. Даже если это убогий клуб, грязный подвал или мир интернета. Ребенок надевает наушники, включает компьютер и покидает вас. Живите интересами ребенка. Не отталкивайте его своей внешней набожностью, показной, демонстративной. «Мама, прочти эту книгу. Что ты скажешь? Посмотри со мной этот фильм». «Я не буду смотреть этот мирской фильм». Он посмотрит его, обязательно посмотрит. Не сейчас, так через несколько лет. И обсудит. Не с вами. С вами он вскоре вообще ничего обсуждать не будет. И вы потеряете с ним связь. Он перестанет вам доверять, и вы не будете его знать. Так становятся чужими. Запреты и ограждения – плохое воспитание, если все строится только на них. На определенном этапе оградить можно от всего – от детского сада, от начальной школы, от соседского мальчика, от мультфильма, просто сказав «нет» без объяснений и обоснований. Но вы не оградите своего ребенка от дальнейшей учебы, от работы, от жизни. Протестанты не признают монастырей, потому что помнят слова Христа: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иоанна 17:15. Почему же мы сами отправляем детей в некий монастырь? Выйдя оттуда рано или поздно, они окажутся совершенно незащищенными от соблазнов, угроз и натиска этого мира. Что будут делать беспомощные инфантильные взрослые?

Именно это должно быть предметом рассуждений и молитв, а не внешний вид подростков или бесчинное поведение трехлетнего малыша во время воскресной проповеди. И уж тем более не обличайте сурово его родителей, чтобы они свое огорчение не выместили на бедном ребенке. У каждого свой опыт. На один пример или тезис можно привести 10 других, доказывающих едва ли не противоположное. Пускать или не пускать, запрещать или разрешать. Решение вы принимаете в совете друг с другом и в молитвенном общении с Богом, с учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка. Но при этом необходимо быть чуткими, твердо, но нежно держать руку на пульсе. И помнить, что каждое наше слово, каждый поступок может повернуть ребенка лицом к Богу или спиной.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?» Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядый во имя Господне».

Евангелие от Луки. Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим
учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит.

Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот
я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Усевшись против Топси, она стала ее расспрашивать. «Сколько тебе лет, Топси?»
3: «Не знаю, мисс»,
2: — ответила та, делая гримасу, открывшую все ее зубы. «Не знаешь, сколько тебе лет? Разве тебе этого никогда не говорили? Кто была твоя мать?»
3: «У меня ее никогда не было»,
2: — сказала девочка с новой гримасой.
3: «Как? Не было матери? Что ты хочешь сказать? Где ты родилась?» «Я нигде не родилась».
2: И Топси снова сделала гримасу. «Дитя, ты мне не должна так отвечать. Я не играю с тобою. Ну, скажи же мне, где ты родилась и кто были твои отец и мать?»
3: «Да я нигде не родилась», — возразило маленькое создание с более решительным видом. «У меня никогда не было ни отца, ни матери, никого. Я выросла у торговца вместе со многими другими детьми. Старая тетка Сью смотрела за нами».
2: Ребенок, видимо, говорил правду. Джейн хихикнула и сказала:
4: «Эй, мисс, сколько есть таких ребят! Торговцы покупают их за бесценок совсем маленькими и воспитывают на продажу».
2: «Сколько времени ты пробыла у своих последних хозяев?»
3: «Не знаю, мисс».
4: «Год или меньше?»
3: «Не знаю, мисс».
4: «Мисс Офелия, эти негры ничего не могут сказать. Они не знают, что значит время, что такое год. Они не знают даже, сколько им лет».
2: «Слышала ли ты когда-нибудь о Боге, Топси?» Девочка, видимо, не поняла, что сделала привычную гримасу. «Знаешь ли ты, кто тебя сотворил?»
3: «Никто. Я не знаю никого, кто меня сотворил»,
2: — со смехом сказала Топси. Судя по тому, как она сощурила глаза, было видно, что эта мысль показалась ей особенно забавной. Она прибавила:
3: «Я сама росла, росла, никто меня не создал».
4: «Умеешь ли ты шить?»
2: — спросила мисс Офелия, думая, что лучше направить свои расспросы на предметы более осязательные.
3: «Нет, мисс».
4: «Что ты умеешь делать? Что ты делала у твоих хозяев?»
3: «Ходила за водой, мыла посуду, чистила ножи, прислуживала посетителям».
4: «Они были добры к тебе?»
3: «Не знаю, я полагаю, что да»,
2: — сказал ребенок, бросая хитрый взгляд на мисс Офелию. Мисс Офелия встала, чтобы прекратить этот неприятный разговор. Сен-Клер стоял тут же, опершись на спинку ее стула.
5: «Не правда ли, сестра? Почва прекрасная. Вам остается только сеять на ней ваши идеи. Искоренять почти нечего».
2: Взгляды мисс Офелии на воспитание, подобно другим ее идеям, были очень определенны и положительны. То были именно те понятия, которые господствовали в Новой Англии 100 лет тому назад и которые и теперь еще сохраняются в некоторых глухих местах, где нет железных дорог. Насколько они поддаются определению, их можно выразить в нескольких словах. Выучить детей слушать, когда им говорят. Обучить их катехизису, чтению, шитью и сечь их, когда они лгут. И хотя теперь, когда на дело воспитания пролито столько света, эти идеи остались далеко позади. Но остается неоспоримым фактом, что наши бабушки воспитали достаточно хороших мужчин и женщин по этой системе. Как это могут припомнить и удостоверить многие из нас. Как бы там ни было, мисс Офелия не знала ничего лучшего и вследствие этого принялась за воспитание своей ученицы с усердием, на какое только была способна. Маленькая негритянка была объявлена личной собственностью мисс Офелии. Видя, что на нее неблагосклонно смотрят на кухне, мисс Офелия решила ограничить сферу ее деятельности и воспитания главным образом своей комнатой. С самоотвержением, какое вполне оценят некоторые из наших слушателей, она решила вместо того, чтобы спокойно оправлять свою постель, мести комнату и приводить ее в порядок, как она делала это до тех пор, отвергая предложение горничной, мисс Офелия решила обречь себя на мученичество, обучая Топси делать это. О, несчастный день! Те из наших слушателей, кому когда-нибудь приходилось сделать то же самое, вполне оценят степень самоотречения мисс Офелии. Она начала с того, что в первое же утро привела Топси в свою комнату и торжественно начала преподавать ей искусство оправлять постель. И вот Топси, вымытая, избавленная от всех своих безобразных косичек, некогда составлявших ее радость, одетая в чистое платье и накрахмаленный передник, почтительно стоит перед мисс Офелией с торжественно печальным видом, всего более пригодным для похорон. «Теперь, Топси, я покажу тебе, как должна быть послана моя постель. Я очень требовательна в этом отношении. Ты должна выучиться аккуратно это делать».
4: «Хорошо, мисс», —
2: проговорила Топси с глубоким вздохом и видом печальной серьезности. «Вот, Топси, смотри хорошенько. Это рубец простыни. Вот это правая сторона, а это левая. Будешь ты помнить?»
4: «Да, мисс»,
2: — снова говорит Топси, вздыхая. «Хорошо. Теперь надо разослать внизу. Вот так. И заложить ее под матрас. Аккуратно, без складок. Видишь?»
4: «Вижу, мисс»,
2: — сказала Топси с глубоким вниманием. «А верхняя простыня должна быть послана вот таким образом и заткнута в ногах под матрасом. Аккуратно, без складок. Вот так. И узким рубцом надо всегда к ногам».
4: «Хорошо, мисс»,
2: — проговорила Топси тем же тоном. Но надо прибавить, что в то время, как добрая женщина в пылу своего усердия объяснить на практике оборачивалась спиною к Топси, эта последняя ухитрялась схватить пару перчаток и ленту и засунуть их в свои рукава. Затем она продолжала стоять в том же положении с руками, скромно сложенными на груди. «Теперь, Топси, посмотрим, как ты будешь делать это», — сказала мисс Офелия, снова сдергивая простыни и садясь на ближний стул. Топси с самым серьезным видом и очень ловко повторила урок. Она тщательно разослала простыню, расправила каждую складку и с начала до конца проявила серьезность и внимание, вполне удовлетворившие ее учительницу. Вдруг, в ту самую минуту, когда Топси заканчивала уборку, внимание мисс Офелии привлек кончик ленты, выпавший вследствие неловкого движения и висевший из рукава девочки. Во мгновение ока мисс Офелия овладела предметом преступления.
6: «Это что такое? Гадкая, злая девчонка! Ты это украла?»
2: Лента была вытащена из рукава Топси, но она нимало не казалась огорченной. Она глядела на нее удивленно, с видом полнейшей невинности, и воскликнула:
4: «А-а-а, кажется, это лента мисс Фели. Как она попала сюда в мой рукав?»
6: «Топси, гадкая девчонка, не лги, ты украла эту ленту!»
4: «Да нет, мисс, уверяю вас, я ее не крала. Я в первый раз в жизни вижу ее».
6: «Топси, разве ты не знаешь, что лгать плохо?»
4: «Я никогда не говорю неправды, мисс Фили», — ответила Топси с видом оскорбленной невинности. «Я говорю правду, только правду».
6: «Если ты станешь повторять мне подобную ложь, я тебя высеку».
4: «Ах, мисс, если вы будете сечь меня целый день, я все-таки буду говорить то же самое», — сказала Топси, начиная хныкать. «Я никогда ее не видела. Эта лента сама влезла в мой рукав. Мисс Фели верно оставила ее на постели. Она лежала в простынях и попала в мой рукав».
2: Мисс Офелия была до такой степени возмущена этой грубой и наглой ложью, что схватила девочку за плечи и толкнула ее.
6: «Не смей мне это повторять!»
2: От сотрясения из другого рукава выпали на пол перчатки.
6: «И теперь ты все-таки будешь говорить, что не украла ленты?»
2: Топси призналась, что взяла перчатки, но продолжала стоять на своем относительно ленты.
6: «Послушай, Топси, если ты мне признаешься во всем, я не высеку тебя на этот раз».
2: Убежденная этим со слезами и жалостными уверениями в раскаянии, Топси призналась в краже перчаток и ленты.
6: «Теперь, Топси, я знаю, что ты украла и другие вещи с тех пор, как вчера я позволила тебе бегать по дому целый день. Если ты взяла что-нибудь, скажи мне сейчас. Я тебя не высеку».
4: «Увы, мисс, я взяла эту красную вещь, которую мисс Ева носит на шее».
6: «Ах, гадкая девчонка! Ну, а еще что?»
4: «Еще? Я взяла красные серьги, розы».
6: «Принеси мне сию же минуту эти вещи».
4: «Мисс, я не могу это сделать. Они сгорели».
6: «Сгорели? Что за глупость? Сию минуту принеси их мне, или я тебя высеку».
2: Топси, громко рыдая со слезами и вздохами, стала уверять, что она не может их принести, потому что они сгорели.
6: «Так зачем же ты их сожгла?» — спросила мисс Офелия.
4: «Потому что я злая, я страшно злая, я не могу от этого удержаться».
2: В эту минуту в комнату случайно вошла Ева с коралловым ожерельем на шее.
6: «Откуда ты взяла ожерелье, Ева?» — спросила мисс Офелия.
4: «Откуда я взяла? Да оно на мне целый день».
6: «А вчера оно было на тебе?»
4: «Конечно. И что всего смешнее, оно было на мне всю ночь. Я забыла его снять, ложась спать».
2: Мисс Офелия ничего не понимала, и недоумение ее увеличилось еще больше, когда она увидела розу с корзиной свежевыглаженного белья на голове и коралловыми сережками в ушах.
6: «Право, я не знаю, что делать с этим ребенком. Зачем же ты мне сказала, Топси, что взяла эти вещи?»
2: — воскликнула мисс Офелия с отчаянием.
4: «Мисс велела мне признаться, а больше мне не в чем было признаться»,
2: — говорила Топси, вытирая слезы.
6: «Да разве я просила тебя признаваться в том, чего ты не делала? Это такая же ложь, как и все остальное».
4: «Да неужели?»
2: — сказала Топси с видом простодушного удивления.
6: «Вот увидите!» — вмешалась Роза, смотря негодующим взглядом на Топси. «Вы не добьетесь ни крупицы правды от этого создания. На месте Сен-Клера я била бы ее до крови. В другой раз она не посмела бы».
4: «Нет, нет, Роза!» —
2: прервала ее Ева властным тоном, какой иногда умела она принимать.
4: «Ты не должна так говорить. Я не могу слышать, когда так говорят».
6: «Ах, мисс Ева, вы слишком добры. Вы не знаете, как надо обращаться с неграми. Есть только одно средство сделать из них что-нибудь — хорошенько их бить. Это я вам говорю».
4: Роза, замолчите, больше ни слова об этом!»
2: И глаза ребенка блеснули, а щеки покрылись ярким румянцем. В одну минуту Роза переменила тон. «У мисс Евы течет кровь Сенклеров. Она говорит точно так же, как ее отец», — пробормотала она, выходя из комнаты. Ева стояла, глядя на Топси. Эти двое детей представляли странный контраст. Одна прелестная, прекрасно воспитанная девочка с золотистой головкой, голубыми глазенками, благодарным и умным лбом и движениями принцессы. Другая — черная, лицемерная, хитрая, подобострастная и смышленая. Та и другая — представительницы своих рас. Англосаксонской, продукта вековой цивилизации, могущества, образования, превосходства физического и духовного, и африканской, огрубелой столетиями гнета, порабощения, труда и порока. Кто знает, может быть, какая-нибудь мысль в этом роде мелькнула в уме Евы. Мысли ребенка скорее похожи на смутные, неопределенные инстинкты. А сколько подобных мыслей волновало Еву под влиянием ее благородной натуры? Причем она не могла найти слов для их выражения. Пока мисс Офелия резко осуждала злое и гадкое поведение Топси, Ева озабоченно и грустно обернулась к последней.
4: «Бедная Топси!» — сказала она ей. «Бедная Топси! Зачем тебе красть? Теперь о тебе будут заботиться. А я лучше отдам тебе, что хочешь. Только не бери потихоньку».
2: Это было первым солнечным словом, какое услышала Топси в своей жизни. Нежный голос Евы произвел странное впечатление на это дикое, грубое сердце. В круглых, зорких глазах Топси блеснуло нечто вроде слезы. Но затем негритенок засмеялся своим обычным смехом, оскалив зубы. Слух, всегда воспринимавший только брань и выражение презрения, странным образом делается недоверчивым ко всякому проявлению ласки и доброты. Слова Евы были для Топси чем-то шутливым и непонятным. Она им не поверила. Но что было делать с Топси, мисс Офелия не знала, что придумать. По-видимому, ее система была несостоятельна в данном случае. Она решила об этом подумать. Чтобы выиграть время и надеясь, что некоторая таинственная польза, приписываемая вообще темным чуланам, окажет влияние на Топси, мисс Офелия заперла ее в одно из таких помещений.
4: «Не представляю себе хорошенько», — сказала она Сенклеру. «Как я справлюсь с этой девчонкой? Пожалуй, без розгни обойтись».
7: «Тогда секите ее, сколько вашей душе угодно. Я предоставляю вам полное право делать все, что вам заблагорассудится».
4: «Детей всегда следует сечь. Я никогда не слышала, чтобы можно было воспитать их без этого».
7: «О, конечно», — сказал Сенклер. «Поступайте так, как вам кажется лучше. Я только напомню вам следующее. На моих глазах этого ребенка били кочергой, лопатой, щипцами, всем, что попадалось под руку. Она привыкла к подобного рода внушениям, и мне кажется, что ваши удары розгой должны быть достаточно энергичными, чтобы произвести на нее некоторое впечатление».
4: «Огюстен, что же тогда делать?»
7: «Вы ставите серьезный вопрос, сестра. И сделали бы вы мне большое удовольствие, если бы ответили на него сами. Что делать с человеком, которым нельзя управлять иначе, как при помощи хлыста? Что предпринять, когда хлыст окажется недействительным? Это сплошь и рядом бывает у нас на юге».
4: «Право не знаю, Огюстен, я никогда не видывала подобного ребенка».
7: «О, сестра, у нас немало таких же точно не только детей, но и взрослых мужчин и женщин. Как же управлять ими?»
4: «Я решительно не знаю», — ответила мисс Офелия.
7: «И я также», — прибавил Сент-Клэр. «Эти ужасающие жестокости, эти вопиющие факты, которые время от времени проникают в печать, случаи, подобные делу Прю, например, откуда они происходят? Зачастую от постепенного ожесточения обеих сторон. Господа делаются все более и более жестокими, рабы – более и более упрямыми. Побои и плохое обращение – все равно, что опиум. По мере того, как чувствительность притупляется, приходится увеличивать дозу. Я скоро убедился в этом, когда сделался рабовладельцем и решил никогда не начинать, так как не знал, где я остановлюсь. Мне хотелось сберечь, по крайней мере, свое собственное нравственное чувство. В результате мои невольники похожи на избалованных детей. Но, по-моему, это лучше, чем если бы мы были ожесточены друг против друга. Вы много говорили, сестра, о нашей ответственности в воспитании негров. Я хотел бы видеть вашу попытку в этом деле над одним ребенком, похожим на тысячи других, живущих среди нас.
4: «Это ваш общественный строй производит подобных детей», — сказала мисс Офелия.
7: «О, сестра, я знаю это, но тем не менее они существуют, и постоянно является вопрос, что с ними делать?»
4: «Что касается меня, я не могу сказать, чтобы была благодарна вам за опыт, который вы мне предложили. Но так как, по-видимому, этого требует долг, я буду настойчива, я попробую и сделаю, что могу».
2: Начиная с этого дня, мисс Офелия принялась за свое новое дело с усердием и энергией, достойными похвалы. Она установила определенные часы работы для Топси и принялась ее учить читать и писать. В искусстве чтения девочка сделала довольно быстрые успехи. Она с удивительной легкостью выучила буквы и вскоре была в состоянии читать легкие вещи. Шитье было более трудным делом. Топси, гибкая как кошка и живая как обезьянка, питала глубочайший ужас в неподвижности, на которую обрекала ее работа иголкой. Она ломала иголки, потихоньку бросала их за окно или в щели стен. Она запутывала, рвала и пачкала нитки или же каким-нибудь незаметным движением далеко забрасывала весь клубок. Движения ее были ловки, как у опытного фокусника. С таким же искусством она управляла своим лицом. Хотя мисс Офелия не могла не осознавать, что такое множество случайностей происходило не без содействия Топси, тем не менее, благодаря ловкости девочки, ей никогда не удавалось поймать ее с поличным. Топси вскоре прославилась во всем доме. Она обладала неистощимым талантом для всевозможных смешных выходок, гримас, прыганья, лазанья, в пении, в свисте и подражании различным звукам. Когда она играла, то неизменно была окружена всеми детьми дома, смотревшими на нее с открытым ртом от удивления и восторга. Сама Ева казалась иногда очарованной невероятными проделками Топси, подобно тому, как это делается с голубкой от блестящих глаз змеи. Мисс Офелию несколько тревожил интерес, какой Ева находила в обществе Топси, и она просила Сен-Клэра запретить это.
7: «Пустяки!» — ответил тот. «Не беспокойтесь за Еву. Напротив, общество Топси ей полезно».
4: «Но это такой испорченный ребенок! Разве вы не боитесь, что она научится у нее чему-нибудь плохому?»
7: «О, сестра, она не может научить ее плохому. Она могла бы испортить других детей, но зло не может пристать к Еве, как роза к капустному листу».
6: «Огюстен, не полагайтесь на это. Я никогда бы не позволила моему ребенку играть с Топси».
7: «О, вашим детям, может быть», — ответил Синклер. «Но моему ребенку это можно. Если бы Ева могла испортиться, с нею это уже давно бы случилось».
2: Сначала старшие слуги относились к Топси с презрением и недоброжелательством, но вскоре отношение это изменилось. Было замечено, что со всяким, кто плохо обращался с Топси, всегда случалась какая-нибудь неприятность. У него пропадали серьги или какая-нибудь другая любимая безделушка, или платье вдруг оказывалось все в пятнах и дырках, так что его нельзя было больше надеть. Иногда этот человек случайно натыкался на сосуд с кипятком или же по выходе на улицу в нарядной одежде получал на голову целый поток грязной воды. И самое тщательное расследование не могло в таких случаях открыть виновника. Подозревали Топси и призывали ее на домашний суд, но она самым серьезным образом выдерживала допрос и представляла неопровержимые доказательства своей невиновности. Никто не сомневался в том, что это ее проказы. Но прямых улик не было. А мисс Офелия была слишком справедлива, чтобы наказывать на основании одних предположений. Кроме того, время для этих проделок выбиралось удивительно удачно, обеспечивая безнаказанность проказницы. Так, например, месть, направленная против горничных Розы и Джейн, неизбежно приводилась в исполнение в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто. Можно было быть уверенным, что в такое время всякая жалоба с их стороны не вызывала бы никакого сочувствия. Короче говоря, Топси скоро заставила понять всех, что лучше оставить ее в покое, и ее больше не трогали. У Топси была масса энергии и ловкости для всевозможных рукоделий, и она все перенимала с изумительной быстротой. После нескольких уроков она выучилась убирать комнату мисс Офелии с таким совершенством, что даже эта требовательная особа не могла найти никакой погрешности. Невозможно было разослать ровнее простыни и одеяла, лучше взбить подушки, вымести и стереть пыль и привести в порядок комнату с большей аккуратностью, чем Топси, когда она хотела. Но очень часто она этого не хотела. Если после 3-4 дней неусыпного наблюдения мисс Офелия воображала, что Топси наконец успокоилась и может быть оставлена без присмотра, и сама уходила на час или два, занимаясь чем-нибудь другим, Топси в несколько минут переворачивала все вверх дном и создавала в комнате невообразимый беспорядок. Вместо того, чтобы оправить постель, она снимала наволочки с подушек и зарывалась в них своей шерстистой головой, пока перья не украшали ее во всех направлениях. Карабкалась на колонны, поддерживавшие полог, и свешивалась оттуда вниз головой, устилала всю комнату простынями и одеялами, наряжала подушки в ночной костюм мисс Офелии и в обществе этого импровизированного лица принималась играть комедию. Пела, свистела, делала гримасы перед зеркалом. Одним словом, как выражалась мисс Офелия, потешалась. Однажды, по совершенно несвойственной ей рассеянности, может быть, единственной в ее жизни, мисс Офелия оставила ключ в замке своего комода. Возвратившись, она увидела свою великолепную ярко-красную шаль из китайского крепа, свернутую в виде тюрбана на голове Топси, а ее саму, занятую представлением перед зеркалом.
6: «Топси!» — воскликнула мисс Офелия, выходя из терпения. «Топси, как ты смеешь делать подобные вещи?»
4: Я не знаю, мисс. Должно быть, потому что я очень плохая.
6: Право, не знаю, что мне делать с тобой, Топси.
4: Увы, мисс, меня надо сечь. Моя прежняя госпожа всегда меня секла. Я только и работаю, когда меня секут.
6: Но, Топси, я не желаю тебя сечь. Ты можешь прекрасно вести себя, если захочешь. Почему ты не хочешь?
4: Я привыкла, мисс, чтобы меня секли. Я думаю, что это мне полезно.
2: Иногда мисс Офелия испытывала и это средство. Топси каждый раз поднимала страшный шум, кричала, выла, просила прощения, а через полчаса, забравшись на какой-нибудь выступ балкона и окруженная толпой юных поклонников, высказывала глубочайшее презрение к происшедшему.
6: «Ну уж, хлыст, мисс Фелли! Он не убьет и комара, ее хлыст! Поглядела бы она, как старый хозяин умел пускать кровь! Ах, старый хозяин умел это делать, да!»
2: Топси доставляла большое удовольствие преувеличивать свои недостатки и свое плохое поведение. Очевидно, она считала это своим отличным достоинством.
6: «Эй, вы, негры!»
2: — говорила она иногда своим слушателям.
6: «Знаете ли вы, что вы все грешники? Да, и вы, и все люди грешники. Белые также грешники, это говорит мисс Фелли. Но я думаю, что негры самые большие грешники». «Но ни один из вас не грешит больше меня. Я страшно злая. Никто не может со мной справиться. Моя старая госпожа ругала меня с утра до вечера. Я думаю, что я самое злое существо в свете».
2: Вслед за тем Топси кувыркалась и потом вставала на ноги с видом полного удовлетворения, очевидно, гордясь своей испорченностью. Каждое воскресенье мисс Офелия усердно изучала с Топси Библию. Девочка обладала замечательной памятью и выучивала многое наизусть с быстротой, приводящей ее учительницу в восхищение.
7: «Какую пользу, думаете, вы принесете ей это?»
2: – спросил однажды Сен-Клер.
6: «Детям это всегда полезно», –
2: ответила мисс Офелия.
7: «Понимают ли они то, что учат, или нет?»
6: «Ну, сначала они действительно не понимают этого, но когда вырастут, поймут».
7: «Я еще не достиг этого, хотя готов засвидетельствовать, что вы вкладывали Библию в мою голову очень основательно, когда я был мал».
6: «Ах, Огюстен, вы всегда отлично учились и подавали большие надежды».
7: «А теперь вы уж не надеетесь на меня?»
6: «Я желала бы, чтобы вы и теперь были таким же хорошим, как в детстве».
7: «О, я сам бы желал этого, сестра. Тем не менее, продолжайте изучать Стопси Библию. Очень возможно, что из этого что-нибудь выйдет».
2: Во время всего этого разговора Топси стояла неподвижно, скромно сложив руки на груди. По знаку мисс Офелии она продолжала.
4: «Наши прародители, которым Господь предоставил свободную волю, впали в грех, утратив таким образом чистоту того состояния, в котором были сотворены».
2: Произнеся эти слова, Топси с любопытством подмигнула глазом.
7: «Что такое, Топси?»
4: «Скажите, пожалуйста, мисс, все это было в Кентукки?»
7: «Что это было, Топси?»
4: «Ну, где наши были прародители? Хозяин всегда говорил, что мы все происходим из Кентукки».
2: Сент-Клер рассмеялся.
7: «Необходимо объяснить ей значение слов, которым вы ее учите», — сказал он. «Иначе она будет понимать их по-своему. Можно подумать, что тут есть какая-то теория эмиграции».
6: «Перестаньте, Огюстен, разве я могу что-нибудь делать, когда вы тут смеетесь?»
7: «Ну, хорошо, я не буду больше мешать вашим занятиям, обещаю вам».
2: И, взяв газету, Сен-Клер уселся в гостиной, пока Топси не закончила урока. Она отвечала очень хорошо, только иногда она переставляла некоторые слова, совершенно изменяя их смысл, и повторяла свою ошибку, несмотря на все усилия мисс Офелии поправить ее. Тогда Сент-Клэр, несмотря на свои обещания, с шаловливым удовольствием потешался над ее ошибками. Подзывал к себе Топси и заставлял ее повторять, вопреки увещаниям старой учительницы.
6: «Огюстен, что я могу требовать от ребенка, если вы сами себя так плохо ведете?»
7: «О, да, это очень плохо. Никогда больше не буду», — отвечал Сент-Клэр. «Это смешное маленькое создание так забавно коверкает ваши великие слова.
6: Но вы, Огюстен, укрепляете ее на ложном пути».
7: «Ну, что за беда? Одно слово для нее имеет такое же значение, как и другое».
6: «Но раз вы хотите, чтобы я ее воспитала как следует, вы не должны забывать, что это существо разумное и что вы можете иметь на нее плохое влияние».
7: «О, несчастье! Вы вполне правы».

0: на которые она покупала орехи и лакомства, щедро отделяя ими других детей дома. Надо отдать справедливое Топси. Она была добродушна и щедра, хотя и коварна в самозащите. Теперь, когда она заняла место среди действующих лиц нашей повести, мы расстанемся с нею, в надежде, впрочем, видеться с нею время от времени. Вы, вероятно, будете не прочь вернуться ненадолго в хижину дяди Тома на ферме в Кентукки и посмотреть, что делается с теми, кого мы там оставили. Был чудесный летний вечер. Двери и окна большой гостиной были открыты настежь, как бы для того, чтобы заманить туда перелетный ветерок. Мистер Шелби сидел в просторной галерее, тянувшейся вдоль всего дома и заканчивавшейся двумя балконами. Беспечно развалившись в кресле, он положил ноги на другое кресло. Жена его, сидя около двери, занималась вышиванием. Видно было, что она поглощена какой-то мыслью, но не решается ее высказать. «Знаешь ли, — сказала она наконец, — тетушка Хлоя получила письмо от Тома».
1: «О, неужели? Том, значит, нашел там какого-нибудь друга? Как поживает старик?»
0: «Я думаю, что он куплен очень хорошей семьей, с ним хорошо обращаются, и работы у него немного».
1: «Отлично! Я рад этому, очень рад!»
0: — искренне произнес Шелби.
1: «Том, я думаю, примирится с необходимостью жить на юге. Он не особенно желает вернуться в эти края».
0: «Напротив, он очень настойчиво спрашивает, когда у нас будут необходимые деньги для его выкупа», — сказала миссис Шелби.
1: «Я решительно ничего не могу сказать по этому поводу», — ответил мистер Шелби. «Раз дела пошли плохо, этому не предвидится конца. Это все равно, что прыгать по болоту с кочки на кочку. Занять у одного, чтобы заплатить другому, а потом занимать у третьего, чтобы заплатить этому. Эти векселя, сроки которым истекают скорее, чем успеешь обернуться, докучливые письма, постоянные требования, и вечно все это одно за другим».
0: «Мне кажется, милый друг, что можно как-нибудь выйти из этого положения? Мы могли бы продать лошадей и даже одну из твоих ферм для уплаты всех долгов».
1: «Что за странные мысли, Эмили? Ты самая лучшая женщина в Кентукки, но у тебя не хватает здравого смысла понять, что не надо говорить о том, чего не понимаешь. Женщины тут ничего не смыслят и никогда ничего не поймут».
0: «Но разве ты не мог бы познакомить меня немного с ними?» — возразила миссис Шелби. «Показать мне списки твоих долгов и получений и предоставить мне попытаться сделать заодно с тобою некоторые сбережения».
1: «Ах, какая тоска! Не мучь меня всем этим, Эмили! Я знаю приблизительно положение моих дел и чего можно ожидать, но их нельзя выровнять в таком виде, как Хлоя раскатывает тесто для своих пирожков. Я говорю, что ты ничего не понимаешь в этих делах».
0: И мистер Шелби, не находя другого средства придать более веса своим словам, возвысил голос, способ доказательства, очень убедительный и удобный для мужа, спорящего о делах со своей женой. Миссис Шелби вздохнула и умолкла. Но, несмотря на то, что она была лишь женщиной, как только что напомнил ей муж, она обладала ясным, энергичным и практическим умом, а также значительной силой характера. Во всем этом она превосходила своего мужа, и предположение, что она способна привести в порядок его дела, вовсе не было нелепостью, как он уверял. Она горячо желала исполнить обещание, данное Тому и Хлое, и была искренне огорчена, видя столько препятствий для его выполнения. «Не можем ли мы как-нибудь достать эти деньги? Бедная Хлоя, она только об этом и думает».
1: «Очень жаль. Кажется, я слишком поспешил с этим обещанием. Почем знать? Может, лучше было бы откровенно сказать Хлое, чтобы она покорилась своей участи? Через год или два Том женится на юге, и ей

0: следовало бы сделать то же самое.
1: Я внушала моим людям, мистер Шелби, что их браки так же священны, как и наши. Я никогда не могла бы давать Хлое подобные советы.
0: Очень жаль, что ты внушала им понятия, совершенно неосуществимые в их положении. Нравственность подобного рода им вовсе не пригодна. Я всегда так думал.
1: Это не более как правило Библии, мистер Шелби.
0: Хорошо, хорошо, Эмили. Я вовсе не намерен вмешиваться в твои религиозные убеждения. Только они кажутся мне совершенно неприменимыми для невольников.
1: Это правда, и поэтому я ненавижу рабство. Но повторяю тебе, мой друг, я не в силах забыть обещание, данное мною этим несчастным. Если я не смогу достать денег иначе, я стану давать уроки музыки и заработаю сама сколько надо, чтобы выполнить наше обещание.
0: Ты не доведешь себя до такого унижения, Эмили. Я никогда не соглашусь на это.
1: Унижение? Разве это более унизительно, чем обмануть этих несчастных? О, нет.
0: Ну да, ты, как всегда, доблестна и великодушна,
1: произнес мистер Шелби.
0: Но я думаю, тебе следует хорошенько подумать, прежде чем решиться на такое.
2: Тут разговор был прерван Хлоей, появившейся на террасе.
1: «Пожалуйте сюда, миссис!» «Что такое, Хлоя?» — отозвалась ее госпожа, подходя к ней. «Не посмотрите ли вы этих цыплят?»
2: Миссис Шелби улыбнулась при виде кучи цыплят и уток, разложенных на столе, и стоящей перед ними Хлои с серьезным и задумчивым видом.
1: «Я пришла спросить, не прикажете ли вы сделать паштет из этих цыплят?»
2: «Право, Хлоя, мне решительно все равно. Делай с ними, что хочешь». Хлоя продолжала стоять, рассеянно перебирая цыплят. Видно было, что она думает о другом. Наконец, она отрывисто рассмеялась, как это обыкновенно делают негры, когда не решаются сказать что-либо прямо.
1: «Почему хозяину и вам, миссис, иметь неприятности из-за денег и не воспользоваться тем, что у вас есть под руками?»
2: И Хлоя опять рассмеялась.
1: «Я не понимаю тебя, Хлоя», —
2: сказала миссис Шелби, зная ее привычки и не сомневаясь, что она слышала до слова ее разговор с мужем.
1: «Эй, мисс!»
2: — все смеясь продолжала Хлоя.
0: «Ведь иные господа отдают в наймы своих негров и получают за это хорошие деньги, а у нас неизвестно для чего целая толпа народу».
1: «И кого же ты, Хлоя, предлагаешь отдать в наймы?»
0: «Я ничего не предлагаю, только Сэм говорил, что в Луисвилле есть пирожники, которым нужна хорошая работница для пирожков, а один из них даже говорил, что дал бы $4 в неделю той, которая умеет их делать».
1: «Ну, и что же, Хлоя?»
0: «Вот я и подумала, миссис, что пора уже приставить Салли к какому-нибудь делу. Она была некоторое время под моим руководством, но она почти все умеет делать, как и я. И если бы госпожа позволила мне уехать, я помогла бы собрать деньги. Я не боюсь за свои пирожки и в грязь лицом не ударю».
1: «Но на кого же ты оставишь детей, Хлоя?»
0: «А что же, миссис, мальчики уже настолько выросли, что сами работают. Они довольно способны. А Салли присмотрит за малюткой. Она такая умница, что не доставит много хлопот».
1: «Да знаешь ли ты, Хлоя, что Луисвилл очень далеко?»
0: «Ах, милосердный, что же бояться этого? Это вниз по реке, пожалуй, где-нибудь около моего старика», —
2: прибавила Хлоя, вопросительно заканчивая фразу и глядя на миссис Шелби.
1: «Нет, Хлоя, это несколько сот миль от того места, где он живет».
2: Хлоя внезапно сделалась унылой.
1: «Ничего, Хлоя, там ты все-таки будешь ближе к нему. Хорошо,
2: Ты можешь ехать, и твое жалование до последнего цента будет сберегаться для выкупки твоего мужа.
1: Как яркий солнечный луч неожиданно серебрит темное облако, так внезапно осветилось и заблистало радостью лицо Хлои.
0: «Боже мой, госпожа слишком добра! Я именно так и думала! Мне ведь не надо будет ни одежды, ни обуви, ничего! Я могу все сберечь! А сколько в году недель, миссис?»
2: 52, Хлоя!»
0: «Неужели?»
2: — воскликнула она. «А по 4 доллара в неделю это сколько составит в год?»
1: 208 долларов.
0: «А сколько времени мне придется работать у чужих, миссис?»
2: — спросила она с удивленным и восторженным видом.
1: «Хлоя, 4 или 5, но тебе не надо будет зарабатывать всей суммы. Хлоя, я прибавлю к ней сама кое-что».
3: «Ах, только и слышать не хочу, чтобы миссис давала уроки или что-нибудь в этом роде. Хозяин правду говорит, это не годится. Я надеюсь, что никто из вашего семейства не дойдет до этого, пока у меня есть руки для работы».
1: «Не бойся этого, Хлоя, я сама позабочусь о достоинстве нашей семьи», — улыбаясь, сказала миссис Шелби. «Когда ты хочешь ехать?»
3: «Я не знаю, только вот Сэм должен ехать вниз по реке с жеребятами. Он говорит, что мог бы взять меня с собою.
0: Так я приготовила узелок. Если миссис позволит, я отправлюсь с Сэмом завтра утром. Миссис будет добра, выдаст мой паспорт и напишет рекомендацию».
1: «Хорошо, Хлоя, я позабочусь обо всем, если мистер Шелби ничего не будет иметь против этого плана. Я сейчас с ним поговорю».
2: Миссис Шелби поднялась наверх, а тетушка Хлоя, вполне счастливая, пошла в свою хижину приготовляться к отъезду.
0: «Ах, Джордж, знаете ли вы, что я завтра еду в Луисвилл?» —
2: сказала Хлоя юноше, который, войдя в комнату, застал ее за приведением в порядок детской одежды.
0: «Знаете, Джордж, я буду зарабатывать по 4 доллара в неделю, и миссис это будет хранить для выкупа дома».
4: «Чудесно! Когда же ты едешь?»
0: «Завтра. С Сэмом. А теперь, Джордж, я надеюсь, что вы сядете и напишете моему бедному старику, чтобы известить его обо всем».
4: «Конечно! Дядя Том очень обрадуется вашему письму. Я схожу домой за бумагой и чернилами, и тогда, ты знаешь, тетушка Хлоя, я смогу написать о жеребятах и обо всем прочем».
0: «Конечно, Джордж, сходите, только я зажарю вам цыпленка или что-нибудь другое». «Ах, только уж не будет у вас больше таких ужинов, как при вашей бедной старой тетке».
2: День за днем тихо и незаметно проходит человеческая жизнь. Также незаметно и для нашего друга Тома протекли 2 года. Том часто читал, сидя в своей коморе, творение того, кто научился быть довольным своим положением, каково бы оно ни было. Он читал послание к филиппийцам, 4 главу, 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Эта истина казалась ему справедливой и разумной и вполне согласовалась с созерцательным настроением, в которое приводило его чтение этой книги. На его письмо домой скоро был получен ответ, написанный прекрасным круглым ученическим почерком Джорджа. И, по словам Тома, его можно было прочесть через всю комнату. О его семье оно сообщало подробности, уже известные вам. Например, о том, что тетушка Хлоя поступила на службу к пирожнику в Луисвилле, где ее искусство приносило ей баснословные деньги, которые, как сообщалось Тому, откладывались, чтобы составить сумму, необходимую для его выкупа. Что Мосс и Пит процветали, что малютка бродила по всему дому под надзором Салли и всей семьи вообще, что хижина дяди Тома в настоящее время заперта. Здесь Джордж подробно описывал все украшения и пристройки, какие будут сделаны к его возвращению. Остальная часть письма была посвящена перечислению уроков Джорджа, причем название каждого предмета начиналось с великолепной прописной буквы. Он сообщал также имена 4 новых жеребят, появившихся в конюшне после отъезда Тома, и тут же прибавлял, что папа и мама здоровы. Слог этого письма был, несомненно, ясный и сжатый. Но Тому казалось, что он получил самый удивительный образец литературного произведения. Он не мог наглядеться на него и даже советовался с Евой о том, нельзя ли вставить его в рамку для украшения комнаты. Единственное, что помешало ему исполнить это, трудность устроить так, чтобы можно было видеть обе стороны страницы. Дружба Тома и Евы возрастала по мере того, как девочка делалась старше. Трудно было бы сказать, какое место занимала она в нежном и впечатлительном сердце своего верного друга. Он любил ее, как хрупкое дитя земли, и в то же время боготворил, как божественное создание. Он смотрел на нее со смешанным чувством любви и нежности, с каким итальянский рыбак смотрит на образ младенца Иисуса. Подчиняться всем милым прихотям и исполнять тысячи обычных потребностей, украшающих детство точно многоцветной радугой, было главным его удовольствием. На рынке утром он прежде всего шел к цветам, отыскивал самые редкие букеты и выбирал самый лучший персик или апельсин, чтобы отнести ей. Его душу наполняла радостью маленькая золотистая головка, выглядывавшая из ворот в ожидании его возвращения домой, с милым детским вопросом. «Ну, дядя Том, что ты мне принес сегодня?» Ева относилась к нему не с меньшей нежностью и лаской. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя, по слову Твоему, всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не